0: начать. Просто там уже как бы 2 часа они ждут.
1: Подожди, а ты что так вырядился? А?
2: Рано же еще, я думал, ты попозже кукухой поедешь.
0: Я устроился на вторую работу, Азамат Ахирович. Вы же нам ни хрена не платите. За прошлый месяц вы заплатили мне красный карандаш.
1: Потому что ты прошлый месяц работал как красный карандаш. Просто лежал. Редко, когда что-то делал. А так ты как красный карандаш, Саша. Во-первых. Во-вторых, что ты меня задолбал? Я что, во всем виноват только я? Вот все сложили все на меня, всю ответственность. Вот мэр виноват. Вот кто-нибудь, посидите в моей шкуре, посмотрите на эти проблемы, порешайте. Справишься, думаешь, что ли? Чё?
0: Что?
1: Вот побудь мэром, пожалуйста, сегодня. Вот давай, за один день посмотрю на тебя потом, как ты запоешь.
0: Я теперь мэр, что ли?
1: На один день, Сашечка, их ты ни хрена себе раскатал, блин. Ты чё, блин? Один день.
0: Так, ну раз я сегодня мэр, значит, мне нужно узнать, что мне нужно делать сегодня.
1: Да, вам очень много дел у вас, господин мэр. Вот, пожалуйста, школа загибается у нас.
0: Что с ней не так?
1: Загибается она! Пятый этаж на первый смотрит! Детям с пятого этажа на улицу проще выйти, чем с первого. Вот, пожалуйста, решайте, господин мэр.
0: Так это что, получается, надо новую школу строить, что ли?
1: Ты что, с первой бумажки сразу зажал, что ли? Немножко пораскинь мозгами! Вверх ногами дети учатся, вверх тормашки. Какие они знания оттуда вынесут? Они только Х, Ж и О знают, больше ничего. Остальное все нахрен не нужно, чепуха. Вот, пожалуйста.
0: Подумаю.
1: Подумайте. С полицией у нас проблемы.
0: Так, а с ней что не так?
1: Умер он!
3: Дядя Витя?
1: Умер? Что ты хотел? 62 года человеку, ты че, блин?
0: Так, хорошо, я подумаю.
1: Подумайте, господин мэр, подумайте. Дальше, вот канализация. С канализацией, наша канализация тоже нуждается в срочном изобретении. Так, больница, пожалуйста.
0: Ну, с больницей все понятно. Значит, мы закупаем просто лекарства, и все. И проблема решена.
1: Да, и все пришли, больные наши пришли, пациенты, понахватали наобум лекарств себе. И кто, кому повезло, тот сам пошел домой, правильно? Врачи же нужны, придурок!
0: Блин, Азамат Ахирович, ну как сразу так столько дел, сразу вот...
1: Это еще не...
0: за один день, что ли?
1: Вот сколько дел, это только один день, а ты мне мозги компостируешь каждый день, Саша!
0: У меня уже башка разрывается даже вот здесь уже. Ну а вы что делаете в таких случаях?
1: Безвыходных ситуаций не бывает, Саша.
0: Я понимаю, но просто с чего начинать? Я даже не знаю, как бы, ну...
1: Я вот тебе ни на что не намекаю, я тебе говорю... Надо чуть-чуть прибухнуть.
0: Да нет, Азамат.
1: Чуть-чуть. Ну, так ничего. Я же не говорю набухаться, я говорю просто взбодриться чуть-чуть, и все. Буквально по писюречку, вон.
0: Если это поможет, то давайте.
1: Да, вот тебе все, много все, не все, наливаю, все. Конечно. За продуктивность, так скажем.
0: Давайте.
1: Давайте, господин мэр.
0: Азамат Ахирович, я знаете, что придумал? Смотрите, значит, мы что делаем? Больница – это очень серьезный вопрос, поэтому давайте выпьем еще по чуть-чуть. После еще по чуть-чуть выпьем, как говорится, за здоровье горожан, правильно? За здоровье горожан.
1: Я так понимаю, решение по больнице – это выпить просто за здоровье горожан?
0: Ну, начнем
1: Сашка,
0: с этого,
1: Сашка,
0: начнем с этого.
1: Сашка,
0: да,
1: дальше... Сашка, я тебе знаешь, что скажу? А я переживал, что у меня достойной смены нет.
0: А не надо переживать. Не надо переживать.
1: Александр?
0: Да.
1: Молодец. Все, погнали. За здоровье горожан.
0: За здоровье горожан.
4: Однажды в России.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Если вы постоянно путаете название маслины и оливок, просто запомните, оливки оливкового цвета.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
1: Среднечугунский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет недетские чугунные игрушки «Бабубу».
2: Вдохновленные пол-литрой с

0: ужаса. Седина в голову каждому покупателю. Бабубу.
1: Закажите вашу бабубу сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
0: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль.
2: Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
1: Производство Среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
0: Бабубу. На лицо ужасные, страшные внутри. Бабубу.
1: Покупайте и...
3: Не реклама. Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
4: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
3: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
4: Самый громкий буль.
3: И самый далекий плюх.
4: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
3: А для всех гостей праздника – незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
4: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
3: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
4: Бултых России! Не плачь, не хнычь, мечи кирпич!
3: Подробности на сайте всенипочемкогдаскирпичом.бульк.
5: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козловодов».

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Я зарегистрировался посмотреть, не зарегистрировалась ли она, чтобы посмотреть, не зарегистрировался ли я.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
3: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичёж! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
4: И чё вы приехали?
3: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
4: Так вы же нам не помогали.
3: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
4: Да, идите в...
3: Ну, вы же прошли этот путь. А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
4: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
3: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
5: Мы вам ничего не дадим.
3: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
4: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
3: А кто тут все решает?
6: Ну вот.
3: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
4: Китайские машины?
3: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
4: Это шагомер.
3: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Интересно, что произошло между лошадью и Пржевальским, если она взяла его фамилию?
2: Пьяный вдребезги человек возвращается с гулянки, с какой-то утром приходит. Морда вся в помаде, в румяне в какой-то. Жена говорит: ну чего рассказывай? Он говорит: ты не поверишь, с клоуном подрался.
3: Жена молодая говорит мужу: теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель.
1: Он говорит: ты говоришь, как моя бывшая жена.
3: Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат. А я и не был.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все

0: шутить. Дайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Крут сделал из обезьяны человека. Отпуск вернул все на свои места.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СССР.
2: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, ступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
3: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы, курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. Я ходил туда-сюда настроений. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки, интересные народные песни. Полдень, полдень, жесткий полдень, на воде при. Босоногий мальчик босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся, детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса — что в жемчите две заглядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю, опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся. 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей. Красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся. Засыпают турки котлован. Ауа, ауа, ауа. Не подходим, не стесняемся. Напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке. Что вы стесняетесь? Подходим, товарищи. Только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке. Для вас установлен. Да.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Нка на Юмор ФМ.
1: Игорь пришел домой без настроения, но жена тут же поделилась с ним плохим.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»?
3: Все, я, это риторический вопрос.
2: Риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть. Потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. В общем, нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь. Пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имей в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше, и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие. Понимаете? Поэтому прислушайся. Народ врать не будет.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Кто-нибудь объяснит мне, почему последнее китайское предупреждение сопровождается отборным русским матом?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Как непросто в наши дни найти свою половинку. Представьте, парень с девушкой на первом свидании, романтическая обстановка, он и говорит: «Вот понимаешь, Леночка, мне нужен такой человек, вот который, когда вот уже пройдут годы, вот знаешь, в старости, мог бы поднести мне бокал вина». Она в ответ: «Прости, может быть, ты имел в виду стакан воды? Леночка, вот ты мне сразу не подходишь». Понять молодое поколение с каждым годом все труднее. Представьте, едут в троллейбусе, бабушка старенькая такая, напротив нее сидит молодой человек в шапке, в наушниках, ну и жует жвачку, причем так активно жует, шевелит челюстями, зубы прям так на показ, с видимым огромным удовольствием жует. Бабушка на него так смотрела долго, вкрадчиво, не выдержала, говорит: «Внучок, ну что ж ты мне все что-то там рассказываешь? Ты не мучься, я ж все равно ничего не слышу». Как говорится, хотите тихого семейного счастья? Ешьте, что дают. Время обеда, жена кормит мужа, муж сидит за столом с недовольным видом. «Дорогая, посмотри внимательно, что у меня в супе, а? Это таракан». «Где? Ты, любимый, вот это, так это ж петрушка». «Петрушка? Господи, она ему еще имя дала».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Выпивший я всегда добрый, поэтому злым меня ни разу не видели.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже. А здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной.

0: Масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с помпушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки, песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. Я подметаю руки, обычное дело, я дворник в Петербурге, почти собрал тело.
2: Губки бантиком, бровки домиком, похож на губка бантичного бровку домика. Бровка домик.
0: На Юмор ФМ.
3: Ой, сейчас будет разнос. Сейчас мне надо. Это очень смешно.
1: Утекай, в Беларуси нас ждет маньяк. Хочет нас подсадить на крючок. Крючок!
2: А что это?
3: А кто это еще спроси?
2: Президент?
3: Да.
2: Он так говорит?
3: Да.
2: Он так говорит крючок?
3: Ну, там все так говорят. Это язык их?
2: Айкос купил с ментолом. Старым носком воняет.
3: Господи, как они только не воняют. Паласом, воском, кошкой.
2: Лотком.
1: Воскресенье, день рождения у тебя. Понедельник, день рождения у тебя. И во вторник, день рождения у тебя. Тебя рожали 3 дня.
2: Когда кота ты позовешь, боюсь тебя он не услышит. Ботинки он твои распишет, ты их по запаху найдешь. Хорошего понемножку, наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
2: Пока-пока.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Главный вопрос для любого инженера: сделать по чертежу или так, чтобы все сработало?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Степану 6 лет. Звонит своей новой подружке. Алис, я тут подумал, давай нас будет не двое детей, а трое. Просто я тут дом нарисовал, а одна комната свободная получилась. Мама спрашивает 3-летнюю Машу, как зовут детей в ее группе в детском саду. Та с воодушевлением начинает перечислять. Катя, Никита, ради бога. Мама в недоумении. Прости, как? Ради бога. Ей воспитательница все время говорит, ради бога, не плачь. 4-летняя Венера расшалилась за столом, папа ей строго говорит. «Венера, доченька, когда я ем, я глух и нем». «Да», — отвечает Венера, — «а я нормально».
0: Угарный папа.
1: Мама вечером легла отдохнуть. 4-летний Даниил начал через нее прыгать. Мама говорит, «Данила, перестань, пожалуйста». На что сын отвечает, «Мам, ну мне же надо где-то тренироваться прыгать через козла». Мама возвращается из магазина домой. 7-летняя Полина грустная стоит в углу. Мама спрашивает, ты что тут стоишь? Полина, потупив глазки, отвечает, ну, я решила посмотреть, что будет, если ножницами штору порезать поперек. Ну, и когда поняла, что будет, на всякий случай в угол встала. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлова.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если нашел очень хорошую квартирку, гостиная, столовая, спальня, кабинет, и так удобно, все в одной комнате.

0: Хоменко. 5 шуток про еду.
1: Если съесть весь торт, не разрезая, технически будет считаться, что вы съели один кусочек.
2: На первом свидании надо проявить себя с самой лучшей стороны. Поэтому Зинаида взяла с собой термос с борщом.
3: Есть какое-то особое очарование в холодной котлетке с кетчупом в 23:45.
4: Какой умник придумал продавать сгущенку в пакетах? Вот же второе утро кофе с майонезом пью.
5: Еда, оплаченная не вами, автоматически считается здоровой и низкокалорийной.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сломалась дрель. Теперь придется на 8 марта покупать жене новую.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным, ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, походу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Как-то французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма

0: Или ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Третий день подряд шар катался по холодильнику, то и дело стукаясь о несчастную мышь.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля, крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: тихо-тихо, не пикай. Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса, ну в смысле женщина, потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно, понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: Алиса, пока я на работу. Он говорит: о, а где вы работаете? Я говорю: на радио. Он такой: а сколько получаете? Я думал, следующий вопрос будет: алименты где? Я колонку джебелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: Алиса, почему ты меня не разбудила? Она говорит: так получилось. Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса — это моя девушка электронная. А мультиварка — это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошо погуляли? Это когда утром ты возвращаешься домой на метро. А метро в твоем городе нет.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Завтра рано вставать. Встану послезавтра. Закат знаешь? Я закатил. Солнечное затмение знаешь? Я затмил. Балтийское море знаешь? Я взболтал. Хозяйственное мыло знаешь? Я хозяин. А я тебе уже говорил, что у меня плохая память на всякие мелочи. Ну так вот, ты вообще кто?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Пархоменко на Юмор-ФМ.
1: Маше кашу не испортишь, приговаривали за ужином три медведя.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Сети, обнаруженные в нашей лодке сотрудниками рыбнадзора, мы не использовали, что подтверждается 4 пустыми бутылками водки. И не собирались их использовать, о чем говорят еще 6 полных бутылок. Живую рыбу, которую нашли в садке у берега рядом с нашей стоянкой, мы обменяли на еще одну бутылку у местного жителя, чтобы не стыдно было в глаза женам смотреть. Чек на покупку 11 бутылок водки прилагаем. Состояние алкогольного опьянения во время преступления подсудимый объяснил страхом перед неминуемым наказанием за его совершение. Электросамокат потерпевшего мы не угоняли, а просто взяли покататься. Но не смогли разобраться с системой управления, поэтому загрузили его в фургон, чтобы разобраться, покататься и потом вернуть. Я матерился в общественном месте, потому что запнулся о лежачего полицейского при переходе дороги на неосвещенном участке и упал в лужу. Все слова, которые были высказаны мною в этот момент, касались конкретно этого предмета, а также лиц, ответственных за установку уличных фонарей в городе. Оскорбить оказавшихся неподалеку сотрудников внутренних дел я не хотел. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищешь

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы заметили, что даже после самого крупного скандала мужья никогда не грозятся уйти к папе?

Но то, что придумали наши иммигранты, заслуживает Нобелевской премии. Иммигранты, как правило, евреи, вы знаете, уехавшие в 70-е годы, многие состарились, пишут письма на родину, в Россию. И они придумали, как отсылать письма без марок. Но не хочется им тратить деньги на марки. То, что они придумали, я не сразу понял. Не знаю, как сообразите вы или нет, но суть в следующем. Я бы действительно за это дал Нобелевскую премию. Они меняют на конвертах адреса получателя и отправителя местами и опускают в почтовый ящик. Все. Значит, поскольку непонятно, и я не сразу понял, объясняю. Далее, заводи... О, кто-то зааплодировал, понял. Быстрее меня сообразил. Тупые американские почтальоны вынимают конверты, нет марки и по инструкции отправляют отправителю. Им даже на ум не может прийти, что человек не мог прийти пешком через океан. Это главная страна в мире, дорогие мои. Я почему о них говорю? Я не хочу, чтобы русские стали как американцы. Потому что если мы станем как американцы, весь мир будет как американцы, а тогда армагеддец. Когда русская старушка напоила немцев молоком и не взяла денег в деревне, немцы не понимали, в чем дело. Они спрашивали, почему она не берет денег. Как я им переведу? У них нет выражения от души. Я им сказал, мало давали. Больше они не дали. Потому что капиталисты самые скупердяи на земле, на самом деле. Она говорила фразу, от которой во мне такая гордость была за наших женщин. Я даже подумал, наши мужики не безнадежны, когда есть такие женщины в русских селениях. Она говорила, какие деньги, немчики. Мы же с вами воевали. Вот на это способны только наши люди, которые еще что-то от души делают на белом свете. У русских людей сумасшедшая энергия. Я спрашиваю официантки, йогурт свежий? Она говорит, грушевый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт. Только русские мужики бегут за автобусом, заскакивают, спрашивают, какой номер? Пол автобуса, черт его знает. Вот. Он говорит, это нормально, это я еду. Только русские водители маршрутных такси играют в обгонялки друг с другом, когда у них полный салон пассажиров. И обгоняя, показывают языки друг другу. И только русские пассажиры болеют каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, показывают языки всем салонам.

0: этаже.
1: Тогда пикниковый.
2: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
5: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история правда. Все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
10: 16+.
11: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: шара на Юмор-ФМ.
1: 24 июля на календаре, пятница, Народный день подарков отмечается сегодня, но и мы к вам не с пустыми руками. Целых 3 часа нашей жизни подарим вам безвозмездно. Шутки шоу с этой самой минуты здесь, в студии Юмор-ФМ, Ольга Мажара.
2: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Пятница здесь, вы на месте. Ну, тогда наливайте чаек, кофеек, молочка, может быть, и наслаждайтесь.
1: Под молочко юмор подойдет. Лига городов, лучшие миниатюры, пацаны с часа. На экваторе 60 минутки не реклама, а еще раньше здесь появится герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: А пока ловите наше любимое.
1: Доброе, бодрое.

0: на Юмор-ФМ.
1: С большим удовольствием напоминаем вам, друзья, что уже в грядущие выходные в гастроквартале Три вокзала Депо пройдет, состоится долгожданный пикник Юмор-ФМ.
2: Да, обязательно приходите всей семьей и, конечно же, голодными надо приходить, потому что там будет и вкусно, и весело, и классные шутки-шоу там тоже будут.
1: Ну, а сегодня о чем хотим поговорить?
2: О вкусе.
1: Конечно.
2: Лето.
1: Вот вкус лета. А что для вас это в первую очередь?
2: Слушай, странная штука. Я вот сидела сейчас, размышляла, почему я не делаю такой салат зимой, осенью. Но почему-то не делаю. Может, потому что огурцов столько нет, не знаю. Но, короче говоря, для меня вкус лета – это огурцы, помидоры, куча сметаны, зелени, лук репчатый обязательно, перчик, соль и белый хлеб. Такой вот прям просто берешь и отламываешь. Не отрезаешь, а именно отламываешь. И ешь это все вот именно так.
1: Записали, запомнили рецепт, Наталья Сергеевна?
2: Вот.
1: Вот, пожалуйста. Я соглашусь с тобой, да, такой дачный вариант.
2: Ну вот почему?
1: Салата.
2: Не Мы знаю, не делаем почему. Зимой, реально.
1: Да, да, зимой такое не проворачиваем. Для меня вкус лета, наверное, это все, что росло в моем детстве на огороде.
2: Что
1: вот обязательно ягодки какие-нибудь и обязательно с куста. Малину с куста, вишню прям с дерева с ветки.
2: Давно ли ты?
1: Смородинку.
2: С
1: Ой,
2: куста.
1: Даже Антон. Облепиха тоже вкус лета, соответственно.
2: Антон, ты давно с куста прям ел.
1: А где ты видела кусты у нас где-то? Плодоносные.
2: У меня они есть. Я прям с куста и ем и малину. И, значит, скоро, кстати, костяника пойдет. Она, вернее, уже созревает.
1: Все, заканчивай, Машара. 915-0303-567, друзья. Вкус лета, что это для вас в первую очередь? Пишите, двери веселого чата открыты, а мы делимся с вами вкусным юмором.
2: Для вас лучше. Однажды в России на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. «Однажды на дискотеке 90-х».
3: Угадай, кто?
4: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
3: Ну, почти что. Ну, смотри. А?
4: А?
3: Как я тебе?
4: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
3: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
4: И что?
3: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще мы такой.
4: Не буду я ничего надевать. Ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похожа. И можно без всего этого? Можно я так буду?
3: Ну как-то, Валер.
4: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
3: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
4: Ну для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
3: Да что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
4: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот, вот впритык. Зачем ты такая мода?
5: Здорово, братва, в натуре! Ну чё? Валерейшн, хэппинейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки – это удар ниже пейджера, понял?
4: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот вот Валер? Ну скажи ему.
5: Валеренс Анкл Бенс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
4: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
5: Да все, не кипишуй, братюня! Просто позырим и уйдем. Я что, лох, чтоб меня разводить, что ли?
3: Миша!
5: О, тетя Ася приехала.
3: Я понял. Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонирует. Пойдем, иди покажи им, кто есть кто.
6: Махач будет! Круто, круто, круто, блин!
7: Чего? В себя придите, какая стрелка, вы что? Тут камеры везде вообще-то.
3: Миша, ты че? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты че?
7: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт пойдем. Слышишь? Но... Начинается концерт.
3: Да, блин.
7: Люди хлопают, надо идти.
3: А
7: люди
3: драка, хлопают. Когда драка?
7: Не будет драки.
3: Блин.
4: Придурки, блин.
3: Ну, а мы чё?
4: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоём на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы делаем?

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
3: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
4: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 70-22-33.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

0: Говорим сегодня о вкусах лета. А что это для вас в первую очередь? В этом вопросе разбираемся. Давайте посмотрим, что веселый чат успел прилететь к этой самой минуте. Мария пишет следующее. Для меня вкус лета — это холодный арбуз, который режешь прямо на улице.
1: Mm-hmm. Я, знаешь, недавно тут увидела видос из электрички, где ехал мужчина. Я не знаю, честно говоря, то ли с дачи, то ли на дачу. И просто хомячил помидоры с солькой, вот так вот посыпал с хлебушком.
0: Тоже хорошо.
1: Лето же.
0: Тут, кстати, вот Вадим еще более подробно и более сочно описал комментарий про арбуз. В общем-то, написал он: ВК — это когда арбузный сок течет прямо по локтям на только что вымытый пол, чистую футболку и новые белые кроссовки. Mm-hmm.
1: Жены на вас нет, Вадим. Честно, я прям представляю ее лицо. Ну вот, ну...
0: Я думаю, что жена в этот же момент рядом, кстати, с Вадимом.
1: И тут тоже, думаешь, капает?
0: И так же все там по локтям течет арбузный сок.
1: Если она дева по гороскопу, то она точно ест его в ванной. Вот Евгений написала: вкус окрошки, шашлыка, жареных грибов и салатов собственного огорода.
0: Да красота.
1: Вот грибов прям, слушайте, прям вот захотелось. Мы вчера гуляли как раз в лесу.
0: Так.
1: Благо, я живу в лесу, да? Все же помнят. Так вот, я иду...
0: Тебя в город выпускать опасно, конечно.
1: Прям я понимаю, что пахнет грибами. А где они? Где-то прячутся.
0: Так и не нашли?
1: Нет.
0: Надо было по запаху.
1: Слушай, а мы их особо и не искали, у нас были там другие планы в лесу. Вот,
0: надо
1: поэтому...
0: попробовать с помощью твоего обоняния трюфели еще, может быть, поискать, Оль.
1: В Подмосковье, да?
0: Ну, вдруг. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Вкус лета, что это для вас в первую очередь? Пишите, самое интересное будем озвучивать в эфире Юмор-ФМ. Ну, а прямо сейчас наш фирменный пародийный проект.
1: Не реклама.
2: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Кто там тебе пишет? Баба твои?
4: Ты не мужик, ты тряпка.
3: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
4: Нет, сегодня никак. Голова болит.
3: Между нами все кончено.
5: Вы устали от скандалов, истерик и драк? Мечтаете об идеальной спутнице жизни? А такие вообще существуют? Женская консультация номер 666 с гордостью представляет: Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник, собутыльник, надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
6: Сказочная женщина.
5: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзно, голова не болит.
7: Чего тебе еще надо, собака?
8: Да вроде больше ничего и не надо.
7: Ну так и женись, хороняка.
5: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте за первого встречного точка пара.
9: Их никто не любит, но они живые, и у них тоже есть дети.
10: Приют для бездомных тараканов Сирано де Бержерак. Вам Сирано, а нам не Сирано.
9: Приют для бездомных тараканов Сирано де Бержерак. Мы все еще ищем помещение.
10: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.
11: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой?
12: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
11: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
12: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
11: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
12: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
11: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
12: Тебя в далекий путь зовет наш удивительный
13: Русский обоз.
14: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
15: Действуют специальные предложения для молодоженов и многодетных семей.
16: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй. 3000 получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
13: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии внедорожный год 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем. Иногда долго тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Давайте уже признаем, женятся только те люди, которые так и не смогли найти себе подходящий сериальчик.

0: началось лето, что это для вас в первую очередь? Так сегодня звучит наш вопрос. Оставлять свои варианты можно и нужно в веселом чате. И вот мы ждали комментарии, а Юля нам прислала целое сочинение на тему
1: эссе тут просто.
0: Как я провел лето. Доброе бодрое от Юли, Юмор ФМ. Доброе бодрое, Юля. Значит, для меня вкус лета — это шурпа на костре на природе, пишет Юля. Ну, соответственно, ночевка на природе тоже туда входит. Жужжание комаров в комплекте. В общем, матрас с мужем надувают на природе, матрас сдувается. Все по классике походной. В общем-то, рыбалка, конечно же. Как только кукуруза поспевает в полях, молочная вкусная приварки. Едут с мужем ломать, собирать, соответственно.
1: Это получается, что воруете в колхозе?
0: Немножко, да. Вкус лета также — это еще когда идешь в свой огород, срываешь огурчик, либо же помидорчик такой вкусный, выращенный своими руками. Арбузы — тоже вкус лета. Вот это все.
1: Я вот, кстати, поймала себя на мысли, что, например, вот у моей подруги вкус лета — это арбузы с сыром фета. Я в жизни их не пробовала. Мне частенько попадаются всякие там видосики, что, мол, это очень вкусно. Вот ты пробовал?
0: Нет.
1: И я нет, но надо попробовать.
0: Я тебе больше скажу, я даже не собираюсь.
1: Да ладно.
0: Арбуз со сыром фета.
1: Ну, мне кажется, это прям вот что-то вкусненькое должно быть. Светлана, кстати, написала, что для нее вкус лета — это картошка с укропчиком, малосольный огурчик. Ну, а в идеале — солнце, море, клубника и персик шампанский.
0: Вот так финальчик.
1: А? Вот это я согласна.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты в веселый чат. Друзья, пишите, что для вас в первую очередь вкус лета.

0: на Юмор-ФМ.
1: Снова пара слов про воскресенье, друзья. Ну, во-первых, конечно же, в 17.00 стартует большой концерт на пикнике Юмор-ФМ. А вот чем заняться с утра пораньше, когда вы только проснулись, подтянулись, да и то уж не с утра, между прочим, в 11.00.
2: Нормально.
1: Включить телеканал Муз-ТВ и посмотреть, собственно, как мы снова своими ручками собрали для вас самые веселые шутки и самые популярные песни в одном месте.
2: Я вот, кстати, в воскресенье прям в 11 собираюсь проснуться, Антон. Прям к Юмор-ФМ-чарту.
1: Ну и прекрасно.
2: Который, кстати, на этой неделе представит Елена Борщева. А вы обязательно проголосуйте за своих любимчиков.
1: Ольга сейчас в процессе.
2: Нет, я уже это, кстати, не вижу, что ваш голос учтен.
1: Нет, не вижу.
2: На сайте веселоерадио.ком.
1: Кому перепало?
2: Ты просто не видел, кому перепало. А я, между прочим, за диджея Демиксера проголосовала и Тестостерон, которые обязательно появятся на пикнике Юмор-ФМ.
1: Заходите и вы поддерживайте своих музыкальных любимчиков. Ну а прямо сейчас звоните. 229-2909, код Москвы 495. Есть пара билетов для вашего...
2: развлечения.
1: Да, летнего
2: мир
1: отдыха.
2: Развлечений.
1: А пока Лига городов в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.

0: тоже есть такие блогеры.
1: Здорово, уважаемые подписчики. Сейчас мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
2: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
3: Команда Error 404, Нижний Новгород.
4: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
5: Это завод, где делают трехтонные железные кольца.
6: Да, я же так и сказала.
5: Допустим, разобрался.
6: Отлично, какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
5: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
6: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
5: Какой опытный? У него все пальцы есть.
4: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
5: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
6: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
5: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
6: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
5: Где я провалился?
6: Вы материтесь.
5: А как без этого делать трехтонные железные кольца?
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
11: Ищи стабильный.

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
2: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Всех детей приносит аист, а барабанщиков — дятел.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Итак, для всех любителей захватывающих дух приключений и, внимание, мурашкобегательного отдыха, сегодня разыгрываем то, что вам действительно нужно. Это 2 билета в парк развлечений «Остров мечты».
2: Ну и по этим билетам вы можете посетить аттракционы, а их там на минуточку 65 штук.
3: 65.
2: И посетить 5 шоу в обеих частях парка, как крытые, так и уличные. Кстати говоря, такая возможность есть прямо сейчас у Оксаны.
1: Оксана, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе. Оксана, а вы давно отрывались на каруселях?
4: Ни разу.
2: Да ладно? В смысле?
1: Сколько эмоций у вас будет в случае вашей победы?
2: В смысле, ни разу во взрослой жизни?
4: Ну да, в детском возрасте годиков 4.
2: Ну все, слушайте, мы сейчас все устроим вам.
1: Все поправим сейчас, да, все исправим. Так, что будет происходить, Оксан? Мы с Олей исполнили куплет-припев, они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть как детская, так и вполне себе какой-то хит современности, либо недавнего прошлого.
2: Да.
1: Отгадывайте оригинал, забирайте билеты в «Остров мечты».
2: Готовы?
4: Готовы.
2: Тогда погнали!
5: В эфире «Юмор-ФМ».
6: Антон Бурный.
5: Ольга Мажара.
6: Зажигаем.
5: Ага.

0: Мартовская тоска по сильному плечу.
1: Этой погони не будет конца. Лучше не ходи на дискотеку без кольца. Мальчик молодой, я не шучу. Опасна женская тоска по сильному плечу.
2: Оксан.
3: Да, это моя любимая Олега, младший лейтенант.
2: Младший лейтенант, мальчик молодой.
4: Я хочу потанцевать с тобой.
5: Оксан, мы вас поздравляем! Два билета в парк развлечений «Остров мечты» ваши.
2: Ну и, кстати, теперь аттракционов в парке еще больше, так что Оксанину просто повезло. Можно испытать совершенно новые аттракционы 1 августа, еще до официального открытия нового пространства парка. Так что еще раз поздравляем. Вот я, когда там была пару лет назад, я прооралась от души. Так что, Оксана...
5: Вас и это тоже ждет, судя по всему.
6: Реклама спонсора.
7: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
6: Дабл баттл.

0: июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Чуть больше 24 часов остается до старта долгожданного пикника Юмор-ФМ. Все случится в грядущие выходные. А пока разбираемся вот в каком вопросе. Вкус лета, друзья. Что это для вас в первую очередь?
2: Вот вы сейчас все поймете. Евгений ВК написал. Мороженое, которое не грызешь, а всасываешь, слегка надавливая, как монтажную пену, потому что быстро тает. Но так я люблю еще больше. Только желательно, конечно, чтобы никто это не видел. Я могу вот 3 пачки за раз. Слушайте, ну... Да.
1: У меня привычка с детства немножко, знаешь, дать ему подрастает, чтобы оно было помягче такое. Ох.
2: Не, я такое не люблю.
1: А какой ты любишь?
2: Я? Не знаю. Не смотри, я люблю, когда...
1: Вот, конечно, это отрицание идет в первую очередь, потом только размышление.
2: Подожди, а ты любишь, когда потает, да?
1: Да.
2: Ладно, я тоже люблю. Берешь брикетик, он
1: ничего не понимаю,
2: чуть-чуть потаивает, и так вот
1: женщина,
2: так, верхушка, которая потаивает, ее берешь, да?
1: Вы кто? 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Здесь шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: И Антон Бурный. Привет.
1: Доброе утро.

0: 24 июля, пятница на календаре, друзья. Немного официальных поводов для того, чтобы устроить вечеринку. Международный день заботы о себе.
1: О, я, кстати, обязательно сегодня позабочусь о себе.
0: Звучит, знаешь, угрожающе немного.
1: Нет.
0: Точно тебя завтра ждать?
1: Конечно, конечно, я буду. В 12 мы начинаем. Что ты ржешь?
0: Да я не верю тебе почему-то твоим словам. Да. День рождения растворимого кофе также отмечается под занавес
1: вот
0: рабочей недели.
1: Странная штука, но не знаю почему. Люблю иногда эту гадость.
0: Да я тоже.
1: Вот приезжаю к маме и начинаю истреблять у нее эту гадость. Обязательно с молоком. Без молока вообще нет, обязательно с молоком. Можно без сахара, вернее, ну да, с сахаром прям это вообще будет какая-то дичь. А вот с молочком, как вкусно.
0: И сегодня, кстати, еще свой профессиональный праздник отмечают люди, которые делают мир немножечко, чуточку прекраснее.
1: Это кто?
0: Флористы.
1: Слушайте, дорогие мужчины, помогите флористам. Сегодня купите у них что-нибудь, и вам хорошо, и ваша женщина будет счастлива, и флористы отметят.
0: Хороший совет, кстати.
1: Да?
0: Да.
1: Что купишь?
0: Ничего. Шаурму.
1: Букеты шаурмы получается.
0: Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится, друзья. Но мы продолжаем делиться с вами юмором. Горячо любимая игра. Золотые номера.
1: Он вернулся. Тот самый КВН на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Парма», город Пермь.
3: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить. И бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Колян.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: бы считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
2: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».

0: на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бесконечность – это когда эстонцы считают китайцев.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Ну вот умеют все-таки удивлять наши производители, жителей Российской Федерации.
1: Это точно.
0: Сидр и энергетик появятся на чебуречном соке.
1: Обалдеть.
0: В России, матушке.
1: Я вчера, когда это увидела, ну, не буду говорить, что как-то, ну, аппетит пропал.
0: Чебуречный фреш давайте еще добавим туда. В общем, да, один из производителей официально анонсировал еще и чебургетик, еще и чебурсидр, соответственно. И это не весь список.
1: Мы еще не до конца чебурахнулись?
0: Нет,
1: да?
0: Чебупиво еще будет.
1: А, ну понятно.
0: И чебуквас.
1: И чебу кто-то еще, может быть, да?
0: И все это говорят, что на полках магазинов мы можем ожидать в самое ближайшее время.
1: Спасибо, но нет. Давай к другой новости. Быстренько вот это послевкусие уберем, а то сейчас там, ну, люди завтракают. А
0: захотелось чебуреков на самом деле после этой новости. Так,
1: или,
0: давай.
1: Или просто испить чебуречного сока.
0: Чебуречный фреш, да, с утра.
1: Хотела рассказать про то, что певец-шаман сжег свои штаны. А ты не видел эту новость?
0: Я как-то упустил, знаешь.
1: Ты что? Он вчера в русской песне сжег свои вот эти знаменитые кожаные штаны. И говорит, все, я теперь буду другим. Я думала, ты это знаешь, поэтому не хотела рассказывать.
0: Если бы я это знал, я бы с этого эфир начал, Оля.
1: Так вот и я думаю, почему ты с этого не начал
0: эти
1: эфир?
0: Эти двое могли бы сжечь свои штаны, но у них нет кожаных. Так, ну давай.
1: Ну, а теперь о другом. Можно поплакать теперь на работе абсолютно официально. Исследователи советуют руководителям не пытаться успокаивать сотрудников, а наоборот дать выплакаться. Это же эмоциональная разгрузка. Вот кто, как не женщины, это поймут. Мужчины, вот мы с Антоном периодически говорим об этом.
0: Я сейчас ничего не понимаю. Причем здесь штаны шамана и плакать на работе?
1: Да шаман, это была отдельная история.
0: Ну, кстати, да. Внесите взаимопонимание обратно, пожалуйста, в студию
1: Марафон. Штаны — это была как бы отдельная история. Про плакать на работе — это плакать на работе.
0: Хорошо.
1: Это там перебивка должна быть. Следующая новость.
0: А, так вот. Вот так мы теперь работаем.
1: Конечно.
0: Ладно, спасибо, что предупредила.
1: Специалисты советуют руководителям давать возможность плакать. Так вот, я начала что говорить? Ты меня перебил. Мы частенько с Антоном как раз-таки говорим о том, что как хорошо быть женщинами, потому что мы поплакали и как будто бы, ну, такие вот заново рожденные, а у мужчин так легко не получается. Да, Антон?
0: Да. Нам надо лук порезать, чтобы плакать. Но вообще, на самом деле, да, это вот нужна такая отдельная комната на работе, где, знаешь, мужчинам тоже иногда хочется поплакать.
1: Вот смотри, есть курительные комнаты
0: вот,
1: где-то.
0: Вот, а здесь плакательные.
1: Плакательные комнаты.
0: Зашел туда аккуратненько, скупую мужскую слезу выдавил, и как новенький пошел на рабочее место.
1: Посмотрел на штаны шамана, которые сгорели, поплакал.
0: Я с ума сойду когда-нибудь, конечно. Вот такие новости к этой самой минуте, друзья. Пару мгновений, здесь появится Сатя с ответами на ваши вопросы, с юмором, конечно же.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа, но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
3: Сатья отвечает.
5: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу, понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете. Я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит, кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да, пока домой ехал, вот, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то, да, тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, ха-ха, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. Так кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг — это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
4: Спасибо.
3: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.

0: Реклама.
1: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
2: Все, я больше, больше, больше, больше, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, что хочу.
1: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
3: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ошан.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
7: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере Макс. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Пессимисты лысеют, а оптимисты становятся аэродинамичнее.

0: Продолжаем разбираться во вкусе лета. Что это для вас в первую очередь? Интересуемся. В веселый чат Ирина написала следующее. Раньше у меня лето было, собственно, это вкус и запах кукурузы. А теперь связи с запасными частями во рту.
1: Какие связи такие?
0: Все фрукты мягкие и сладкие. Всем вкусного летнего дня.
1: Так, Ирина, требуем пояснительную бригаду. Александр вот написал, в детстве все лето в деревне запомнился вкус жареной картошки с грибами на керосинке. Рыба жареная на лопате, на костре. И, конечно же, свежий мед, который наливается прямо на домашний хлебушек.
0: Рыба на лопате на костре.
1: Рыба на лопате. Я требую.
0: Каждый из нас хотя бы раз должен попробовать.
1: Ты
0: такой
1: пробовал?
0: Способ приготовления. Нет, но мне очень захотелось попробовать.
1: А вилы, интересно, подойдут или там все сгорит?
0: Ну, лучше на углях тогда.
1: На углях. Хорошо.
0: Будет у тебя такое барбекю на вилы.
1: Ой. А вот, кстати говоря, вот это вот мое реально детство. Инна написала пирожки со щавелем. Вот вкус лета. Ты что, нет?
0: Пирожки со щавелем нет, но вот просто щавель с грядочки. Тискал постоянно и ел.
1: Тискал?
0: Тискал. 915-0303-567, друзья. Пишите свои варианты. Вкус лета. Что для вас это в первую очередь? На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Помним о том, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку». И у каждого из вас, друзья, есть отличная возможность стать обладателем собственного автомобиля. Абсолютно бесплатно, причем уже в этом году.
2: Да, а всего-то нужно улыбнуться и, как обычно, слушать Юмор-ФМ. Да, улыбнуться на сайте веселыйрадио.ру. Я забыла, по-моему, сказать,
1: ну,
2: да?
1: Там скорее загрузить свою улыбку.
2: Ну, так это же не улыбнуться на сайте.
1: Ну, как на сайте ты улыбнешься?
2: Ну, вот знаю. Так, смотри, вот.
1: Надо просто
2: Наталья
1: улыбнуться.
2: Наталья Челябинская сейчас там улыбается.
1: Сфотографировать себя. И вот этот результат, собственно, поделиться им на сайте веселыйрадио.ру.
2: Ты точно не дева в асценденте? Ладно. Так вот.
1: Ты точно русский язык знаешь?
2: Нет.
1: Так вот, да, в сайт веселорадио.ру заходите, делитесь и автоматически становитесь претендентом на автомобиль за улыбку. Там же найдете все подробности.
2: Да, всем удачи, ну а прямо сейчас тоже, кстати говоря, провоцировать на улыбки будет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Я, поскольку сам из Ленинграда, мне очень близок этот анекдот. Старая питерская квартира, ковры, антиквариат, ну, такие 5-метровые потолки. За столом в креслах сидят приличные люди, человек 10, ну, естественно, это же Питер. Кто-то курит сигару, кто-то с рюмкой, звучит красивая классическая музыка, все друг друга на «вы», беседуют о поэзии, поговорили о Марин Гофе, перешли к раннему Гумилеву, поспорили по поводу Достоевского. И вдруг совершенно бесцеремонно открывается дверь, входит такая пожилая домработница и без «извините» прям вклинивается в разговор и говорит: прошу прощения, Анатолий Аполлинарич, вот вы вчера сказали, старая корга в конец охренела. А запоночки-то, вот они, за шкатулочкой лежали. Вот так вот. Вот, кстати, хорошую историю вспомнил про авторитеты. Не все авторитеты одинаково полезны. Значит, один другому говорит: ну что, ты сказал, что от меня? Он говорит: сказал. Ну и что? Он говорит: ну что, избили. Помнят меня. Не всем нам, друзья, повезло с коллегами. Такой тяжелый случай. Ну, а тем, кому повезло, знают, насколько это ценно. Один друг говорит другому: ты представляешь, у нас на работе есть Валера, вот такой Валера. Так он такой тупой, настолько тупой, что даже текст на компьютере не может сам набрать. Представляешь? И тебе приходится вместо него текста набирать? Ну да. А зарплату Валера получает? Ну да. А что делать-то? Знаешь, сдается мне, что Валера не такой уж и тупой.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда.

0: И без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
11: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя, уснувшая в торте, вернулась домой не сразу и не вся.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель Садовый. На Юмор ФМ.
1: Июль, лето в самом разгаре. Ну и прямо сейчас на Юмор-ФМ начинается пикниковый период с доставкой.
2: Ну и, кстати говоря, до конца июля, а конец его, кстати, уже прям близок.
1: Кошмар какой.
2: Представляете? В общем, в нашей суперигре вы можете выиграть промокоды на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, чтобы с семьей где-нибудь собраться за городом на природе. На полную катушку прям пикниковый период отметить.
1: Что нужно для этого сделать? Напоминаем, там все просто. Регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру и рассказывайте, о каком пикнике вы мечтаете. Мы выберем самые оригинальные, веселые, трогательные, может быть, идеи, позвоним вам и предложим сыграть в нашу музыкальную, тоже, кстати, не менее веселую игру.
2: Да, ну и главное, поторопитесь, потому что времени все меньше и меньше. Уже 31 июля, а это, между прочим, следующая пятница, мы разыграем главные призы. 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Чтобы принять участие, нужно выполнить условия акции на сайте веселаярадио.ру.
1: Все верно, регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Да-да-да-да-да. Мы, знаете, каждый день узнаем все больше интересных подробностей о том, как можно проводить пикники, лето. И вот история Натальи из Москвы, она почему-то так нам с Антоном близка, не знаю. Мы как-то поняли ее.
1: Наталья пишет нам, мечтаю одна провести выходные.
2: Одна, капслоком написано.
1: Одна. Одна. Да, одна. Так, крик души практически. Да. На острове посреди озера, в уютном домике, чтобы только пение птиц, шум воды и ветра. Наталья, доброе утро, приветствуем вас.
3: Доброе утро.
1: Да, сильно надоели вам люди, да, вокруг?
3: Да, чуть-чуть хочется побыть.
1: Как мы вас понимаем?
2: Хочется тишины и спокойствия. Будет, но не сейчас. Сейчас будет у нас с вами интереснейшая музыкальная игра.
1: Давайте, да, подробно о том, что будет происходить. Мы включаем вам фрагменты из популярной песни. Некоторые слова мы заменили на другие. Они связаны с темой пикника и летнего отдыха. А ваша задача, Наталья, назвать оригинальные слова, которые мы припрятали.
2: Да, готовы?
3: Да.
2: Если что, будем искать вместе, вы там не переживайте.
1: Мы вас направим на нужный путь.
2: Да, да. Вы, значит, сейчас расслабьтесь и получайте удовольствие. На Юмор-ФМ только так все работает.
1: 3, 2, 1.
2: Погнали.

0: надо. Я только так ее теперь буду петь.
1: Идеально все ложится.
2: Что надо.
1: Дай мне хоть один гриль, и ты поймешь.
2: Наталья.
3: Да.
1: Что скрывается за словом гриль? Дай мне хоть один гриль, и ты поймешь.
3: Дай мне хоть шанс.
2: И ты поймешь.
1: Шашлык, что?
3: Я то, что надо.
2: Да ладно? Давайте проверять.
0: Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Дай мне хоть один шанс, и ты поймешь.
2: И все-таки шашлык, что надо. Наталья!
1: Мы вас поздравляем, Наталья! Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
2: Так что можете заказывать и куда-нибудь вот на остров, как вы мечтали.
3: И с узелком на остров.
1: Да, с узелком, действительно.
2: Ну, а если вы хотите сыграть с нами так же, как только что это сделала Наталья, поторопитесь. Есть еще возможность и шанс выиграть такой же приз. Регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка.
1: Напоминалочка. Вы можете стать участником розыгрыша главного приза промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселаярадио.ру. Имена счастливчиков уже скоро, в следующую пятницу, 31 июля, в Шутки Шоу.
2: Ну, получается, ровно через неделю, поэтому торопитесь. У вас очень много вариантов. Делитесь, как вот, собственно, этот пикниковый период сделать веселее, приятнее, вкуснее.
1: Ну и всем желаем отличного пикникового периода с доставкой.
4: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
6: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.

0: Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Считанные часы остаются до старта пикника Юмор-ФМ, друзья. Уже в эти выходные мы для вас подготовили большое семейное мероприятие, вкусное, между прочим. Ну а пока разбираемся также во вкусе. Во вкусе лета. Что это для вас в первую очередь? Так поставлен вопрос.
2: Татьяна, кстати, написала, что вкус лета – это запах пыли после дождя.
1: Я бы еще сюда добавил вот этот летний запах пыли в подъезде.
2: Пыль в подъезде, да. Как она пахнет.
1: Это сложно тебе передать, но это вот есть такой запах моего детства, вот моего
2: Серьезно?
1: Подъезда. Да. Очень приятен мне.
2: Дорогие производители освежителей воздуха, задумайтесь, не стоит ли выпустить ароматы?
1: Ради одного человека данный аромат, да. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение мы также принимаем. Пишите, друзья, вкус лета, что это для вас в первую очередь. Шутки-шоу в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: традиционно делимся с вами планами на оставшееся видное время. Шуток-шоу, друзья. Ну, во-первых, добавим красок, добавим красоты этому утру.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ты брови нарисуешь, а еще Виктория Дайнек придет к нам в гости сегодня.
1: Я думаю, может, ты там, знаешь, за себя что-то сделаешь? Гиалуроночку
0: бахнешь? Да, ты знаешь, я проснулся, да, да и уже хорошо.
1: А я же говорю, ты обычно что сделал? Умылся, и вот он красивый, смотрите, какой вышел.
0: Так это работает.
1: Смотрите на сайте веселаярадио.ру.
0: Да, Виктория Дайнек появится здесь совсем скоро, с минуты на минуту, так что дождитесь обязательно, никуда не переключайтесь. Ну, а прямо сейчас давайте встречать Стаса Ярушина.
1: Да, шутки, песни.
0: Ну, он не один. Надежда Ангарская и плюс рэпер СТ. Шутки, песни, плюс. Прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
1: Поехали. А люди-то пошли другого складу. Не надо им ни мяса, ни борщей. Один вот отказался жрать баланду и требует кастрюлю овощей. Жиган-веган, как яблочко румяный. Жиган-веган убьет за сельдерей. Жиган-веган, и принцип его главный: против мокрухи не трогайте зверей.
0: Браво! Так. Во французской стороне шоки все маленько. Нету там теперь бонжур, есть салам алейкум.
1: Так, дальше, Санечка, ты давай.
2: Выходит утром на балкон мужик оранжевого цвета, и не совсем уверен он, что печень выдержит до лета.
0: Ну,
2: бывает,
0: да,
2: такое.
1: Надя.
4: Очень стыдно выпускнице, выпускной ее на смарку весь пошел. В этот вечер невозможно посмотреть и

0: в объятиях юных кавалеров забывает обо всем. Следующая моя песня. Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка. Так, хорошо, Саша, твоя песня.
1: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту. Света, не про тебя песня эта, люблю.
2: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТЭМ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
3: И не менее громко поприветствуем

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шутки шоу снова принимают гостей. Это прекрасно. Виктория Дайнеко с утра пораньше забежала к нам на огонек. Вик, привет, доброе утро.
1: Привет, привет. Всем доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Вы слышали бы сейчас Антона за эфиром? Мы тут с Викой как раз заговорили о делах, так сказать, загородных. Там какие-то поливы, все дела. Антон так: так, все, пойдемте. Короче, в эфир. Я уже не могу это слушать.
1: Не утомляйте.
0: Вы можете тем же самым заниматься, в общем-то, и в эфире. Да. Прежде чем мы перейдем к вопросу о дачных хлоптах Виктории Дайнеко.
2: Мы знаем, но она, слушай, смотри, еще не совсем дачница. Я бы думала, если придет с кабачками, все, хана. Но смотри, она пришла
1: пока
2: без
1: нет,
2: кабачков.
1: Пока
2: но
1: держимся.
0: Вика правильно сказала, пока. Понимаешь, пока помидоры не высаживаем.
1: Не зарекаюсь.
0: Так вот, Вик, мы сегодня обсуждаем вот какой вопрос. Вкус лета. Что для тебя это в первую очередь?
1: Вкус лета.
0: Вкус лета.
2: Малина прям
1: я
2: с куста.
1: Буду, наверное, вот как-то банально я скажу, что это арбуз для меня. Mm-hmm. Хотя, казалось бы, он приходит, ну, нормальный, mm-hmm. настоящий, вызревший, к концу его. Но для меня это вкус лета. Сначала подумала о клубнике, но это весна. Ну, uh-huh. в московском понимании, во всяком uh-huh. случае. По погоде так точно. Вот. Поэтому, наверное, арбуз. Вот это для меня настоящий вкус лета.
2: А ты вот разделяешь этот новый тренд — арбуз с фетой?
1: Нет, я вообще никогда не разделяла никакие тренды на арбузы. Еще в моем детстве у нас в деревне в Казахстане друзья там мои чуть ли не солили этот арбуз.
2: Кстати, солью посыпали. Это трэш.
1: А еще у них был особый фетиш — есть арбуз с хлебом.
2: Ну, сейчас многие, кстати, так. Ну, и не сейчас. Даже да. вот в моем детстве
1: я
2: ели
1: даже
2: с хлебом.
0: Конечно.
1: Нет, никогда. Как можно испортить уже безупречный
0: продукт,
1: казалось бы,
0: да.
1: продукт? Нет, не для меня.
2: Ты прям сейчас сказала словами Антона, который недавно сказал: зачем вы надеваете чехлы на телефон?
0: Было не так. Меня все спрашивают, у тебя телефон без чехла? Я говорю: всю жизнь без чехла.
1: Да, нет, это для смелых и уверенных в себе.
2: Он перед тобой.
1: Но не для меня.
2: Да, это сейчас... Это всем, кто сейчас в прямой трансляции на сайте веселаярадио.ру, было видно, что, значит, это большой палец, который прям лайк.
1: Лайк,
2: у Вики сейчас немножечко поврежден, но не сломлен, так сказать.
1: До конца не сломлен. Сломлен, но не до конца.
0: Если не секрет, Вик, как, что произошло, расскажи.
1: Я на даче... Это все началось с джакузи.
0: У меня появилась
1: джакузи на даче. Вот, я думала, что нужно ее наполнить водой. Я ее наполнила, увидела цвет воды, ахнула, охнула. Думаю: боже, надо открыть колодец. И, в общем, я иду мужу, показываю: смотри, открываю. А у меня вот эта крышка колодца, которая закрыта, она такая большая, пластиковая, но очень тяжелая. Она случайно у меня выскользнула из руки на мой палец. Вот, но зато как хорошо было, что в тот момент я колодец открыла. И как закричу туда со всей силы. Как шикарная акустика просто. Но, если честно, это было даже не больно. У меня просто онемел сразу палец. Я, наверное, от страха закричала, потому что я такая: вау, потому что она как это приземлилась ко мне очень эффектно. Но потом подумала, что к релизу моей новой песни «Нормально» это очень символично.
0: Я просто
1: себе показываю: нормально.
2: Тебе, знаешь, как будто высшие силы сказали: Вик, нормально. Песня «Нормально», нам нравится.
1: Я, если честно, даже как бы особо-то боли не испытывала, в принципе, никогда. Доктор просто сказал, что надо поносить, чтобы палец хорошо дальше себя чувствовал и выглядел нормально. Ну, ладно.
2: А ты ему такая говоришь: нормально.
1: Нормально.
0: Ну, кстати, давайте вот об этой песне и поговорим. Сегодня мы послушаем новинку Виктории Дайнеко. Как вы поняли, она называется «Нормально». Да. О чем, Вик, эта песня? Давайте такую предысторию небольшую, может быть, создание даже композиции. Приоткроем завесы тайны.
1: Мне кажется, что эта песня очень уверенная в себе девушке, которая настолько самодостаточна, что в своей жизни она выбирает только то, что она действительно выбирает, а не то, что ей навязано каким-то обществом и так далее. Как-то слишком заумно я говорю про самую позитивную песню в моем репертуаре. Вот, на самом деле, она действительно просто очень позитивная, и очень много прилетает мне разных комментариев, упреков, типа: вот как ты, у тебя же голос, ты должна. Я говорю: да господи, ну даже если у меня есть какой-то там голос, я могу чего-то
2: там... А что нужно было?
1: Нормально! Че, нельзя кайфануть просто? Ну вот просто как все люди нормальные, порадоваться. Вот, собственно, я это и практикую в новой песне.
0: Ну и давайте послушаем.
2: Давайте кайфанем тоже. Прямо вот вместе. Прям, слушайте, если вы едете в машине, откройте окна, включайте на полную мощь Юмор ФМ, и эта песня прям создана для того, чтобы ехать где-нибудь, ну, желательно, чтобы без пробок, прям с ветерком и слушать эту песню. Вот тогда будет прям вот нормально.
0: Виктория Дайнека, нормально, прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
3: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Виктория Дайнеко. Нормально, в эфире МРФМ. Вик, ну мы тебя поздравляем, действительно, с классной работой.
1: Спасибо, спасибо.
2: И, кстати, классный клип. Я вот хотела сказать, что пришла ты вообще не в таких образах, как в клипе.
0: А мы ждали.
1: Надо было.
2: Конечно. Там такое, как называется, бюстье?
1: Бюстье, да.
2: Мадонна вообще курит где-то там.
1: Я вдохновлялась образами Мадонны, вдохновлялась Джиллом Элфгрином, пинап-художником. Вот, в общем, я искала это все, но вот как-то в реальную жизнь это все еще не интегрировано у меня.
2: А ты планируешь?
1: Мне кажется, можно иногда поиграть, но во всяком случае в сценическую точно можно.
2: Ну, в сценическую, да.
1: Вот, в повседневную, не знаю, я даже когда вот это вот прекрасное бюстье, ну, топ на самом-то деле, надела под гороховый костюм, который там в кадре. Я говорю, да классно же. Он говорит, нет, Вик, уже странно. Я говорю, ну вот, испугались.
0: Только разгулялась, да? Только дала себе свободу.
1: Только вошла во вкус.
2: А представляешь, на даче выходишь такая.
1: Но вообще-то это очень такое прям реально ретро-веяние, потому что когда я листала, собственно, вот эти все альбомы, пинап, думаю, да вот у всех практически такие формы, и без какого-то, не знаю, утрирования. Просто все так жили, и это было нормально. В общем, ну, мне нравится, кстати, я очень люблю вот это все.
0: Слово дня у нас сегодня нормально, все
1: нормально.
0: Помнили? Запомнили?
1: Нормально.
0: Виктория Дайнеко в гостях, короткая пауза, после чего вернемся в эфир.
3: Шутки шоу на Юмор-ФМ. Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
4: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
3: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
4: Я такого не говорил.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
3: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Без комиссии.
1: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Ого! Вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
8: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь Т.
16: И в этом весь Ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженые, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
19: в ленте.
20: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: вот снова мы. Виктория Дайнеко у нас сегодня в гостях, проводит это утро. Послушали уже ее новенькую песню. Нормально.
1: Нормально.
2: Слушайте, но это, она так площадку. И называется, и нормально заходит. Входит в голову и не выходит.
0: В целом, нормально. Да. В целом, да. Мы пришли к выводу, что заедает сразу. Да. Да. Удачный.
2: Я еще, знаете, о чем себя вот сейчас поймала на мысли. Скажем, лет 20 назад, если бы мы встретились, мы бы тут тусовки обсуждали, кто где. А сейчас там, Вик, а у тебя какие там будут деревья?
0: Слушайте, а что высаживаете? Да, вот сейчас девочки сидят и обсуждают.
2: Да, но можем же рассказать, что у тебя сейчас идет проектирование сада?
1: Да, да, да, но я вообще любуюсь на свою теперь уже зеленую лужайку. Вообще, в целом, очень удивилась, что она зеленого цвета. Я как-то приезжаю на дачу, она зеленая. Я говорю, а я же уезжала, была просто коричневая земля. Вот. Но мы все-таки спланировали растения, деревья, чтобы все было красиво, чтобы все цвело.
2: Что там будет? Ну вот давай топ-5 твоих любимых.
1: Я точно знаю, что там будет пионариум.
2: Пионариум? Ну, в смысле, дайте разные я... пионы.
0: Я, вот да, ты прям снялась с языка, я хотел, да, предположить. Пионариум, да.
2: Да, пионеры будут.
0: Пионами, вот.
1: А еще там будет уголок одиночества.
2: В смысле?
1: Мы очень смеемся. Дочка моего мужа, когда там что-нибудь обижается или шутит, она часто говорит, я пойду в уголок одиночества. Типа, подуюсь на кого-нибудь или что-нибудь задумаю. Вот, у нас там будет такой гамак, уголок для... Там есть целых 2 уголка для чтения. У нас будет в саду в планах. Во всяком случае, один с диванчиком, другой с гамаком. Еще будет красота. Место для того самого джакузи, который слегка надломил мой палец. Вот. Ну, в общем, будет много всего интересного. Но он, мне кажется, что мой сад, он будет примерно такой медитативный. Вот. Но муж мой мечтает отгородиться от всего мира большими растениями. Я, кстати, будучи медийным человеком, поставила забор 1,80 м достаточно широким шагом вот этого штакетника, что мне нравится. Мне кажется, что это красиво. Но многие соседи хотят там 3-метровый забор, глухой, чтобы никого не видеть, никого не слышать.
2: И все туями закрыть.
1: Да, еще туями еще выше закрыть. Нет, я, кстати, вот наоборот, люблю, чтобы было какой-то воздух, пространство между домами, участками.
2: Ну, чтобы нет-нет, да и самой посматривать, что там происходит у соседей.
1: Конечно, это же интересно. Зачем телевизор, когда можно глазеть на соседей?
0: Так, реалити-шоу. Реалити-шоу, кстати, в котором вы с Беркели участвовали.
1: Да,
0: о нем тоже мы немножко поговорим. «Сокровище императора».
1: Да, было дело, было.
0: Влетали вы в Китай.
1: Да.
0: Проходили различные, как приятные, так и не очень занятия, задания.
1: Ну, в основном приятные, в основном.
0: Что для тебя и для супруга твоего оказалось самым сложным в Китае?
1: Самым сложным? Но я думаю, что для него это было съесть какую-нибудь гадость. На нашем пути их было всего 2. Вот, острый хот-пот, самый острый в мире, между прочим. Вот, и вот те самые деликатесные, ферментированные бобы. Это, конечно, тоже была, я считаю, вечеринка. Запах был такой, что мне было рядом просто тяжело стоять.
0: Я сейчас вспомнил.
1: А он это ел.
0: Мы активно смотрели данное реалити-шоу, я вспомнил это великолепное блюдо, о котором ты сейчас говоришь.
1: Да, но дело в том, что я когда-то их даже пробовала в ресторане, и нам подавали как... Ну, во-первых, нам сначала прочитали лекцию, что это такое, как это полезно, как вот они научились ферментировать фрукты, овощи, как это полезно для здоровья, там, не знаю, куча полезных бактерий. Но я ела, это был маленькое такое канапе, канапе, и сверху была горочка таких вот ферментированных бобов. В общем, было вкусно. Но когда это вот так много...
2: Тазик как оливье, да?
1: Это реально был тазик оливье, вот. Но вообще это, конечно, было очень весело, очень позитивно. Я вообще подумала, что я в какой-то детской игре «Казаки-разбойники» нахожусь у себя, у бабушки, в деревне, и мы носимся. Только это не деревня, а самый большой город в мире.
0: Хотела бы данный опыт повторить?
1: Да.
0: Вот именно с мужем в реалити-шоу.
1: Да.
2: С бобами.
1: Нет, ну если бы это были «Сокровища императора», да. И на самом деле мы разговаривали, когда с продюсером, с Ликой Бланко, она говорит, ты знаешь, очень многие подходят после и говорят, мы хотим, пустите нас на битву сезонов. И я думаю, что там уже очередь из бывших участников, кто хочет на битву сезонов. Вообще это было очень весело, правда. Я не ожидала, что я влюблюсь в Китай, в китайцев, в китайскую культуру. Там ты как-то настолько глубоко во все это погружаешься, через себя это все пропускаешь, и горы. Это очень интересный опыт, просто незабываемый. Вот.
0: Еще один, кстати, интересный опыт и незабываемый ждет тебя прямо сейчас. Не просто так мы заговорили про Китай. В общем, мы решили провести некий эксперимент. Мы взяли тексты твоих песен, соответственно, попросили нейросеть представить их в стиле классической китайской поэзии. Стоит отметить, что основные формы классической китайской поэзии делятся на три главных традиционных жанра. Это ши, фу и ци. Нас сегодня ждет жанр ци. Это лирическая такая история. В общем, мы тебе будем зачитывать получившийся результат. Ты попробуешь угадать.
1: На китайском или на русском?
0: Мы будем на русском все-таки это делать. Итак, что у нас получилось? Вот такой вариант. В глазах уже прочитаны тысячи чувств. У губ заранее узнаны все звуки. Ветер встает, ударяет в лицо.
1: Я просто сразу на тебя уйду.
0: Миг. Давайте послушаем провалитые.
3: Я пойму все по глазам.
1: Какой момент поняла? Первый.
0: Сразу, да, в глазах уже прочитывает тысячи
1: чувств. Начиная с глаз, да. Потом уже это губы, а потом, когда ветер, ну все понятно.
0: Есть, справились с первым вариантом. Давайте следующий. Просто замкни тысячу замков. Не пророни перед людьми ни слова. Отныне забудь тень того человека, отныне забудь, где он.
1: Забудь, я сразу угадала. Я сразу угадала, просто хотелось послушать, как же это будет звучать, сотри его из мемори.
2: Это что такое вообще происходит? Это, подожди, ты точно нейронку просил это написать?
0: Что, кажется, что это я?
2: Нет, кажется, что ты вчера, Вик, перепиши, пожалуйста, вот в формате, в жанре ци. И ты такая, хоп-хоп-хоп.
0: Нет, я просил нейроночку. В общем, вот так она видит твое творчество. Поехали дальше, следующий вариант. Значит, так, взбешенные речи разбивают створки сердца. Ночной поток глотает тени, унося завесу тьмы. Бренная жизнь подобна разбитому стеклу. Этот занавес уже не о старых печалях любви. Ой, не о старых печалях любви.
1: Фильм не о любви.

0: Я тоже, кстати, я перечитал все варианты, которые нейронка сделала. Думаю, красиво все-таки. Красиво,
1: да, получается. И страшно. Вам не страшно?
0: Почему?
1: Страшно, что нейронка так красиво пишет.
2: Вот
1: так
2: я вчера
1: душевно.
2: Ей баловалась. Кстати, я... я же не знаю музыкальной грамоты, гармонию, mm-hmm. я не знаю. Но я часто придумываю мелодии с какими-то словами. И, в общем, вчера я загружала в нейронку свои, значит, придуманные мелодии, mm-hmm. и она их дальше формировала в песню. И это было так прикольно. Думаю, вау! То есть мне больше не надо ходить на студию к человеку, который это все сделает, а просто спеть. Тексты, кстати, тоже шикарные. Я написала свой текст, но он такой, как рыба-текст. То есть мне нравилось звучание там каких-то звуков, ритмика. Я говорю, ты вот это вот приведи, пожалуйста, в порядок. Хоп. И он, так я так и думала. Я так и думала, просто вот ты сейчас взяла это все и сделала. Но вообще стараюсь этим не злоупотреблять, конечно.
0: Ну да, вот разные совершенно отношения в музыкальном мире к нейросетям. Кто-то активно использует, кто-то прям...
2: Я вообще очень люблю песни из нейронки. Когда мне их предлагает моя музыка, я такая... Скип. Дизлайк.
3: Если часто пользоваться, можно отупеть. Это говорят ученые.
2: Вот, да, нужно все-таки напрягать свой мозг. Но я, кстати, заметила одну вещь. Когда ты просто загружаешь туда какой-то рандомный текст, тебе не нравится. Но когда ты работаешь именно с мелодией, просто тебе нужно наложить на нее гармонию, то это в целом шикарный вариант. Он тебя лишает больших каких-то движений, там, поехать на студию, еще что-то сделать. Ты потом уже едешь на студию, уже с готовым вариантом, все равно будет работать аранжировщик, естественно, потому что ему уже нужно дальше сделать аранжировку, но уже гармония, которую ты согласовала, несколько раз прокрутила, вот этот вариант мне нравится, поэтому в целом в этом что-то есть. Все хорошо в меру, просто нельзя вот это перебарщивать и делать мир полностью пластиковым. Вот, пластик не перерабатывается.
0: Хорошо сказала.
2: Все перерабатывается, но не разлагается в природе. И усваивается.
0: Вик, мы тебя еще раз поздравляем, мы тебя рады видеть. Будем потихонечку прощаться. Слушаем на всех музыкальных платформах и площадках новую песню. Нормально. Ловим летний позитивный вайб, чтобы все у всех было нормально.
2: Спасибо большое. Это было очень позитивное утро.
3: Нормально так посидели?
0: Нормально посидели, да. Вот, кстати, аплодисменты нашим посиделкам. Ну и мы тебя ждем снова и с новыми классными песнями.
2: Спасибо. До новых встреч.
0: Это была Виктория Дайнека. Пока.
4: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в гиперленте. Фоменко. 5 шуток про природу.
5: У нас крепкий брак уже 20 лет. А все потому, что каждые выходные мы выезжаем на природу. Я в субботу, она в воскресенье.
6: Набрал лесу грибов, приехал домой, пожарил. На всякий случай помылся, побрился, наделся чистое, красивое. Сижу, ем.
7: Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала теща, потом жена, а потом уже вы.
8: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное.
7: Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.
9: Друзья, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладываете, а то я переживаю.
4: Юмор FM. Шутки и песни. Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
10: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 137-8-32-04-86-0.
11: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
13: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
14: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
13: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
15: Акция действует до конца месяца.
16: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: Бурный и Мажара. На Юмор-ФМ.
1: Итак, напоминаем, друзья, что уже завтра.
2: Угу.
3: Начинается пикник Юмор-ФМ. И мы вас приглашаем.
1: Вход абсолютно свободный.
3: Да.
1: А в воскресенье вас ждет еще большой концерт. Старт 17.00 по столичному.
3: Да, ну и как раз-таки мы говорили сегодня о том, что для вас является вкусом лета. И Александр из Ижевска, честно, просто свел нас с ума. Вот по-другому сказать невозможно.
1: Да-да, а лучше бы комментарии прислал. Да нет, он так и сделал. Написал Александр следующее. В детстве все лето в деревне запомнился вкус жареной картошки с грибами на керосинке. Рыба жареная на лопате на костре. Ну и, конечно, свежий мед, налитый на домашний хлеб.
3: Вот нас, честно говоря, больше всего задела рыба жареная на лопате. Так хочется теперь. Вы просто даже не представляете. Ну а пока мы вас поздравляем.
1: Да. Я вот хотя и вырос в Ижевске.
3: Но на лопате там тебе не готовили.
1: Не жарил, да. Саш, да, мы вас поздравляем.
3: Вы прямо сейчас получаете подарочный бокс от организаторов фестиваля «Вкус лета». А 25 и 26 июля приглашаем вас в гастроквартал «Три вокзала Депо» на семейный фестиваль, где вас встретит Юмор-ФМ шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большим концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный. Ну и, кстати, раз уж мы начали говорить про суперзвезд, приходите, потому что в 17.00 на сцене пикника Юмор-ФМ будут зажигать Филатов энд Кэрос.
1: Анна Немченко появится.
3: Гаязов с Бразерс.
1: Султан Лагучев.
3: Градусы.
1: И это далеко не полный список тех, кто порадует нас своим творчеством. Вход абсолютно свободный. Встречаемся в гастроквартале «Три вокзала Депо».
3: Самый полный список — это будут шутки-шоу.
1: Да. Далее в эфире Настя Иванова, ну а мы в эфир вернемся уже в понедельник. Это снова будут шутки-шоу, это будет Ольга Мажара.
3: И Антон Бурный до понедельника в эфире. Ну и встречаемся в выходные на пикнике Юмор-ФМ.
1: Чао, пока.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Оформите премиальный карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest1.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.

купаться на закате можно будет уже в целом сегодня или завтра, потому что, ну а что, в выходной день можно себе такое позволить и отправиться с любимым человеком встречать и закат, и рассвет, потому что, ну, работать вставать не нужно. Ну а если вы не из этих романтиков, то, друзья, давайте мы с вами романтично подождем шутки Николая Фоменко, которые прозвучат буквально через несколько минут. Одна точно прозвучит. И если вы участник нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», то я вам позвоню, спрошу, какая шутка прозвучала. Если вы ответите верно, соберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. Да, такое возможно. Ну а пока мы ждем, поприветствуем.

0: Приветствую вас всех, я Настя Иванова, всем привет, здравствуйте. В этом часе, в веселом чате, передадим привет и поздравим, пишите. Из смешного в финале часа Задорнов, также послушаем рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил», а начнем мы с любимого биг-стендапа. Ну а все это юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет. Мне 31 год, и я чем старше становлюсь, тем больше не люблю, когда мне кто-то звонит и спрашивает, чем занимаешься. Ну, потому что я не всегда могу ответить правду на этот вопрос. Меня недавно спросили, чем занимаешься, а я вот холодец варила под Буланову, понимаете? Мне прям нравилось этим заниматься, хотя Буланова — это не совсем мой выбор, ее мне просто приложение включило. Сейчас же приложения эти все умные, они подстраиваются под твои вкусы, вот оказалось, я Буланову люблю, кто бы знал. Но холодец — это, конечно, уже не случайность, это возрастное, потому что, ну, там даже праздника никакого не было, просто вторник, апрель, вот, захотелось холодца. Холодец — это всегда осознанный выбор взрослого человека, потому что там нельзя передумать в какой-то момент. Ты не можешь его расхотеть, когда свиные хвосты уже сварены. Недавно еще подсела на сериал «Великолепный век». Кто не смотрел, не начинайте даже. Там сериал великолепный, но чтобы его досмотреть, нужен примерно век. Вот, видимо, поэтому такое название. Одна из серий была почему-то заблокирована, и я нашла ее на другом канале, но почему-то она была на белорусском языке. Я подумала, ну пофиг, разберусь в целом. И я вам клянусь, нет ничего смешнее, чем смотреть сериал про мусульман на белорусском языке. Это, я думаю, блин, как круто. Вот жаль только актеры, не корейцы, чтобы уже все эти колориты собрать, вообще было бы классно. Ну, а я люблю смотреть и познавательные передачи тоже, но проблема в том, что я ничего не запоминаю. Запоминаю вот только фигню всякую. Я недавно посмотрела передачу про то, как люди предохранялись в древние времена, и единственное, что я оттуда запомнила, это то, что в Древнем Египте женщины мазали себя крокодильем пометом. И этот способ работал на 100%, потому что кто с тобой будет спать, если ты намазана крокодильем пометом? Я часто комментарии читаю в интернете, ничего не могу поделать. Я сама ничего не пишу никогда. Меня большинство людей в комментариях бесит, но я не могу остановиться. Я не знаю, что с этим делать. Еще бывает, когда кто-то в интернете прям сильно неправ. Казалось бы, ну не читаю эту чушь, которую он пишет. Но нет, я читаю все, захожу потом на страницу этого человека, смотрю все его фотографии, чтобы точно убедиться, что он конченый. Я еще заметила, что больше всего комментарии любят писать неграмотные люди. Но вот эти, которые не смогли запомнить, как пишется «ця» и «ця», зато просто охренительно разбираются во всем остальном. И там почему-то какие-то злые все время. Особенно в провинциальных пабликах. Я как-то зашла в калининградский паблик, и там была новость, что историк моды Александр Васильев, ведущий модного приговора, откроет в Калининграде музей моды. Я думаю, ну это классно же, музей, кому такое может не понравиться. Захожу в комментарии, и первое, что я вижу, первый же комментарий, пусть свою моду себе в задницу засунет. Моду, прикиньте, вот зачем ставить перед человеком невыполнимые задачи? Но потом я зашла на страницу этого комментатора, оказалось, что можно засунуть моду в задницу, представляете? Видимо, ему понравилось, он просто теперь всем это советует. В общем, будьте добрее, спасибо большое, у меня все.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: охрипший, но ответственный петух по утрам бросает камни в окна.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка Николая Фоменко прозвучала, запустился улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Самое время сыграть, друзья. Но прежде чем мы перейдем к самому эпизоду, я расскажу о правилах. Здесь, в нашей игре, вы действительно можете выиграть автомобиль за вашу классную улыбку. Для этого делайте фотографии, загружайте их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после называйте шутку, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, именно вам под Новый год мы подарим новенький автомобиль. Так что присоединяйтесь к нам прямо сейчас. А если вы уже в игре, все, давайте переходите к ней. И я говорю, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Елена из города Одинцово. Сейчас я буду набирать ваш номер. Очень хочется услышать ваш голос и знать, что вы с нами на проводе. И знаете, какая шутка прозвучала только что. В общем, подбегайте к телефону, набираю ваш номер. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения. Вот и оно. 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки. Елена, надеемся, что справимся быстрее. И быстрее услышим ваш голос. Так, ну а пока мы ждем все. Елена, здравствуйте. А, нет. Я уже думала, все, там эхом отдается. Мой голос слышно, думаю, ну все, Елена взяла трубку. Друзья, ну а вы пока загружайте свои фотки на сайт веселорадио.ру. Прямо сейчас помните о том, что на кону новенький автомобиль. Такая возможность бывает не всегда. Елена, а у вас вот буквально 3, 2, 1. Нет, не сегодня, Елена, нам с вами поиграть, но ничего, оставляю вас в нашем улыбайзере, и, возможно, в следующий раз мы вам перезвоним. Друзья, есть такая возможность забрать автомобиль под Новый год. Улыбайтесь и катайтесь, как говорится. Помните о том, что участие в нашей игре бесплатное. Вот сегодня загружаете улыбки, а завтра можем позвонить именно вам. Не упустите эту шикарную возможность и присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: уже в это воскресенье, друзья, мы с вами встречаемся в депо в гастроквартале Три вокзала депо. В 17 часов по Москве стартует наш грандиозный праздник, на котором ваши любимые артисты Гаязов, Бразерс, Филатов и Хэррис, группа Фабрика, Пицца, Градусы и любимые ведущие тоже будут. Приходите, устроим большой концертище. Отдохнем как следует. 26 июля в 17 часов гастроквартал Три вокзала депо. Записывайте и приходите.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если люди разводятся, нельзя винить кого-то одного. Виноваты оба. И жена, и теща. Сначала комплименты, потом алименты. Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах. Если вы не можете достучаться до сердца девушки, попробуйте постучать в печень. Хочешь все сделать правильно? Послушай свою девушку и сделай наоборот. Вот уже 3 дня, как я живу наедине с котом. Знаете, существо, которое только спит и жрет, так себе компания. Поэтому коту скучно.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения. Все, я больше, только моих хочу. Меньше плачу за то, что хочу. Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Перекопска, дом 28, строение 4-6+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды перестачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: на Юмор ФМ.
1: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.

0: Веселый чат. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Время для веселого чата. Номер наш +7 915 0303 567. Если вы еще не прислали смски, срочно присылайте. Вот пишет из Москвы. Привет, Настя, всем позитивной пятницы. Спасибо, и вам тоже привет мы отправляем. Александра желает всем хорошего дня. Попросила поднять ей настроение. Александра, мы поднимаем вам настроение. Желаем, чтобы сегодня день у вас сложился самым лучшим образом. Дальше. Привет Галюсе и Маришке из города Новопавловского. Хорошего настроения от Валентины. Данное сообщение передали. Привет Тимуру, Антонии, маме Адели. Спасибо за красивую Италию. Привет моим девчонкам от Андрея. Классно, классно, кто-то в Италии. Это шикарно. А Елена желает всем хорошего настроения. Просто, друзья, продолжим передавать приветы в следующем часе. А пока, пока. Послушаем рубрику «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым буквально через несколько минут. В финале услышим задорного. Ну а для веселого чата приветы присылайте. Не забывайте подписываться.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане-болельщики, на Юмор-ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор-ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Ну, в этой ситуации Неймара понять можно. Конечно же, это раздражает, когда перед тобой зад противника. Только подумайте, шведский лыжник буквально в прошлом году родился, а уже в этом выигрывает все гонки. Согласимся, друзья, что в данном эпизоде игры партнеры использовали Ерохина не по назначению. Опасно бил головой англичанин, но угодил головой в штангу. Теперь он выбыл из строя минимум до конца сезона. Не нравится мне выражение «острая атака». Какая она еще может быть? Тупая? Да, любопытная позиция у защитника, но вообще в этой позиции у Карпова стоит гораздо лучше. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Проведя в салоне красоты 2 часа, Тамара стала выглядеть на 2 часа старше.

0: Они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз 20 повторил, что сколько стоит по-итальянски «кванто-коста». Я ему говорил «кванто-коста, кванто-коста». Он пришел в магазин, сказал «коза ностра». Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговариваю с иностранцами. Они говорят... Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот. Вкрикивают слова. Вот. Стоит наша туристка, и официантки немки говорит: «Сосиску! Ты не понимаешь? Сосиску!» А наши еще, когда не могут вкричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри, пожалуйста, смотри. А вот так вилка, вот это сосиска. А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз – это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь, ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это. Пантомима детского сада. Они делали брррр вдвоем. Синхронное плавание. Брррр. Пу-пу. Бздынь-бздынь. А вот когда немцы попадают к нам, если они не знают русского языка, все нормально. Если они знают, им конец. Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье. Доучить. А он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные. С одной стороны написано «открыто», с другой «закрыто». Вот он зайти зашел, а выйти не может. Слушайте, вы устанете когда-нибудь или нет? Скажите честно, это ж невозможно. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит: «Бабусь, у тебя что это за овощи?» Она говорит: «Это белые помидоры». Он говорит: «Белые? А почему они желтые?» Она говорит: «Да потому что они еще зеленые». Вот как это можно понять, ежели не гипоталамуса? Но когда он шел по большаку, я боюсь вам это рассказывать. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора. И кричала им: «Пошли вон, собаки!» Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. Вроде гуси. Он подошел к ней и спрашивает: «Бабусь, это у тебя гуси?» Она говорит: «А ты, милый, совсем придурок!» Он говорит: «А почему ты их называешь собаками?» Готовы? Готовы? Она говорит: «Потому что они, свиньи, весь огород истоптали».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Продал дрель. Пинг. Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
5: Купила ракетки.
6: Пунг. Продал удочку.
7: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
8: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
9: Покупай безопасно.
3: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Вижу цель, не вижу препятствий.
14: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
15: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей осуществляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ. На уроке биологии с криками «Лети, птичка, ты свободна!» Андрей выкинул чучело дятла в окно.

Мария Крамер немного ошибается, потому что есть что-то вечное, друзья. Это веселый чат на Юмор ФМ. Место, где мы передаем привет и поздравляем, шутим. Вообще просто классно проводим время вместе. У нас есть такой, знаете, небольшой мост для того, чтобы мы с вами соединялись. Так вот, давайте в этом часть тоже соединимся. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам и не забывайте подписываться. Ну и, конечно, послушаем любимые смешные рубрики. В финале часа анекдоты Маменко. Также слышим Лигу городов. В середине часа ничего вам продавать не будем, а вы ничего у нас не купите. Только будем вместе смеяться над нашей фирменной нерекламой. А начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Настя Иванова, это я у микрофона. Всем привет. Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: представляют. «Однажды в России». Лучше. «Однажды в баре».
1: О, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Щелкунчика на 31 декабря. Пау.
2: Чего?
1: Чего?
2: Миш, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
3: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка, оказывается. Прикинь.
2: Ну, а ты что думал?
3: Я думал, просто информация.
1: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
2: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9-го этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
1: Ну, если туда будет огромная очередь, и, ну, все это будет стоить 1300, так, на скидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
2: Конечно,
1: я прыгну,
2: конечно.
1: Я прыгну.
2: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут ты серфил, типа, не могу жить без океана.
1: Ну что?
2: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твои истории
1: сейчас цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
2: Вот давай, что ты сейчас любишь?
1: Падл теннис люблю.
2: Падл теннис он любит, пожалуйста.
1: Еще люблю кроссовки Adidas Газель, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
2: Конечно, конечно.
1: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
2: Придурок, мы вместе росли, мы братья. Еще раз здравствуйте. Ваш виски, ваше пиво и ваш бокальчик «Ля Кремана» с нашей фирменной подачей.
1: Заткнись, Валер.
2: Я молчу.
1: Просто заткнись.
2: Я молчу.
4: Так,
2: я...
4: Вот счет. Да.
1: Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
2: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
1: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
2: Конечной.
1: Нет, Валера, на конченной. Это от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро.
2: Да.
1: И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
2: Однушка.
1: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
2: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
4: 4 300.
2: Угу.
4: 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик «Ля Кремана».
2: «Ля Кремана», 3000.
1: Пошел ты, знаешь куда, Валер?
0: Я молчу. «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: у нас не реклама. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
2: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
1: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
3: Ты не пройдешь!
1: «Гэндальф» раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые. Благо звука непроницаемые. Про них еще говорят.
4: Ну, это прямо волшебство какое-то.
1: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
3: Ты не пройдешь!
1: Да, он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал «Гэндальф».
3: Бегите, глупцы!
1: На сайт «Гэндальф.стоп» и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
3: Ты не пройдешь!
5: Не реклама! Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют.
6: Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства?
7: Смотрите во всех кинотеатрах.
6: Михаил Капустян.
8: Ну я же люблю тебя, дура!
6: И Ольга Арбузова.
9: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
6: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

0: Романтическое приключение на большом экране для всей семьи. «Бордюры любви». В роли светодиодного тополя Александр Дрявло.
1: Потомственная бадунья и яснослышащая госпожа Фёкла объявляет о приеме денег у населения.
2: Проблемы в семье? Сложности на работе? Неразделенная любовь? Древняя магия и 10 тысяч рублей помогут.
1: Магический салон госпожи Фёклы.
2: Чистка денежных каналов, сексуальные отвороты, обливка воском, откатка яйцом, обсыпка песком, помывка мылом, сушка феном и еще более 100 мощных древних ритуалов.
1: Только в этом месяце универсальный оберег от эпидемий, наводнений, извержений, столкновения с астероидом и энцефалитным клещом доступен за полцены.
2: Магистр ордена Белого Лотоса, академик оккультных практик, заслуженный драконоборец Пензенской области. Это все она, госпожа Фёкла.
1: Индивидуальный прием денег у населения проводится по вторым вторникам, четвертым четвергам и пятым пятницам каждого месяца.
2: В том числе в полнолуние.
1: Магический салон госпожи Фёклы.
2: Защитите себя и ваших близких за мзду малую.
1: Подробности на сайте трахтебедох.сплюнь.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
11: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Шевченка на Юмор ФМ.
1: Бьет, значит, любит, сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.

0: Самое время открыть мессенджеры на своих телефонах или же даже смс-порталы свои открыть, набрать номер +7 915 03 03 567 и отправить свои пламенные смс-ки. Да, обязательно подписывайте свои сообщения и не забывайте об этом. Ну и, конечно, присылайте как можно больше, потому что это веселый чат, здесь мы поздравляем, шутим, признаемся в любви, такое тоже имеется. Ну и к сообщению. Привет от Антона, экскаваторщика из города Героя Архангельска. Огромный пламенный привет моей дорогой супруге Марии, также сыну Илюхе в поселок Беломорье. Привет в город Северодвинск. Николаю много легкой работы желаю. И всей нашей могучей, великой стране тоже привет. Всем мира и добра. Написал нам это все Антон, даже фотографии свои скинул. Но мы отправляем вашей прекрасной семье тоже пламенный привет. Вашей красотке жене тоже передаем пламенный привет. Артем пишет: всем привет. И вам, Артем, привет. Ольга отправляет привет всем тем, кто сейчас слушает Юмор ФМ. Также есть сообщение от Стаса, который желает всем хорошего дня, особенно брату Вадиму, желает крепкого здоровья и как можно скорее восстановиться после операции. Мы тоже вам этого желаем, конечно, не болейте. А сообщение от Людмилы летит в город Кемерово, желает она всем классного дня. Друзья, ну а мы с вами отправимся дальше по часу. У нас впереди лучшие миниатюры проекта «Лига городов», в финале часа анекдоты Игоря Маменко, а вот приветы шутками и поздравлениями прозвучат ровно через час, поэтому вы присылайте и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
1: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
2: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
1: Думаешь, можно?
2: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
1: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, и так все складно, ладно.
2: Алина, ты никуда не поедешь.
1: Ладно, я просто поеду к подруге.
2: Вот.
1: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
2: Алина!
3: Команда «Омская сборная». Омск.
4: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
5: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
6: Он же умер на прошлом испытании.
5: Он просто понравился зрителям.
4: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
5: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
4: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
5: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
7: Да это невозможно.
5: У вас на это всего 5 секунд.
8: А куда идти-то? Слева, направо, куда?
5: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
4: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне. Между нами
3: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
13: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
14: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
15: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала его в пакет с пакетами.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит, да я просто... Да не-не-не, не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он говорит, зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает, говорит, вот такие шторы на кухню хочу. Гаишник машину останавливает, за рулем собака. На заднем сиденье мужик сидит. Гаишник ему говорит, мужик, что вообще с ума сошел, собаку за руль посадил? Он говорит, а при чем тут я? Я проголосовал, она остановилась.
2: Вот и закончилось детство, подумал Славе, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Таким бывает период. 10 букв.
6: Ледниковый.
5: Лето же.
6: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
9: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: В российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Объявление. Отдам кактус в добрые руки. К горшку приучен.

0: я точно знаю короткую дорогу к новенькому автомобилю. Друзья, это только через нашу игру, супер-игру «Автомобиль за улыбку», где каждый из вас может загрузить свои классные фотки на сайт веселорадио.ру и действительно под Новый год забрать у нас новый автомобиль. Предлагаю вам присоединиться к нашей игре прямо сейчас. Делайте классные фотографии, загружайте их, внимательно слушайте Юмор ФМ. Далее ловите шутки. Ну и, конечно, не забывайте, что шутка может прозвучать в любой момент. И в этом часе она, кстати, тоже прозвучит. Внимательно слушайте. Ну а с вами микрофон, я Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте, всем прекрасного настроения. Рассказываю, что еще будет. В финале, точнее, не в финале, где-то в середине или после середины часа веселый чат. Передам ваш привет, шутки и поздравления. И смешного в финале Жванецкий. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа любимая рубрика «Сатя с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
2: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
3: Встать, суд идет, а то опять ругаться будет, сами знаете.
2: Отдай! Отдай!
4: На!
3: Че как немощный?
4: Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, вставай, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
3: Преступная халатность.
4: Вот, понял?
3: А что я сделал?
4: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами помогать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
3: Я просто вашу машину не узнал.
4: Машину?

0: не узнал. Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую. Вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат? Ты заткнись. И на свое лицо посмотри. Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Что, так не видно, что ли?
1: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос. У меня там сослуживец работает.
0: Какой сослуживец, Русник? А ну-ка расскажи-ка нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь. Я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
2: В «Пусть говорят», что ли?
0: Такой «Пусть говорят». Книга, говорю, как называется?
2: «Преступление, наказание».
0: «Преступление, наказание». Как там этого пацаненка наказали?
2: Ой, я уже не помню.
0: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
2: Ну я же просила не рассказывать.
0: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешься? Хихикаешь. Значит, приговор. Все, ты ж, Русик, засекай.
1: Хоп.
0: Ла-лай-ла. Засекай, нормально говорю.
1: Поехали.
0: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Комиссарский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высококлассного характера, всем на общественной опасности, если это есть категория преступления небольшой тяжести, суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
1: 9:08. Усейн Болт.
0: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
2: Каких еще лягушек?
0: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тыщ, давайте.
3: До свидания.
0: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: ранку. Супер-игра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Ничто так не красит женщин, как перекись водорода.
2: Так, друзья, шутка Николая Фоменко только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ, между прочим, и мы очень хотели бы сейчас с кем-то из наших участников сыграть. Но для начала, пока улыбайзер крутится и выбирает нашего участника, я вам расскажу о правилах. Значит, здесь вы загружаете свои улыбки на сайт веселорадио.ру, внимательно наслушайте, ловите шутки Николая Фоменко. Далее, отвечайте на вопрос, какая шутка прозвучала, забираете 3000 рублей, отправляетесь в наш суперфинал, и под Новый год, возможно, вы заберете у нас новенький автомобиль. Все, правила предельно простые. Бесплатные. Давайте присоединяйтесь. Ну и переходим к игре. Я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Город Борзя, Анастасия, мы сейчас будем называть ваш... Точнее, мы сейчас будем вам звонить. Сначала мы вам позвоним, а потом уже будем вам задавать вопросы. Ну а в целом, если вы знаете, если вы меня уже слышите, и вы знаете ответ на шутку, то я приму вот прям сразу же, даже без «Здравствуйте, Юмор-ФМ», сразу же говорите «Я знаю шутку» и называйте ее. Хорошо, Анастасия? Все, я набираю ваш номер. Так. Все, мы соединяемся с городом Борзя. Отлично. 30 секунд у нас, чтобы дозвониться до Анастасии. Надеемся, что справимся быстрее. Все-таки Анастасия уже около своего телефона и прям готовится нам назвать громко шутку. Сказать, да, я забираю вас. Ага, нет, я думала, уже Анастасия взяла трубку. Я тут все говорю и говорю, говорю и говорю. Анастасия, ну давайте как-то побыстрее подходите к телефону. Ну уже 3000 рублей. Ну уже вот хочу вам отдать. Вот прям достаю. Анастасия, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас...
3: Вызываемый не может ответить. Ему связаться с вами позже.
2: Да нет, не нужно ему с нами. Здравствуйте, Анастасия. Анастасия, это вы город Борзя, правильно? Это Юмор-ФМ, это Юмор-ФМ вас беспокоит. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Анастасия, я вам звоню задать вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
4: К сожалению, нет.
2: Анастасия, ну вы, во-первых, молодец. Уже автоответчик у меня спрашивал, что мне, что ей вам передать. Но вы взяли трубку, это прекрасно. Сегодня, не, ну, конечно, не отдам вам 3000 рублей, не отправлю в суперфинал. Но, Анастасия, мы вам можем перезвонить. Поэтому Юмор-ФМ теперь слушайте, хорошо?
4: Хорошо, спасибо.
2: Класс.
4: Большое.
2: Хорошего вам настроения, Анастасия. Спасибо, что были с нами. Вот видите, прям в последний вагон уже Анастасия запрыгнула. Хоть и не назвала шутку, все равно вся страна теперь знает, что есть такая прекрасная Анастасия из города Борзя, и она наша участница. Класс, класс. Друзья, ну а вы присоединяйтесь. На кону новый автомобиль, 3000 рублей. В общем, все, что нужно для счастливой жизни. Загружайте фотки на сайт веселорадио.ру, и уже завтра можем позвонить именно вам. Ну а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль.

0: Так, а я напомню, что буквально через 15 минут, друзья, будет веселый чат. Передам ваш привет и шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. И не забудьте подписаться. И смешно, в финале Жванецкий, да, монолог послушаем. Также услышим анекдоты нашего любимого, самого лучшего Дэна. Прямо сейчас узнаем, как же полюбить свекровь в рубрике «Сатья с юмором». Кто, как не Сати, может нам поведать эту мудрость. Так что слушаем, делаем громче.
1: ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
2: Кстати, здравствуйте.
3: Привет.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Юля. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая, ну, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно, ну, творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим, да. Ну и так далее. Так, не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете, у кого? У мамы, вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, и, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к этой, к источнику информации, максимум оттуда получить. И превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну это нормально. И я точно скажу, что счастье семейного в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, ну, допустим, приедем и убьем его мать. Вот возьмем ее, ну и просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь, учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
2: Сатья, спасибо большое.
3: Пожалуйста.
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: и шутит Хабиб.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть!

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80 и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы помяухали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. И вам все-таки придется идти на работу.

0: привет и поздравления прямо сейчас здесь. Если вы еще не написали, номер наш записывайте. +7 915 0303567. Самое главное, когда отправляете смс, не забывайте подписываться. Итак, пишет нам Георгий Леденцов из Жуковского. Хочу поздравить с днем рождения на всю страну тетю Галю из Питера. Пожелать ей здоровья, счастья, всего самого доброго. Сегодня выезжаю к тебе в гости в отпуск. Класс. Вообще, Георгий, у вас там, видимо, классные выходные намечаются с тетей Галей. Ну, а мы, конечно, от всей души ее поздравляем. Будьте счастливы. Дальше. Мои поклоны самой лучшей радиостанции в мире. Желаю вам добра и позитива. Хочу передать сообщение от Михаила Симонова. Анастасия, ты моя жизнь, моя судьба, мое счастье и лучик света в темном царстве под названием «Жизнь». Я тебя полюбил с первого взгляда и буду любить до последнего вздоха. С тобой становлюсь лучше, сильнее, внимательнее. Хочу дарить тебе счастье, радость и заботу. Люблю тебя очень сильно. Твой любимый Лев. Ну, класс. Люблю эту любовь от наших слушателей. Ну, вообще, вы правда заставляете верить, что любовь существует. Это самое главное. Спасибо вам за это. Алла пишет. Привет всем. Удачного дня. Класс. Алексей нам, Евгеньевич, написал, что он хочет в Париж, в столицу моды. Алексей, ну, желаем, чтобы ваше желание сбылось. Вот если вы хотели анекдот самого лучшего Дэна послушать, то точно сбудется. Через несколько минут услышим. В финале этого часа, кстати, послушаем Жванецкого. Ну, а в веселом чате вновь передадим все приветы ровно через час. Так что присылайте смс и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Согласитесь, чудесно же, когда супруги понимают друг друга с полуслова. Разговаривают муж и жена. Любимый, не хочешь тяпнуть соточку? Муж недоверчиво. Хочу. Тогда собирайся на дачу и тяпку не забудь. А за некоторые шутки, как известно, что бывает? Правильно, в зубах промежутки. Вот, собственно говоря, об этом и речь. Представьте, друзья, значит, кладбище. Просыпается мужик с бодуна на кладбище. Понятно, что немножко в шоке, озирается. Рано утром, думает, что я здесь делаю. Ну, встает и потихонечку направляется к выходу. И вдруг видит, могильщик яму роет, думает, дай-ка я его напугаю. Взял себе лицо землей измазал и сзади подходит, так говорит. У-ха-ха! Ну, а могильщик как рыл яму, так и роет. Не обращает внимания, он опять. У-ха-ха-ха! Могильщик ноль реакции, копает, не отвлекается. Ну, какой, смотри, непугливый, подумал мужик. Ну, и пошел к выходу. И вдруг у самой калитки его догоняет могильщик. Со всего маху бьет ему лопатой по голове и говорит. По кладбищу так и быть гуляем. Но за территорию не выходим. Дорога ложка к обеду, а вилка особенно. Кто из нас, друзья, не любит ходить в гости? В выходной день молодая еврейская пара готовит праздничный стол к приходу гостей. Циля, к нам сегодня придут Рабиновичи, так что спрячь, пожалуйста, серебряные вилки. Абрамчика, что ты думаешь, украдут? Нет, думаю, узнают.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вдруг вам некуда пригласить даму, пригласите ее в сауну. И не парьтесь.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я принес чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, четвертую — вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что присел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Они два крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены. Дети поближе, старшие внизу. Не заслоняйте с собой младших. Родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького. А чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот. Сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, минуточку. Кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий. Пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее. Улыбайтесь. Вы. Вот не надо грустить. Пусть вы останетесь веселым. Вот. Хорошо. Все улыбаются. Внимание. Ближе.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: На данный момент в столице час дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если долго и честно трудиться по 8 часов в день, то вам может повезти, вы станете боссом и будете работать по 12 часов в день.

Захватываем все ягоды малинки, друзья. Наслаждаемся этим прекрасным летним сезоном, летним периодом. Ну и, конечно же, любимыми шутками на Юмор ФМ. Настя Иванова, это я. Всем привет, здравствуйте. Проведу с вами еще один час. Буду передавать ваши приветы, поздравлять ваших близких и, конечно же, шутить. Пишите для нашего веселого чата смс на номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И смешного послушаем рубрику «Ждите, изволите» с Михаилом Полицемака. Также услышим 5 шуток Фоменко про гаджеты. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». А начнем мы с проекта «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. Все это, напомню, Юмор ФМ, «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию отборные аплодисменты.
2: Глупый бык по доске идет, качается. Вдруг кирдык, кончилась доска.
3: А мы в детстве думали, черный плащ, только слышишь, он по яйцам.
2: Реально.
3: Ну, у нас где-то клинило, да, в какой-то момент.
2: Это я как пела, была песня. Мы с далеких планет, нас не манит по ночам. Я чисто в 6 лет, нас снимали по ночам. Мама такая, господи, позор какой. У нас никуда не снимают. Все хорошо, мы ходим в сад.
0: На Юмор ФМ.
4: Кайкуем. Сегодня мы с тобой кайкуем, а я опять тебя целую.

0: букву F кайкуем. Попа не слипнется, так и знай, на сладкое налегай, тару-ту-ту-дай. Та-та-тара-тара-туру-та-тай.
1: О, почему так жесток смех? И Акакий смешит, и Влас. Так хотелось, друзья, всех по-другому назвать вас. Имя хочешь менять? Иди, ЗАГС меняй за 30 дней. Только помни в конце пути, что Эрасту куда больней.
2: На биатлоне в комментаторской кабине кричит губерния все громче и сильней. У сборной нашей вы уже чего-то находили, проверьте комментатора скорей.
3: Да, хорошо.
4: Разбежавшись, прыгнул на столы. Вот еда, и вот еды не стало. И когда доем остатки пастилы, я скажу одно лишь слово: мало.
2: Это шутки песни на Юмор ФМ.
3: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
3: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
5: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
1: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
8: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Еще Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да. Это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Зине 5 лет. Сидит в детской с явно недовольным лицом. Папа спрашивает: «Дочь, ты почему такая грустная?» «Отец, у меня только что был неприятный разговор с твоей женой». Детсадовская группа на прогулке. Валентину 4 года. Берет за руку подружку, подходит с ней к воспитательнице и заявляет: «Я хочу жениться на Лиле и увезти ее в Дубай. И чтоб грудь была большая, как у моей мамы». Сергей 9 лет подходит к отцу и говорит: «Пап, смотри, какой синяк». «Это ничего, до свадьбы заживет». «А с чего ты взял, что у меня будет свадьба?» «Ну, вырастешь, найдешь себе невесту, поженитесь, будут у вас дети». «Не-не-не, мне эти спиногрызы не нужны».
0: Угарный папа.
1: Мама моет окна в квартире, 3-летний Максим спрашивает: «Мам, а что будет, если тряпка на улицу упадет?» «Ничего страшного, Максимка, мы же на первом этаже. Спустимся и поднимем. Ты скажи лучше, что будешь делать, если мама в окно упадет». Максим, недолго думая: «Я тогда сам окно домою». Мама рассказывает сказку 5-летнему Владу. Было у отца 3 сына. Старший умный, средний и так и сяк, а младший дурак. Сын спрашивает: «Мама, отец чем-то болел?» «С чего ты взял, Владик?» «Ну а что, у него с каждым разом все хуже получалось?» Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
5: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
6: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Водитель премии внедорожный год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
0: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
0: Новости, от которых хочется улыбаться.
16: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
0: Веселые песни.
16: Поднимите мне зарплату.
0: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
17: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
18: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
19: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Да что ты вообще знаешь о жизни, если ты зимой на вещевом рынке не примерял штаны на картоночке?

0: Время для веселого чата, друзья. Прямо сейчас шутки, приветы и поздравления. Ну а если вы еще не успели написать, номер наш +7 915 0303 567. И не забывайте подписываться. Итак, здравствуйте, меня зовут Саша. Я очень хочу, чтобы это сообщение озвучили. Дорогой брат, я тебя очень люблю. Оставайся таким же веселым и хорошим. Единственное, что только, не подписали вы сообщение, но надеемся, что брат Саша сейчас это слышал и понял, от кого и кому, собственно, чей брат, чей Саша. Так, дальше. Привет своей маме из Питера. Передать ей, что она самая-самая хорошая, и хорошего ей дня из Тамбовской области. Данное послание. Классно. Идем дальше. Есть от Георгия сообщение такое. Вы клевые, Георгий, и вы клевые. А значит, Сергей пишет нам шутку. Если вы заблудились в лесу, спросите жену, куда идти, и идите в другую сторону. Ну, это же важно, чтобы еще жена с вами была. Но как будто бы, если вы вдруг заблудились с женой в лесу, тогда... Кому-то из вас точно не поздоровится. Дальше идем. Марина желает всем хорошего настроения. Также и сообщение от Никиты, который передает привет своей любимой. А любимую зовут Света. И желает он ей тоже классного, ясного дня. Друзья, дальше Кирилл Горин синепременно передаст ваши послания близким вашим и родным. Если вам есть что сказать, а я уверена, что вам есть что сказать, номер наш +7 915 0303 567. Пишите, не забывайте подписываться. Ну а через несколько минут мы с вами насладимся шутками Фоменко. Не пропустите.
1: Поделись улыбкой.
2: Наши глаза зажегся город.

0: Хоменко. 5 шуток про гаджеты.
1: В кофейне за столом сидит человек. Без смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Псих ненормальный. Птицам, чтобы появилось потомство, надо отложить яйца. А людям смартфоны и планшеты. Забыл пароль от контакта и одноклассников. Теперь не знаю, когда у жены день рождения. Женщина как мобильный телефон. То занята, то недоступна, то у вас недостаточно средств. Раньше я играл в теннис, футбол, хоккей, занимался шахматами и картингом. Но все закончилось, когда сын сломал компьютер.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Утром жена выдала гениальную фразу: «Давай я помою голову, а ты посуду и пол».

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Проект «Шутить изволите» особо ценен тем, что позволяет увидеть кумиров прошлого за кулисами, как бы в реальной жизни, и убедиться, что многим знаменитостям было не чуждо чувство юмора. В этом выпуске актерские байки, а наши герои – звезды театра и кино 20 века.
0: «Шутить изволите».
1: Актер Виктор Павлов, сыгравший бандита Мирона Осадчего в картине «Адъютант его превосходительства», любил вспоминать. После премьеры фильма стою я в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека 4, а девушка без очереди лезет. Я ей культурно объясняю, что я ее пропущу. Но зачем вперед бабушек лезть? Она повернулась, внимательно посмотрела на меня и говорит: «Вот вы как в кино гад, так и в жизни». Замечательный советский актер Георгий Вицин снимался в комедии «Она вас любит» режиссера Рафаила Сусловича. Ему предстояло сняться в эпизоде, где его герой мчится на водных лыжах по Днепру. Вицин наотрез отказывался, мол, не умею, расшибусь. Тогда режиссер пошел на хитрость и отправил актеру любовное письмо, якобы от преданной поклонницы. Текст был примерно такой. «Дорогой товарищ Вицин, вы мой идеал. Я мечтаю познакомиться с вами. Слышала, завтра вы снимаетесь в сцене на водных лыжах. Какой вы смелый. Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к вам. Поверьте, вы не разочаруетесь. Ваша Клава». Утром следующего дня Вицин еще до прихода съемочной группы уже стоял в ожидании с водными лыжами. Весь день он отважно носился по воде, много раз падал в воду, но упорно поднимался и продолжал сниматься. Режиссер думал, что его замысел удался, и рассчитывал вдоволь посмеяться, когда Вицин после съемок будет искать в толпе Клаву. Однако, каково было его удивление, когда Вицин, прощаясь, заявил ему: «А имя, товарищ режиссер, могли бы придумать и покрасивее». В 60-х годах прошлого века театр «Современник» приехал на гастроли в один из среднеазиатских городов. Актеров замечательно встретили, гастроли прошли успешно. Перед отъездом один из местных политических руководителей сказал Олегу Табакову на прощание: «Хороший вы артист, товарищ Табаков, только на бабу очень похоже».
0: Шутить изволите?
1: Да уж, как тут не вспомнить легендарного красноармейца Сухова. «Восток – дело тонкое». Прощаюсь с вами ненадолго, уже очень скоро вернусь и расскажу еще несколько забавных историй из жизни замечательных людей. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
6: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И это юмор на заказ. Все правильно. Тот самый час, когда мы все берем отдых от работы, от любых дел, от любых задач, даже и рабочих. И если босс вас не отпускает на перерыв, кстати, то просто зовите его сюда, к нам. Будем общаться вместе. Прямо сейчас каждый из вас может передавать приветы, поздравления, признания в любви. И самое главное, заказывайте свой любимый смешной контент. И чтобы все точно случилось здесь, на просторах самого веселого радио страны, нужно просто взять и написать нам вот сюда. Номер вот такой. Плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС-сообщение. Прослушали, напомню еще раз. Плюс 7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. С вами Кирилл Горин, всем здравствуйте. И первая партия сообщений у нас вот такая. Сергей из Перми передает привет своей жене Алене и дочке Саше, желает вам классного настроения. Артур на связи, он направляет пламенный поцелуй своей любимой жене Ангелине. А вот Егор из Самары передает привет и своей жене направляет этот привет, как зовут ее, кстати, Ирина. Ну и самое главное, он заказывает для нее и на всю страну большой стендап.

0: встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, да, меня зовут Марина, мне 41, я очень давно не была на свиданиях. Чтобы вы понимали, насколько, последний раз, когда я ходила с парнем на свидание, мы ходили на «Титаник». Ну, не смотреть, как он отплывает, а в кино, я не настолько старая. Это было мое самое романтическое свидание, представляете, в конце фильма, когда Джек тонет, а Роза держит его за руку, когда весь зал в слезах, мой парень говорит на весь кинотеатр: «Конечно, баба выжила, у женщин подкожный жир толще». Охренели все, даже Роза. Мне кажется, она на секунду перестала плакать. А я в ту же секунду поняла, что это мой будущий бывший. В Москве еще сложно с кем-то познакомиться, потому что в Москве самые ленивые мужчины. Знаете, я видела на сайте знакомств объявление: познакомлюсь с девушкой с зеленой ветки.

Я думаю, серьезно? Ради секса лень сделать пересадку? Мне кажется, его следующее объявление будет: познакомлюсь с девушкой с Простоюзной 23. 7-й этаж. А нет, уже не надо. Лень. Как-то лежала в больнице, ко мне подошла женщина и говорит: Марина, лечащему врачу и медсестре нужно дать. Я думаю, это на выбор или одновременно? Я говорю: а зачем? Она: ну, взятка на хорошие отношения. Мне кажется, взятка на хорошие отношения — это как-то странно. Ну, не будет же такого, что я не дам, и мне вместо операции сделают аквагрим. Просто это же их работа. Странно, если они не будут ее делать без подарков, да? Прикиньте, не дал пожарным коробку конфет, и они тушат соседний дом, который не горит. Им типа: вот, пожар! А они такие: пожар там. А птичье молоко оттуда. Недавно узнала, что мой сотовый оператор тырил у меня деньги, незаметно подключив платные услуги. Да, не буду называть его, пусть будет условно Теле6. И когда я пришла в офис Теле6 и стала ругаться, они сказали: вам просто нужно было отправить смс со словом «стоп». Просто я не знала, что у нас ролевые игры.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые!

0: FM. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
0: На Юмор ФМ 18+. Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт Вани Дмитриенко – Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошо было в детстве. Нарисуешь маме на 8 марта каляку-маляку, и она радуется. С женой это почему-то не работает.
2: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Степан из Санкт-Петербурга передает привет своей жене Ане и желает вам классного дня. Мы едем на дачу, будем отдыхать и готовить шашлык. О, как в пятницу, ну класс. Андрей пишет, что сильно любит свою жену ломака Оксану и передает вам привет. Оксана, принимайте. Оксана из Новочеркасска передает привет своим любимым деткам Кристине и Тимуру. Любит вас сильно, очень так и написала. Ирина из Твери поздравляет своего супруга Антона с днем рождения. Желает вам крепкого здоровья, счастья и много-много позитива вокруг. Ну и самое главное, говорит, что вы у нее самый лучший и самый прекрасный. Здесь же Екатеринбург на связи. Вика передает привет своей подруге Анастасии. Желает вам отличного дня и просит не забывать, что вы самое лучшее. Забыли? Мы напоминаем, Анастасия, вы самое лучшее. Липецк здесь тоже. Денис передает привет своей жене Ирине и дочке Ксении. Также есть сообщение от Владимира из Ростова-на-Дону, которое направляется своим коллегам Давиду, Диме, Ване и Саше. И просит включить для вас и для всех брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма. Итак, прямо сейчас я такого не говорил.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Каждая девушка немного Дед Мороз. У нее всегда есть в запасе несколько оленей. Не жди перемен. Перемена для учителя. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, открой ее. Именно так работают двери. Терпение и труд сделают из тебя уставшего терпилу. Если ты в чем-то не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Запомни, любой человек может оказаться у твоих ног. Главное, точно попасть в челюсть.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
2: Чую я больше, только моих хочу. Меньше плачу за то, что хочу.
1: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
0: А вот другой дом «Перекресток». ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28-4-6+.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного, благородный физрук.

0: И мы продолжаем. Вадим из Перми передает привет своей жене Алене и дочке Вике, также самому любимому сыну Артему, и пишет, что вы самые-самые лучшие. На связи Рязань. Полина передает привет своей подруге Евгении, говорит, что скучает по вам. Не скучайте. Евгения, что происходит? Напишите Полине, хоть прямо здесь. Александр из Москвы пишет, что сильно любит Юмор ФМ, благодарит вас всех нас за отличное настроение. А мы говорим, Александр, что все это для вас, для нас, для них, для всех. Вот так вот. Светлана из микрорайона Железнодорожная передает привет своим коллегам, девочкам, которые сейчас наводят красоту в одной из прекрасных мастерской, и поздравляет вас с пятницей. Егор передает привет всему Нижневартовску, а я напоминаю, легко и просто можно порадовать своих родных и близких сообщением в прямом эфире. Просто присылайте все нам, а я уже все озвучу. Номер вот такой, +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. И еще один привет у нас от Анастасии из Ростова-на-Дону, который улетает мужу Олегу. Ну и для вас прямо сейчас тот самый КВН.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
3: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
4: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай! Я готов.
5: Я вас в рай не пущу.
4: А ты, собственно, кто?
5: Апостол Петр.
4: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
5: Какому человеку?
4: Я сейчас позвоню самому.
5: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
4: Вчера.
5: Что вы там делали?
4: Ленточку перерезал.
5: Зачем?
4: Церковь открывали на пожертвование этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках в разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
5: Ну, люди?
4: Люди, во! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
5: Во. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
4: Это не взятка.
5: А что это?
4: Это суточная.
5: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
4: Я тоже.
5: Что вы тоже?
4: Спасал.
5: Кого?
4: Своих детей.
5: От чего?
4: От Геленджика.
5: Я вас все равно в рай не пущу.
4: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
5: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
4: А из осуществимых?
5: Слушайте, что вы от меня хотите?
4: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
5: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
4: Намек понял, сейчас позвоним.
5: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
4: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
5: Я тебе верю.
4: Апостол верит, и люди поверят.
3: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
6: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо,
5: я
6: спасибо.
5: Там слезу пусть.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Артем передает привет своей любимой маме Арине и просит вас улыбаться. Он вас очень сильно любит и просит не грустить. Ирина передает привет своему мужу Денису, сыновьям Марку и Илье, и пишет, что вы у нее самые лучшие. Настя здесь же на связи передает привет своей любимой маме Кристине, просит вас улыбаться. Анна и ее послание. Привет передаю своему любимому мужу Андрею и дочке Диане. Вы у меня самые лучшие и самые прекрасные. Также есть пламенный поцелуй от Марии из Оренбурга. Своему мужу Стасу направляется это сообщение. Здесь же на связи у нас Рязань. Александра передает привет своему прекрасному мужу Георгию. Говорит вам, что вы у нее самый классный, самый приятный и лучший человек на свете. И благодарит вас за то, что вы до конца этого лета все-таки успели и завершили строительство той самой дачной беседки. А вот Сергей из Санкт-Петербурга передает привет своей жене Алене и просит вас для них включить для них протоколы нелепых преступлений. Прямо сейчас вашему вниманию реалити-криминалити.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: Мы подошли к гражданину И и попросили закурить. На что тот ответил, что он знает карате. Расстроившись, что нам не дали закурить, мы заплакали. И, вытирая слезы, случайно задели гражданина И за лицо. При этом гражданин И сам дал нам деньги, чтобы мы вытерли ими слезы. В результате уличной драки ротовой орган гражданина Кузнечикова оставался распахнутым до хирургического вмешательства. Я отказался дыхнуть по просьбе инспектора не потому, что был пьяный за рулем, а потому, что трое суток не чистил зубов и боялся обидеть органы обоняния представителя власти. 5000-ные купюры я распечатывал на ксероксе не в целях фальшивомонетчества, а чтобы играть в развивающие экономические игры, типа монополия, в узком дружеском кругу знакомых мне лиц. Идея расплатиться этими купюрами за сексуальные услуги по вызову была не моя, а общая. И появилась она только потому, что услуги оказались крайне низкого качества и не соответствовали фотографиям в интернете. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями и без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
10: Жми больше всех на этой неделе.
9: И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специалист». Специализированный застройщик «Феникс», ИНН 352-547-0026.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: На кулинарном форуме спросили, как готовить печень. И ответил, что глажу ее и говорю, что предстоящие выходные будут сложнее, чем прошлые.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная партия сообщений к этому часу. Екатерина из Ижевска поздравляет с началом отпуска свою подругу и коллегу Ирину. Желает вам отличного отдыха и просит вас не отвлекаться на рабочие чаты. И говорит, вообще заблокируй рабочий телефон. Просто его выключи и не заряжай. Артем из Твери передает привет своей жене Ангелине. Благодарит вас за все, за лучшие годы, а за лучшие годы жизни в том числе, за то, что вы вместе. Он вас очень сильно любит. Вот такая вот благодарность на всю страну. Отлично. Сергей из Санкт-Петербурга передает привет своей жене Анастасии. Желает вам отличного дня и поздравляет всех с пятницей. Все остальные сообщения прозвучат уже в следующем часе в нашем веселом чате. Номер для посланий следующий. Плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Ну а под занавес часа предлагаю насладиться классикой юмора. Легендарный Михаил Задорнов навсегда.

0: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Читаю объявление в Суздале. Ну, это для людей образованных. Добро пожаловать в исконно-русский город Суздаль-Мекку православия. Наши люди разносторонне развиты. Мастерская в полуподвальном помещении, на двери написано «Ремонт баянов и электробритв». Это только в России возможно. Еще там ауру прочищают шомполом, там бреют карму, надо дополнять. Мне прислал письмо интересный человек, который очень интересно заметил явление на телевидении. Я его видел, но как-то не заострил внимание. Молодцы, спытливый мозг есть у наших телезрителей. На одном телеканале проводился смс-опрос. Хватает ли вам денег на жизнь? Да, ответ 5%, нет 95%. Стоимость отправки смс 50 рублей. На Ленинградском шоссе рекламный транспарант «Купи автомобиль, права в подарок». Такси называется «Небесный тихоход», фирма «Уже не очень хочется». И среди услуг написано «ВИП-услуга, трезвый водитель». Объявление на двери дома «Вывоз мусора и очистка квартир, в том числе и от мебели». Это замечательно просто. Так, что у меня? Буквально... Ой... В углу. Это серии только в России. Внимание! В лифте написано. Стойте в этом углу. Тогда лифт при движении не будет греметь. Другой лифт. В соседнем. В другом лифте. В случае остановки лифта обращаться в лифтерскую по адресу. Улица такая, дом такой. И рядом приклеен листок бумаги. Внимание! Запомните адрес на случай отключения света. Вошел в лифт сразу так, сразу учить это все наизусть надо. Ой, какие в подъездах пишут, ну способный народ. Если вы пришли к кому-нибудь, определитесь, где живут ваши знакомые. Звоните им. Жители нашего подъезда, конечно, будут рады в полночь подсказать вам, куда идти. Ну и, а если вы забежали в лифт просто, а если вы забежали в подъезд просто по мелкой нужде? Дальше, готовы? Вы должны иметь при себе паспорт, дорогие часы, мобильный телефон, деньги на ремонт всего подъезда, пару костылей, йод, вату, бинт, полмешка гипса и завещание. Уважаемые товарищи жильцы, такого числа во столько-то в вашем доме состоится собрание по вопросам проведения террористических актов. А это страшилка в многоэтажке у мусоропровода. Между этажами на крышке объявление. Мусор не бросать. Мусоропровод забит жильцами. Выходите вниз и пробивайте. Реклама в автомобильном магазине. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: 15 часов в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Путь к сердцу вегетарианца усеян шелухой, кожурой и огрызками.

0: Наоборот, у нас тут и один, и другой, и еще сверху несколько таких же шансов, которыми мы делимся с вами каждый день. И речь о нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Каждый из вас по-прежнему может просто улыбнуться и выиграть автомобиль уже в финале этого года. Для участия в игре нужно просто сделать селфи, улыбки и загрузить фото на сайте веселаярадио.ру. Далее ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Ну а если вдруг вы уже в игре, уже загрузили свое фото на сайте веселаярадио.ру, то у меня для вас есть одно очень важное послание. Приготовьтесь, уже в этом часе прозвучит заветная шутка Фоменко. И кому-то из вас поступит звонок. Ну а звонить вам буду я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет. И еще через полчаса буду шутить вашими шутками. Обязательно озвучу ваши приветы, поздравления, признания и любые другие послания в нашем веселом чате. Номер для сообщений следующий. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. И вот теперь поговорим о юморе. В финале часа услышим тройку любимых анекдотов Игоря Маменко. Здесь же будут лучшие миниатюры шоу «Лиги городов». А еще обязательно послушаем нашу фирменную нерекламу. Ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, но при этом очень и очень смешная. Ну а прямо сейчас скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Лучшее. Однажды в ресторане.
2: Да, блин, цены в Москве, конечно, не как в Красноярске.
3: Да?
2: Кусаются. Причем они так кусаются, как комарик, а так, ну, прям, лицо обгладывают, прям.
3: Валер, да это просто, ну, просто мы здесь еще ничего не знаем. А сейчас Алик придет и все расскажет.
2: Блин, Алик, да, скорее всего.
3: Да, ну он уже 10 лет тут живет, он уже москвич. Он, наверное, уже вермишель называет фетучини.
2: Алик!
3: Алик! Привет! Слушай, ну расскажи, что вообще, куда здесь сходить, что посмотреть?
4: Так, куда сходить в Москве, да? Ну, смотрите, в аэропорту же вы были?
2: Ну да, да.
3: Да, были, да.
4: Так, метро вы были, правильно?
2: Ну, конечно, да.
4: Такси вы уже прокатились, правильно?
2: Ну, недолго, но да, да.
3: Да.
4: Нифига себе, ну вы только приехали, уже почти везде побывали. Шустрые, ну капец, ему.
2: Так, блин, Алик, подожди. Это что, прикол какой-то? Хотелось бы посмотреть в Москве что-нибудь, ну, кроме Кремля.
4: О, Кремль! Знаю. Красный такой. Там еще новогодний снимает обращение, да?
2: Так, Алик, либо прикол затянулся, либо ты приехал в Москву на 2 часа раньше нас.
3: Да,
2: давай,
3: опять?
2: Ну куда ты тут ходишь, что ты тут видишь, расскажи.
4: Ну смотрите, короче, я, значит, каждое утро выхожу из подъезда и иду до метро. И пока я иду, немного Москву вижу. Вижу Москву, пивные разливухи всякие разные, значит, да, на первых этажах аптеки, этих очень много вижу мест, где дилды продаются, их много вижу. Потом захожу в метро и, считай, Москву уже не вижу, правильно? Значит, потом доезжаю, выхожу из метро, опять вижу Москву, только чуть-чуть другую, это опять аптеки, ну, там уже вместо разливух уже кофейни, ну, центр. И, знаешь, захожу в офис и уже 12 часов Москву не вижу. 12 часов Москву не вижу, вижу только эту гребаную таблицу в Excel.
3: Подожди, ты хочешь сказать, что ты никогда не видел вообще Красную площадь, не гулял там?
4: Гулял?
2: Ты чё?
4: Ты серьезно? Гулял?
3: Ну да, ну гулять, да.
4: Гуляют здесь туристы или москвичи, Катя? А те, кто переехал сюда, они работают до крови из глаз и задницы. Вы видели? Вы видели, сколько в Москве клиник для глаз и задницы?
3: Это жесть вообще, Алик. Ты...

0: Что, даже в заряде не был?
1: Ну, это нонсенс, блин.
2: Я в Москве знаю только один маршрут. С работы домой.
0: Капец.
2: Если меня в центре выбросить без телефона, я заплачу.
0: Алик, подожди, ну ты здесь уже 10 лет живешь. Ты за 10 лет вообще нигде не был?
2: Как это нигде не был? В депрессии был. В запое. В глубочайшей жопе я был. А, на Илвана сходил один раз.
0: Просто в шоке. Мы с Валерой вообще собирались через полгода переезжать сюда из Красноярска.
2: Вот это новость.
1: Да не, Катюх, я что-то подумал, у меня в Красноярске все устраивает в целом.
0: Да? Не, Алик, слушай, наверное, мы лучше в Красноярске поживем.
1: Да.
0: Ты давай, если хочешь, то оставайся. Приятно было увидеться. Пойдем,
1: да, все, мы пойдем.
0: Да, все, пока-пока.
3: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
2: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
2: Ну а мы понимаем и знаем только одно, что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Только что прозвучала заветная шутка Николая Фоменко в эфире самого веселого радио страны. И это значит, что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Совсем скоро кому-то из вас поступит звонок счастья. Вы правильно повторите шутку в эфире Юмор ФМ. За правильный ответ сразу получаете 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». В конце этого года у вас будут все шансы забрать наш большой классный приз. Ну а чтобы принять участие в этой игре, нужно просто зайти на сайт «Веселое радио .ру» и загрузить фото в наш фирменный улыбайзер. Участие в игре, кстати, бесплатное. Чтобы повысить шансы на выигрыш того самого заветного подарка, можно пригласить в игру всех своих друзей, родных, коллег и знакомых, и родственников в том числе, чтобы уже в финале этого года вместе кататься на новом автомобиле. Ну а пока вы присоединяетесь к нам, мы переходим к выбору нашего следующего участника. И для этого говорим два заветных слова. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Она красивая, она прекрасная, брутальная. Улыбка Айдара из Снежинска. И прямо сейчас, Айдар, мы будем звонить вам. Набираю ваш номер телефона. Верю, что вы слушаете Юмор ФМ. Звоню вам. Улыбка Айдара на сайте Юмор ФМ, веселорадио.ру. Заходите, открывайте прямую трансляцию. А тем временем я засекаю 30 секунд. Ровно столько времени есть у каждого участника игры «Автомобиль за улыбку». Чтобы взять трубку и повторить правильно заветную шутку, которая вам принесет не только 3000 рублей, как тот приятный бонус, но и путевку в суперфинал, который состоится уже в конце этого года. Участие в игре бесплатное, а времени остается у нас меньше половины. Продолжает Но, алло, здравствуйте, это «Суперигра автомобиль за улыбку», вас слышит вся страна, это Юмор ФМ. Подскажите, пожалуйста, Айдар из Снежинска, это вы, мы правильно дозвонились?
3: Супер, записала ваше сообщение, перевела в текст и уже отправила абоненту. В общем, позаботилась о том, чтобы оно точно было прочитано и прослушано, в отличие от автоответчика.
2: Электронная девушка, женщина, прекрасная дама, благодарим вас за то, что вы помогаете нам эту жизнь жить. Передавайте привет Айдару, и пусть он знает, что ему звонили из Юмор ФМ. Ему звонили, чтобы сыграть в игру «Автомобиль за улыбку», чтобы просто дать ему 3000 рублей, чтобы пригласить его в суперфинал, чтобы в конце этого года, возможно, ему и вручить тот заветный подарок в виде классного, нового, блестящего автомобиля. Напоминаю всем, ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного подарка. Не думайте долго. Заходите на сайт веселорадио.ру и загружайте свое фото в наш фирменный улыбайзер. Фото должно быть с вашей улыбкой. Загружайте и улыбайтесь дальше. Нам и вам уже в ближайшем будущем позвоним. Загружайте фото сегодня, возможно, позвоним завтра. А возможно, через день, а может быть, через полчаса. Кто знает, все может произойти. Самое главное, ловите шутки Фоменко и будьте с нами. А все, кто знает Айдара из Снежинска, передавайте пламенный привет от Юмор ФМ. Пусть знает, что мы ему звонили. И сообщите о том, что его фотография все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. А и мы продолжаем играть, раскручиваем опять заново эту прекрасную нашу суперскую машину, фирменный улыбайзер, для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ, потому что игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
2: А наша вяжет.
3: И неплохо вяжет.
2: И отличные, кстати, веники.
4: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
2: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
5: Вяжем веники!
4: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
6: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
2: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте свяжем и покажем веник.мити.
0: Зачем покупать дорогие бриллианты?
7: Ну, это же лучшие друзья девушек.
0: Поверьте, блестящий результат доступен за гораздо меньшие деньги. Вы только посмотрите на этот великолепный хреновид.
7: Ой, какая прелесть!
8: Ювелирная артель братьев Шулерманов представляет уникальную коллекцию женских украшений из искусственных драгоценных камней. Хреновит, аферит, шарлатит, ахмурит и буратиний. Хватит мечтать о скучных и дорогих алмазах. Шик и блеск теперь доступны всем.
7: Девочки, он подарил мне кольцо с буратинием.
0: Вы слышите, сколько восторга всего за 99,99.
8: Ювелирная артель братьев Шулерманов.
0: А ваша дама сердца счастлива?
8: Полный ассортимент и онлайн-заказ украшений из хреновита, аферита, шарлатита, ахмурита и буратини на сайте деньгинепахнут.фу.
9: Уютный, обустроенный городской быт кажется вам скучным? Мечтаете о переменах?
10: Здравствуйте, меня зовут Алена. Я предприниматель, жена и мать троих детей. Недавно мы решили привнести в нашу жизнь немного разнообразия. Так у нас появился енот Василий. Это доброе, милое существо буквально открыло нам новый мир. Мир новых обоев, нового паркета, новой техники и мебели. После единственной прогулки с Василием на автомобиле мы купили и новый автомобиль. А недавно наш пушистый друг разделил с моим мужем его главное увлечение – крепкий алкоголь. И пока мне не понадобились новая квартира и муж, я с удовольствием отдам Василия в хорошие, добрые, заботливые руки. Слышите? Это Василий проснулся. Я буквально на минуточку.
9: Все меняется, когда в твоей жизни появляется енот Василий.
10: Заберите у нас эту наглую тварь. Пожалуйста.
9: Запишитесь на тест-драйв енота Василия на сайте нужененот.вот.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Таким бывает период. 10 букв.
10: Ледниковый.
9: Лето же.
10: Тогда пикниковый.
11: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
12: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
13: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
14: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Хочется, чтобы красивый мужчина в полном расцвете сил забрал меня сейчас с работы, отвез к себе, бросил на огромную кровать и сказал: «Спи».

0: Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и смс-сообщение принимается здесь, в веселом чате. И самое главное, ваши шутки мы тоже с распростертыми объятиями забираем и озвучиваем в эфире Юмор-ФМ. Ирина передает привет сыну Паше и дочке Полине. Идите купаться в бассейне, пишет. Вода нагрелась, ваша мама написала вам скорее. Николай пишет: здравствуйте, передаю привет самому красивому ангелу на свете Антонине Саулиной из деревни Крутая Нижнего Новгорода. Желаю счастья, добра, любви и всем, в том числе желает он того же. Сергей, его шутка: понимаешь, что вырос, когда осознаешь, что не особо-то и хочется праздновать свой день рождения. Марина из Нижнего Новгорода передает привет своей подруге Даше Королевой и родителям Али и Магомеду. Включаем, пишет, ваше радио каждый день, этот прекрасный Юмор ФМ, и желаем всем хорошего дня. Ну класс! Ольга поздравляет с днем рождения свою прекрасную коллегу, Екатерина ее зовут. Желает вам всего самого лучшего. Отдел бухгалтерии также подписывается и сердечно поздравляет вас с вашим личным Новым годом. И еще одна шутка у нас от Степана. Настроение, двоеточие, мне бы поспать. И смешно, в финале этого часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Спать мы не будем, потому что скоро еще лучше будет, лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». А перед этим напомню, что все ваши шутки, приветы, поздравления, признания, любые послания прозвучат здесь уже в следующем часе. Номер следующий, плюс 7-915-0303-567, телеграм Макс и СМС. Веселый
1: чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
1: Так, хорошо, а что там дальше?
2: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
1: Настолько?
2: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
1: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
2: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
1: Это еще зачем?
2: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
3: Команда «Северяне» Нягань.
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и, возможен небольшой дождь.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дни рождения полезны для здоровья. Ученые доказали, что те, у кого больше дней рождений, жили, как правило, дольше.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что хорошо было? Нет, капусте нашли. Пациент заходит к доктору в кабинет, спотыкается, падает, разбивает лицо в дребезги, колено разбил тоже, нос прилип к щеке, глаз набекрень, ну в страшном состоянии. Он на коленях доползает, кладет голову на стол, говорит: «Доктор, я только спросить». Огромное кладбище, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано: «Живой уголок».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 4 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мужики, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше. Даже твоя зарплата.

0: и, конечно же, ваших улыбках, самых лучших и самых прекрасных, кстати, за которые вы можете по-прежнему получить автомобиль. Да, за свою улыбку можно выиграть машину. Подробности на сайте веселорадио.ру в игре «Автомобиль за улыбку». Все это возможно. Тем временем на календаре просто так напомню. Пятница уже и, кстати, завтра выходные. Желаем всем и каждому отличного настроения и продуктивного отдыха в компании самого избранного юмора страны. Меня зовут Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. И, кстати, уже через 32 минуты традиционно буду шутить вашими шутками и все непременно озвучу привет и поздравления и любые другие послания в нашем веселом чате. Просто передавайте приятные слова своим родным и близким и делайте это на всю страну. Присылайте все нам, а я уже все это озвучу. Номер для посланий диктую для вас. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. По вопросу юмора в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ранее к нам заглянет Денис Кляйн. Он же самый лучший ДН и будет шутить с помощью тройки анекдотов. Плюс обязательно услышим ответ от Сати, всемирно известного психолога по семейным отношениям. И все это будет, конечно, с юмором. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны. Тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
2: «Уральские пельмени» — на что, где, как, где.
3: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
4: Кто это говорит?
5: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
3: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
6: Эй, что началось-то? Я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
3: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
7: Уважаемые знатоки,
8: здрасте.
7: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
3: Время пошло.
4: Гладиолус!
5: Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
3: Время.
4: Без 5:09.
3: Кто будет отвечать?
6: Отвечать будет Друзь.
3: Подождите, Друзь, а где он?
6: Не знаю, ваши проблемы. Ищите, спрашивайте.
3: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
6: Что за новшество, не знаете?
4: Ну что, гладиолус?

0: Потому что гладиолус.
1: Итак, ваш ответ?
2: Потому что гладиолус.
1: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
2: Да, мы так считаем.
1: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
3: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
1: Уважаемые телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
2: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: 55-55-88. Окружное шоссе 53.
1: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Любимые лакомства холостяка: бутерброд с чем-нибудь, салат из всего и пельмени по-любому.

0: Ну а тем временем пора бы вам напомнить о том, что совсем скоро, уже в это воскресенье, 26 июля, мы приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и, самое главное, музыкальный пикник «Юмор-ФМ». Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо, где вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Кэрос, Султан Лагучев, Гаязов Бразерс, Венера, DJ D-Mixer и многие-многие другие прекрасные артисты. Начало в 17 часов, вход бесплатный. Еще раз напомню, все состоится 26 июля.
1: ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ.
2: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек-женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты... Все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь, у меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потрахаю тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Star FM представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый Васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «СТО МХ» в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль «СТО МХ» 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «СТО». Не оферта.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Несчастный случай произошел на фестивале пива. В гараж внезапно нагрянула жена.

Наступило традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений, даже признаний в любви. И самое главное, все это может произойти здесь, в рамках веселого чата, номер плюс 7-915-0303-567, Telegram Макс и СМС. Елена Бабушкина передает привет любимому внуку Илье, который сегодня первый раз за лето искупался в озере, написала. Как так? При том, что погода, пишет, у нас на Урале замечательная. Виктория Сыктывкара передает привет своим девочкам, Евгении и Наташе, мальчику Вадиму, а также нашей новой коллеге, написала Анастасия. Настя, давай дерзай, добро пожаловать в наш мясной рай. Сил тебе, здоровья и терпения. И послание Вадиму. Кстати, Вадим, вот написали вам вот так: держись, не падай, а вы ловите. Сергей, его шутка: верю в гороскоп только в те дни, когда он верит в меня. Правильно. Липецк на связи. Виктория передает привет своему мужу, любимому Юре. Пишет: люблю, обниму, украду. Вот так вот. И все будет легально. Лилия передает привет всему, особенно всем, особенно своему супругу Владимиру и мопсу Барону. Напоминает вам, что у нее скоро день рождения. Это касается всех, и Владимира, и мопса в том числе. И также дополнила: я в отпуске, но уже надоело отдыхать. Еще одна шутка от Виктора: решил после 6 не есть. Ночью просто сходил попить борща со сметаной. И смешно, в финале этого часа монолог Жванецкого обязательно услышим. И совсем скоро тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. Номер для сообщений по-прежнему вот такой: плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: А вот вам анекдот про счастливое совпадение, друзья. Пациентка в больнице благодарит врача. Доктор, таблетки, которые вы мне выписали, они чудесные. Они мне так помогли, доктор. Ну так помогли, ну просто вообще. Доктор невозмутимо. Ну что ж, и такое бывает. Вовремя поставленный диагноз – это очень важно. Представьте, что в кабинете двое врач и пациент. Врач очень внимательно изучает результаты анализов. Пациент слегка испуганным голосом спрашивает. Ну как там, доктор, что скажете?
4: Ну что тут скажешь? Ну, можете смело брать кредит.
3: Кредит? Доктор, ну мне нечем его отдавать.
4: А вам и не придется.
3: Лучший подарок – это подарок, сделанный собственными деньгами. Маленький сынишка подходит к папе и говорит: «Папа, дай мне, пожалуйста, 3000 рублей». Затем подходит дочка: «И мне, пожалуйста, 5000 рублей». Тут и жена подходит: «Мне тоже дай, пожалуйста, 15000 рублей». Ну, папа немножко в шоке, говорит: «Да что с вами со всеми сегодня такое произошло?» «Пап, ну ты что, забыл? У тебя же завтра день рождения».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если тебя трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, ты высокооплачиваемая работа.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я себе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там, один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, а что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте что-то такое длинное. Я говорю, ну столько, он отрезает. Он боится говорить, а вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Значит, он очень любил меня, вот из-за Райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько? И вот так вот запаковал, причем я потом ушел где-то через другой стороны, мне вынесли с третьей стороны, и толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой, они же знали и служебный вход, просто убили бы к чертям в этом районе. Уж сколько говорили, я уже читаю, уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. За что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с таксистом.

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Продал дрель. Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
5: Купила ракетки.
6: Пунг. Продал удочку.
7: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
8: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
9: Покупай безопасно.
3: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-МОБ». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Ровно 17 часов в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: А ведь когда-то не было соцсетей. И только самые близкие люди знали, что ты дурачок.

0: абсолютно любой эффект. Ингредиенты могут быть разные. Например, можно взять чеснок, чтобы сразить кого-то на повал в прямом смысле. Зубная щетка поможет вам сохранить свою визитную карточку. А вот если взять улыбку и прибавить к ней Юмор ФМ, то можно выиграть автомобиль. И все это реально в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Для участия требуется только фото вашей улыбки, которое нужно загрузить на сайте веселорадио.ру. И если фото уже у вас есть, то все, что вам остается, это ловить шутки Фоменко и ждать нашего звонка. Все просто и самое главное – бесплатно. А еще просто и бесплатно ваше сообщение прозвучит через полчаса в эфире Юмор ФМ в нашем веселом чате. Это могут быть и приветы, и поздравления, и признания, да и даже просто история о том, как проходит ваш классный день. Номер для посланий вот такой. +7 915 0303567. Телеграм, Макс и СМС. Ну а меня зовут Кирилл Горин, кстати, и всем здравствуйте. Для вас я все это и озвучу. Но перед этим расскажу вам о юморе. И смешного в финале часа Сергей Бурунов оживит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про отдых и колбасу. И, конечно же, насладимся детскими перлами в исполнении угарного папы. Ну а прямо сейчас шутки песни «Плюс», ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях Елена Борщева. Все это Юмор ФМ. Шутки песни «Автомобиль за улыбку».
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: Ну и Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
0: Давай.
3: I will try.

0: а их папа Шабред.
1: На Юмор ФМ.
2: Я теперь, когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
3: Так.
4: Так, давайте я. Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прямо из студенческие годы. Так, продолжу. Ну это прям современное. О современном я могу сказать. Так.
0: Ты морячка, я моряк, дочь морячка, сын моряк, внук стендапер, внучка блогер, что и где пошло не так.
3: Так, что, Лену просим?
2: Давай, Лен.
4: Давай.
0: Ой, стоит калина в поле у ручья, новую

0: Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно, нет. А открыть машину невозможно, нет.
1: Лен, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева. Спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки. Плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
10: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
16: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: В люксе?
19: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
18: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
20: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
21: Ищешь стабильность?

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
3: «Юмор-ФМ». Шутки и песни. Фоменко на «Юмор-ФМ».
4: После фразы «Я скоро вернусь» жена Федора Конюхова собирает вещи и на полгода едет к маме.

0: На правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую. На Юмор ФМ.
1: И солнце греет, отметка на термометре ползет вверх. Хочется уже сменить тот самый офис на отдых с близкими. Почему? Потому что, во-первых, сегодня пятница, а завтра выходные. Ну и правильно, самое время это сделать здесь. Ведь на Юмор-ФМ у нас стартовала суперигра «Пикниковый период с доставкой». Вы можете выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Как принять участие в наших играх? А все очень и очень просто. Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру. Рассказывайте о пикнике вашей мечты. Авторам самых оригинальных, веселых, трогательных рассказов мы позвоним, чтобы сыграть с вами веселую игру. И прямо сейчас мы уже дозвонились Дарье из Видного, которая поделилась с нами следующей историей. Рассказываю, и сейчас Дарье дам слово обязательно. Моя мечта следующая. Пикник в окружении сопок и вулканов на острове Итуруп. Если ударение неправильное, то откорректируйте, пожалуйста. А тропы, проросшие бамбуком, накутывает пар от горячих гейзерных источников. Где-то вдали аккуратно похрустывая хребта лосося наслаждается своим пикником медведь. Вот так вот, приятного аппетита. Сваренные яйца в бурлящей воде, разрезанные пополам, на них свежеприготовленная корка и симы под названием «Пятиминутка». Ломтик конечности краба на закате. Глядя на бушующие волны Тихого океана, и все это самое главное под крики чаек. Вот так вот аппетитно, красиво нам все расписала Дарья. Дарья, вам слово. Здравствуйте. Правда ли это? Не обманул ли я вас и всех?
2: Не обманули.
1: Вот такое вот экзотическое желание, это правда. Но на самом деле в этом что-то есть, я с вами согласен. Разделяю это желание, это очень-очень классно.
2: Вот. Да, страна большая, есть что посмотреть.
1: Обязательно, конечно, есть что поесть, как говорится. Дарья, у меня к вам только один вопрос. Потом еще, конечно, будут, но сейчас самый главный вопрос. Как у вас с памятью и дикцией?
2: Да вроде не жаловалась до сегодняшнего дня.
1: До пятницы мы дотянули, завтра выходные. В понедельник, конечно, возможно, память, дикция будет еще лучше, но сейчас как бы все вот эти вот силы, энергию сублимируем, направляем на следующее, потому что что? Правила сегодняшней игры у нас простые. Сейчас вы услышите летнюю пикниковую скороговорку, которая промурлычет маскот ленты «Кот Ух». Вам нужно с трех попыток повторить ее правильно, четко, ну и по возможности быстро. Если вы с этим справитесь, получите промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. Дарья, понятно, все, что я рассказал, или очень быстро. Готовы?
2: Готово.
1: Готово. Тогда мы начинаем активировать. Даем слово нашему коту, и сейчас уж внимание, слушаем.
0: Пикниковый период с доставкой.
3: Мяу, народ, на связи Кот Ух и летнее настроение. Повторяйте мою веселую скороговорку. Клава качалась на качелях величаво. Под вечер укачали качели Клаву.
1: Итак.
3: Пока. Веселого пикника.
1: Немного перебили нашего прекрасного кота. Ух, а поехали. Что же произошло? Можете повторить с первой попытки?
2: Так, Клава качалась на качелях величаво. Mm-hmm. А дальше я не помню.
1: Mm-hmm. А вот под вечер укачали ее... Кто ее укачал? Клаву. Так, смотрите, первая часть. Клава качалась на качелях величаво. Все, есть, засчитано, галочку поставили. Но на второй части у нее что произошло? Под вечер укачали ее те самые вот эти вот, кто ее раскачивал. А кто ее раскачивал?
2: Ё-моё.
1: Все хорошо.
2: Вечер, да. Уже тяжело с памятью.
1: Соответственно, те самые качели ее, наверное, укачали, правда?
2: Вот под вечер укачали. Качели?
1: Да, качели. А кого укачали?
2: Клаву.
1: Все, супер, принимается. Давайте, кадр один, дубль два. Вторая попытка, поехали.
2: Клава качалась на качелях величаво, а вот под вечер Клаву укачали качели. Ну, как-то не складывается.
1: Так, хорошо. Смотрите, вторая попытка принимается. Третья попытка. Теперь что нам нужно сделать? Укачали и Клаву поменяем просто местами. То есть у нас уже получится под вечер Клаву укачали... Под вечер укачали качели Клаву.
2: Ага, угу. Поняла.
1: Давайте, кадр один, дубль три. Едем.
2: Клава качалась на качелях величаво, а вот под вечер у качели качели Клаву.
1: Вот, есть, ну получилось. Все равно, понимаете, пятница – это никакая не ошибка, поэтому поздравляем вас в любом случае. Все получилось, 3 попытки. Не зря у нас их 3, наверное, потому что с 3 попытки все всегда в этой жизни получается. Мы вас поздравляем, это отличный результат. В любом случае, Дарья, вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей. Вы рады?
2: Очень. Спасибо большое.
1: Я еще больше рад по той причине, потому что, опять же, пятница, и вы с этим справились. То есть можно считать, если сейчас ваш начальник слышит прямой эфир Юмор-ФМ, то может, наверное, понять, что у вас еще работает мозг по пятницу под вечер. Поэтому можно Дарье выдать премию. А чтобы принять участие, кстати, друзья, в розыгрыше главного приза, выполнить условия акции. И, быть может, именно вам улыбнется удача 31 июля в эфире «Шутки шоу». Мы определим счастливчиков, которые получат промокоды на набор удобной садовой мебели от гиперленты за 1 рубль. Дарья и друзья, если вы тоже хотите сыграть, Дарья уже сыграла с нами, и получить шанс выиграть тот самый приз, то регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты и обязательно слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка. Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой. Улыбайтесь.
0: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
6: Супер игра. Пикниковый период с доставкой на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа!
1: Послушав на ночь сказку «Волк и семеро козлят», 4-летняя Соня задала вполне логичный вопрос. А где все это время был папа-козел? Стасику 4 года. Бабушка читает ему на ночь сказку. Стасик перебивает ее. Бабушка, ты хорошо читала книгу. А теперь выключи свой звук, я буду спать. Из школьных сочинений Васи. Трудоголик умрет раньше. А лентяй проживет долгую, но бесполезную жизнь. Емельяна Пугачева приговорили к смертной казни через помилование. Дантес не стоил и выеденного яйца Пушкина.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Настя просит маму. Мам, выроди мне братика. Это вопрос к папе, дорогая. Ну, мам, папу я хотела попросить выродить щеночка. Ксюша 3 года. Соседка ее спрашивает. Ксюшенька, кто тебе такой красивый костюмчик купил? Мама. Она долго-долго не ела, вот и купила. Тимофей 4 года 4 месяца. Проверяют слух у врача в поликлинике. Врач шепотом. Газировка. Тимофей шепотом. Мне нельзя. Мама говорит, что если я буду пить много газировки, я стану толстым, как папа. На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Реклама.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Много хотите? Много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка».

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 102-870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
2: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Верхняя боковая полка рядом с туалетом в плацкартном вагоне научила меня покупать билеты заранее.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Это веселый чат +7 915 0303 567. Телеграм Макс и СМС. Передаю привет любимому мужу Андрею. Здоровья ему и успехов в профессиональной деятельности. Я в тебя верю. Здесь подписывается Дина. Любимую сестренку Радочку поздравляю с 15-летием. Звездочку тебе на ладошку. Братец Илья написал вам вот такое сообщение. С праздником вас. Юрий Кузьмин и его послание. Передаю привет своей любимой и дорогой жене Кузьминой Галине. Очень сильно я люблю ее и не представляю свою жизнь без нее. И, конечно же, привет своей дочери Алене и моему сыну Егору. Ирина, ее шутка. Бессонница – это когда сон никак не скачивается. Лето, солнце, и мы с семьей, муж, сын, дочка и собака, едем в Сочи. Хорошей нам дороги и отдыха, написала мама Лена. Лена, пусть так оно и будет. Успехов вам. И смешного в финале часа Ильф, Петров и Бурунов. И совсем скоро Фоменко и 5 шуток про колбасу. Еще раз напомню номер +7 915 0303 567.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про колбасу.
2: Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы? Ученые выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.
3: Что за слово такое «авокадо»? Дорогая, не морочь мне голову, я куплю колбасу и все.
2: Самая вредная еда – это чай. К нему всегда найдутся пряники, колбаса и пироженки. Мужчина купил колбасу и во время драки с успехом защитил докторскую.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКРН 178-32-04-86-0.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и, возможен небольшой дождь.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен». Вологда. Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
9: Да.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Кредит 3 Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция

0: сети. Акция действует до конца августа.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь нужно принимать такой, какая она есть. Сегодня ты голубь, а завтра памятник.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Никифор Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с Персидским. «Ну, как торговля?» «Написал замечательные стихи. Про Гаврилу. Что-нибудь крестьянское?» «Пахал Гаврила с позаранку. Гаврила плуг свой обожал». «Да что Гаврила? Ведь это же халтура!» – защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе». «А вы были на Кавказе?» «Ну, через 2 недели поеду». «А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы». «Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые». «Скажите, Ляпсус, — спросил Персидский, — какие, по-вашему, шакалы?» «Да знаю я, отстаньте!» «Ну, скажите, если знаете. Ну, такие, в форме змеи». После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?» «Я писал». «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас. Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». «Ну и удружили же вы Капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис». «В чем дело?» «Дело в том, что... вы знаете, что такое домкрат?» «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое!» «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами».
2: «Да, ну, такой... ну, падает, одним словом».
1: «Домкрат падает». «Заметьте все, домкрат стремительно падает». «Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат – одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки, и так далее. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Почему вы халтурите, вместо того, чтобы учиться? Ответьте.
2: Мне нужны деньги».
1: «Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником». «Ай, Трубецкой, Трубецкой». «Да, кстати, Ляпсус, почему у Трубецкой? Никифор Трубецкой. Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий. Никифор Долгорукий. Или Никифор Валуа. Или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу 3 стишка в Герасим и Муму. То выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым». «Ах вы, халтурщик!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: А Юльке уже здесь, в студии Юмор ФМ и в видеотрансляции на сайте веселаярадио.ру. Юльки сегодня зеленые, одна снизу, другая сверху. Заходите, смотрите, деточкина, как обычно, там вам машет. Машет. Нет, не улыбается, а машет. Молодец. Дрессированная деточкина там, я у микрофона. В общем, мы уже здесь, тему принесли. Игры для вас подготовили, рубрики тоже сидим, выбираем. Да, ты можешь молчать.
1: Привет. Я просто скажу привет и все. Дальше ты опять.
0: Я уже все самое главное сказала, потому что люди знают, что
1: жми
0: тему,
1: на кнопку.
0: Тему мы озвучим сразу после первой песни в часе.
2: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: Мы тут с Деточкиной за кадром обсуждаем надвигающийся, грядущий вот уже в эти выходные пикник Юмор ФМ в гастроквартале «Три вокзала Депо». Всех не устанем приглашать еще раз, но давайте, прежде чем мы все будем отдыхать, еще немножечко поотвечаем на вопросы солнечной Деточкиной.
2: Ну да, мы сегодня тему как раз подобрали. Мы подумали, за что вот мы с Юлькой любим лето? За отпуск? Вроде нет. За то, что тепло, честно говоря, в этом году, летом, да.
1: Себе.
2: Поэтому мы решили, что мы любим за пикник Юмор ФМ это лето. А за что его любите вы? Пишите нам в комментариях ВКонтакте, в телеграм-канале Юмор ФМ. У нас там есть группа. Подписывайтесь на нас, отвечайте активно. Ну и, разумеется, есть номер для интровертов. Сразу попадаете к солнечной. Она это читает, редактирует и все.
1: Рыбак
2: такое.
1: Рыбака, да, как говорится. +7 915 03 03 567 в Максе в телеграме и смс-очками. Рассказывайте, за что вы любите лето. Ну и голосуйте. Лето видели и получше, или это лучшее время года. Ну, как бы, мне хочется проголосовать и за то, и за другое, но если брать конкретно лето в Москве 2026, то, конечно, видели и получше. В общем, ждем ваши голоса и ждем ваши комментарии. А в эфире большой стендап.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Я часто рассказываю шутки про бывшего, и вот он мне недавно позвонил, потому что посмотрел видео, где я про него шучу. Говорит, а почему ты про меня только плохое рассказываешь? Могла бы и хорошее рассказать. Ну, а с чего мне про тебя что-то хорошее рассказывать? Ты же еще жив. В этом же суть расставания. Какой смысл расставаться и говорить «хорошо»? Ну, это вообще как? Он изменял мне, но делал это великолепно. Все отзывы положительные. В топе на профи.ру. Он мне на день рождения подарил альбом для рисования и фломастеры. Ну, а мне не 7 было, вот буквально год назад. Что ты хотел этим сказать? Типа, на, развивай мелкую моторику, со мной в постели пригодится. Он как-то устроил скандал, когда увидел фотку 5-летней давности, где я улыбаюсь с другим парнем. Говорит, ты там выглядела счастливой. Ну, конечно, я выгляжу счастливой, я там на 5 лет моложе. Ты бы еще мои детские альбомы открыл, где я на утреннике стою и дико улыбаюсь, потому что я там еще на 40 килограмм меньше, чем сейчас. Мне сейчас в соцсети в рекомендованном показывает его новую девушку. Вот прям рекомендовано. Ну, рекомендовано для чего? Чтобы мне весь день испортить? Типа, вот смотри, Лиля, как живет человек, на котором эска – это оверсайз. Ну, я надеюсь, она такая худая, потому что им нечего есть. Сейчас сложно расставаться, потому что ты в любой момент можешь зайти к нему на страничку, посмотреть, как он живет. Прикольно было раньше, вы расстались, и интрига. Потом увидела его в дежурной части, обрадовалась. Но надо признать, нам нравятся плохие парни. Вот, девушки, поаплодируйте, у кого был нормальный, адекватный поклонник. Ну, который цветы дарил, стихи сочинил, и шел нахрен. Ну, потому что не умеет между

лестничных пролетов так плюнуть, чтобы до первого этажа долетела. Ну, нам же нужен этот, который 8 лет девятку чинит, который искренне удивляется, что ты никогда из лужи не пила. Ну, мы выбираем таких парней, потому что если парень хороший, ну, тогда ты становишься истеричкой. Тогда ты в этой паре с придурью. Про тебя его друзья говорят, ты чего не видишь, она конченая. Ну, знаете этот момент, когда в комнату заходишь, и все резко замолчали? В паре кто-то должен быть долбанутым. Ну, счастливые пары, они только в рекламе плавленного сыра. И то, если присмотреться, увидите, что там мать с гнильцой. Она всегда чуть шире улыбается, потому что на бутер себе больше намазала. Вообще поняла, что пока не готова к отношениям. Мне сейчас, когда какой-то парень говорит, давай посидим где-нибудь, я говорю, давай. Я вот дома посижу. Тебе же тоже есть где посидеть? Иди, посиди. Все, спасибо большое.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
4: «Офис-маркет». Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: 681 600 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция.

0: мы спросили, за что вы любите лето. Рассказывайте, делитесь. Это могут быть смешные, прикольные комментарии, а могут быть и вполне себе жизненные. Плюс 7-915-03-03-567. Вполне себе жизнеспособный номер для Макса, Телеграма и СМС ваших.
1: Олег вот нам пишет в Телеграм-канале Юмор-ФМ, что летом одеваться быстрее можно. Это правда. Просто натянул, вот я сегодня шорты натянула, маечку и вперед и пошла. Ну, классно же.
0: Это классно. А еще летом раздеваться быстрее.
1: Тоже все. Пришел, быстренько да. Снял, ногой пнул в угол.
0: Вечером после работы, да. Я пока вчера шла от коридора до ванной, собственно, вот
1: уже и разделась.
0: Да, уже и вот.
1: А это тут стоишь, пуховик снимаешь,
0: конечно.
1: 50 лет, ботинки еще расшнуровываешь.
0: Как весит все, Юля.
1: Отвратительно. Давай не будем о плохом, давай о хорошем.
0: Пускай пусть всегда будет лето. А Сергей любит это время года за то, что на кустах и деревьях растет бесплатная еда. Но самое главное, не в городе эту бесплатную еду срывать, потому что говорят, что она впитывает в себя все вот эти вот металлы и прочее. Хотя и за городом я вот в эти выходные была, тоже бесплатную еду с кустов сдирала. Правда, там клопами еще немножечко перекусила и разными червячками. Но, как Деточкина говорит, это же белок!
1: Да, это биоразнообразие, ты впитываешь в себя природу.
0: Когда бы я еще попробовала клопа?
1: Да. Не буду об этом думать, лучше прочитаю комментарий от Евгения. Он любит лето за то, что оно раздевает женщин так, как ни один мужик не разденет. И я имею в виду всех сразу. Не, ну некоторых как бы лучше не надо раздевать, мне кажется.
0: Ну, это бодишейминг называется. Вот. А вообще, это лето в Москве не всех женщин раздевает, потому что идешь по улице, кто-то в куртке, а кто-то вот раздет. Поэтому,
1: ну, это мы солнечные. Обычно выходим, она в пуховике, я в сандаликах.
0: Я вчера Деточкиной рассказывала о том, как я купила себе пуховик на зиму, сейчас летом, потому что дешево. А потом посмотрела прогноз погоды и говорю, завтра я в нем приду на работу. Так что ждите, на днях зацените в видеотрансляции мой новый пуховик. Ну а пока давайте посмотрим. Слушаем Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
4: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
5: «Я такого не говорил».
4: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
5: Льва Толстого знаешь? Я откормил. Окуня знаешь? Я окунул. Якутию знаешь? Я кутил. Чуйскую долину знаешь? Я учуял. Позвоночник знаешь? Я позвонил. Знаешь, чем отличаются похороны от свадьбы? На одного алкоголика меньше. Знаешь, почему волосы покидают женскую голову? Просто из-за слишком дорогих шампуней они становятся не только сильными, но и независимыми.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
5: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только на юморах.

0: России на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура тут тупорылая.
0: Валерий Рапкин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Ого! Вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
9: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: О, Т-моб. Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
17: АО Альфа-банк 6+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
19: в ленте.
20: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене всего за 279,99 до 29 июля. Все начинается с Ашана.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Прошло уже 4 года после собеседования. Подозреваю, на работу взяли кого-то другого.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор ФМ продолжается. И у нас, как всегда, хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Это российская повестка. В Екатеринбурге сервис доставки еды запустил новую услугу под названием «Нытинг». Бедным курьерам и так нелегко, а теперь они еще по 15 минут должны выслушивать ворчание и сетование клиента на жизнь.
0: 15... Подожди, а я же за дополнительные деньги делаю,
2: конечно,
0: правильно?
2: 15 минут вот. Нытинга обойдется в 5000 рублей. Среди тем неудачные свидания, проблемы на работе, мол, много хотят, но мало платят, и просто нытье о тяжелой взрослой жизни. Пока непонятно, насколько часто услугой будут пользоваться клиенты, потому что, по-моему, в нашей стране поныть любят все, но не все любят за это платить. Я бы сказала, что таких очень мало.
3: Вот нам, например, можно ныть совершенно бесплатно.
0: Но сегодня у нас тема, да, немного другая. А вообще...
2: Нам надо сегодня что-то теплое писать про лето. А в Петербурге бабушки-инфлюенсеры раскроют зумерам секреты малинового варенья. А на этот раз в Питере решили устроить фестиваль малины на целую неделю. За участие в обсуждениях, присутствии на лекциях или соревнованиях дают в награду стакан малины. Все желающие смогут стать соавторами большой картины, раскрасить фрагмент полотна, разумеется, тоже про малину. Ну и, в общем, за каждую малиновую позицию в чеке получают малиновую печать и в конце дадут призы. Это прям вот мощно. Но если так вот разобраться, мы тоже с Юлькой могли бы быть бабушками-инфлюенсерами и что-нибудь такое втирать людям. Правда? За деньги.
0: А мы каждый день это делаем вечером.
2: За деньги. Нет, не бесплатно, за деньги. В нашем любимом с Юлькой магазине вышла лимитка. Летняя. Антистресс-набор по битью крапивы палкой. В этом наборе семена крапивы, инструкция по выращиванию и палка для воспитания, собственно, растения. Прямо как в детстве, но все это приурочено к дню заботы о себе, который отмечается как раз сегодня. По задумке нужно сначала вырастить крапиву дома или на даче. Семена как бы должны прорасти за 10-20 дней. После этого можно выбрать, как поступить с растением. Символически выпустить пар с помощью палки или просто посмотреть, как она растет. Это самая крапива или, может быть, даже сделать из нее щи холодные. Рецепты обещают выслать попозже. Ты купишь себе такую вот историю? Я просто думаю, если ты не купишь, то я тогда тебе подарю на день рождения.
0: А можно и я не куплю, и ты не подаришь?
2: Нет.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: же, конечно, заходите в видеотрансляцию. Напомню, что она есть на сайте веселаярадио.ру и в нашей официальной группе ВКонтакте. Деточкины радуют всех своими русскими народными танцами.
1: Это даже цыганочка с выходом, я бы сказала, так вот плечами. На-на-на-на-на. А ты пока скажи, какой у нас опрос.
0: На-на-на-на-на. Опрос у нас сегодня про лето. Почему мы такие веселые? Потому что, ну, лето странное, но, по крайней мере, обещали нам 9 дней дождей, а их нет, поэтому мы радуемся и поем. А, в общем, голосуйте. Лето — это лучшее время года или видели и получше? 70% в телеграм-канале голосуют за то, что, конечно, лето — это самое лучшее время года.
1: А ВКонтакте таких еще больше, 75%, но мне бы хотелось, чтобы было 100%. Поэтому заходите и голосуйте, пожалуйста.
0: Ну, а уже не будет же?
1: Почему не будет?
0: Ну, потому что уже есть те, кто проголосовал.
1: Ну, ладно, будет 99%, если все проголосуют за лето, то тогда тех, кому не нравится, будет меньшинство.
0: Ну, это весь мир должен проголосовать, Деточкин. Ты, конечно, звезда, но пока еще не настолько. А давайте мы послушаем звезду, которая крупнее нас обеих вместе взятых. Роман Юнусов.
1: Ну да, ты права, он крупнее.
0: Гол, ой, штанга на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
4: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт, внимание, марш!
3: Гол! Штанга!
4: Да, друзья, если честно, я еще никогда не видел, чтобы этим местом отбирали мяч. Но Казимира, видимо, футболист с неограниченными возможностями. И все-таки уникальный это вид спорта марафон. Ведь спортсменов никто не заставляет. А как бегут? Да, сегодня поражение «Локомотива» так же неизбежно, как повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Шамар идет к воротам, выходит к воротам. Забыл Шамар, зачем пришел к воротам. Как известно, шотландцы отлично играют головой. Вообще, говорят, они такими и рождаются. Пожалуй, разделю возмущение тренерского штаба. Поле откровенно не готово к игре столь высокого ранга. Где аллейки? Где скамеечки, а? Где, в конце концов, урны для курящих футболистов? Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями и без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 550321.
7: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
10: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
11: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Супер-игра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Женщина в 45 лет может вклеить в паспорт не фотографию, а ягодку.
2: Тем более, что сейчас ягодные сезоны, добавила бы я, но это повторять совершенно не обязательно.
3: Ты наверняка себе клюковку в это самое вклеила.
2: Ненавижу клюкву. Я вообще не знаю, кто ест клюкву, бруснику, вот это
3: ладно,
2: вот.
3: Ладно, у тебя изюм. Твоя любимая ягодка.
2: Да. Это тоже запоминать не нужно. Нужно запомнить шутку, которую озвучил Фоменко, и повторить ее, когда мы позвоним. А звонить мы будем, Юлечка, кому?
3: Да, мы будем звонить тому, кого выберет улыбайзер. Ясное дело, нам такое важно. Функцию не доверят, а улыбайзер уже раскрутился, фотки ваши как следует перемешал, и вот тот, кто успел зарегистрироваться на сайте веселорадио.ру, сейчас должен быть особенно внимательным и держать в руках смартфон, потому что мы на него позвоним. Давай остановим и звонить начнем.
2: Да, мы пока держим в руках кнопку остановки улыбайзера, и остановится он волшебными словами.
3: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль! За улыбку!
3: И нам выпадает Лариса из Сыктывкара. Сейчас на наших экранах можно ее видеть. Она не хочет нас смотреть, немножко даже глаза прикрыла.
2: А чтобы... просто, мне кажется, в Сыктывкаре уже может быть время вечернее?
3: Нет, так? Ну, как бы там не намного больше, чем у нас. Ну, давай позвоним и спросим, что Лариса, может быть, ей нравится, как у нее тут волосы лежат.
2: Да, женщины, они... Да. Звоним в Сыктывкар.
3: Так.
2: Они выбирают фотографии, где у них хороший макияж, красивая прическа. Вот закат, опять же, красиво ложится на ее лицо. Просто она прикрыла глаза от удовольствия. Видно же, что это да. Закатное солнце. А, так. Алло.
3: Не алло,
2: да. А я уже обрадовалась. У меня уже оптимизм такой заиграл в одном месте. Вместе с изюмом. Но давай еще подождем 5 секундочек. Дадим-таки Ларисе из Сыктывкара шанс, но, увы, 30 секунд истекли. Лариса не взяла трубку, да. И это такое прям большое эх.
3: Ну, ничего страшного. Кстати, ну, уже вечер пятницы. Возможно, она где-то отжигает, танцует самбу-румбу и вот это вот все. Ну, а мы желаем Ларисе хорошего вечера и еще раз попасть в наш улыбайзер. Было такое не раз, что выбирал он еще раз игрока того же самого. И тогда уж он попадал к нам в суперфинал. Пожелаем всем удачи, особенно тем, кто прямо сейчас такой улыбнется, сделает фоточку и загрузит ее в на наш сайт веселорадио.ру.
2: Ты представляешь, в Сыктывкаре московское время. Вот мы облажались с тобой.
3: Да нет, мы не облажались. Мы же сказали, что там нормальное время.
2: Уф, спасибо, ты меня спасла.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ком».
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Приветствуем всех, солнечные деточкина, здесь, в студии Юмор-ФМ, и на нас еще можно смотреть. При этих словах деточкина начинает махать, но сейчас почему-то не начала. Видимо,
2: я улыбаюсь.
1: Осознала свою независимость. Такая, что это все время, когда говорят про трансляшку, я начинаю позировать. Вот, как будто бы... А вот ведь она... Непослушная, короче, но в любом случае мы здесь, мы такие все летние и говорим сегодня, собственно, о лете.
2: Да, мы сегодня спросили прям вот простейший вопрос, на который легко ответить, за что вы любите лето? Даже те, кто больше любит зиму, и то находят в себе вот эти слова, чтобы написать, за что лето можно любить. И у кого что? Вот, например, один нам пишет товарищ, что летом не надо платить за отопление, прям не нарадуюсь, понимаешь? Ну, это смотря где, вот когда в квартире живешь, то там целый год платишь за отопление.
1: Но это зависит от региона. Да, в Москве как бы отопление, оно на 12 месяцев растянуто. Раскидано. Кто-то пишет, что люблю лето за то, что летом у меня день рождения. У нас тоже летом.
2: Нет, ну у нас уже ближе к осени. Да. Ну, это, знаешь, с возрастом проходит любовь к дню рождения. Короче говоря, пишите, за что вы любите лето. Ждем ваши комментарии ВКонтакте и в телеграм-канале Юмор-ФМ, а еще на номер +7 915 0303 567.
1: Но не все мессенджеры нынче работают. Мы предлагаем вам писать смски, либо в Телеграм или в Максе. Вот там мы точно увидим и, возможно, даже прочитаем. И голосуйте в Телеграм-канале и ВКонтакте. Лето – лучшее время года или видели и получше? Вот такой сегодня опрос.
0: Дни Юли на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ.
1: Вы пишите нам комментарии, мы их читаем в эфире, и все это происходит в веселом чате. А в этом часе их будет аж два, так что рассказывайте, за что вы любите лето, а мы еще расскажем, что мы любим разные классные рубрики, которые звучат в эфире Юмор-ФМ. И одна из них — это, конечно же, «Не надо на меня поворачиваться», я не про тебя сейчас, девочки, наговорю, а про рубрику «Лига городов», где смешные ребята шутят, что еще смешные ребята умеют делать.
2: А вторая рубрика — это «Девочки на невиноват», которую, я тоже знаю, любят люди и ждут, когда я им расскажу про самые популярные мемы в Рунете. Как раз оставили рейтинг и уверена, что ты таких не знаешь. Держу вас, старичков, в курсе.
1: На, спасибо. Просвещай меня. Кто же, если не ты? Не реклама тоже в этом часе появится, но прямо сейчас шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в театре.
3: Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Скоро начнется балет «Лебединое озеро». Но с учетом, какую охренительную кучу денег вы отвалили нам за каждый билет, мы, конечно же, дождемся всех до единого.
4: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотря в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют, я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
5: Вот, кстати, Янчик, ты когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография, просто перелистывают и все. Как
6: руки понимаете? Убрал, я так сказал!
7: Стоять!
6: Руки убрал!
7: Стоять!
6: Убрать руки!
7: Вам сюда нельзя!
6: Это тебе сюда нельзя было в этот мир! Ты, швейцарская обслуга, тут стоишь! Да если бы твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она бы тебя с самолета на вилла родила! Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному!
7: Дело в том, что если вы хотите посмотреть... Балет! Вам нужен билет!
6: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время об башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей! Ни за вагон угля, ни за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр!
7: Ну, такая здесь стоимость!
6: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость! Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
7: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете, мне что? Да обкакачки очень сильно нравятся в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать. Они как будто тупорылые, тупорезы не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет. И поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас... В большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
6: О, напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно?

0: так, что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
1: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
0: Я прикольный?
1: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала?
2: Угу.
1: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте. Теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
0: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
3: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате — это карате, а молоток — это молоток.

0: самое время почитать ваши комментарии. Вы нам пишете сегодня про то, как вы любите лето и за что вы его любите. Поэтому, друзья, пишите нам в наш телеграм-канал, на сайт веселаярадио.ру заходите, чтобы посмотреть видеотрансляцию. Я сегодня на неожиданном месте. Иди садись на свое место, куда ты идешь.
1: Да, я просто хочу побыть на твоем месте и почитать тоже комментарии.
0: Тебя там плохо слышно.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, давай меняемся.
0: Давай меняемся. Мы решили просто разнообразить нашу работу сегодня. Садись, Соло, на свое место.
1: Кто же будет читать комментарии? В телеграм-канале Юмор ФМ, в нашей группе ВКонтакте много интересного. И вот, например, пишет нам
0: Татьяна, вот, например, нам пишет в телеграм-канале: «Вообще лучшее время года зима, но летом цветут в саду мои цветочки. И ужин на улице вечером, и кофе на улице утром – это лучший подарок от лета». Ну, вообще, как бы, если так разобраться, Татьяна написала, за что она любит зиму, там, санки, лыжи, все такое, но нельзя попить кофейка на улице зимой, потому что можно примерзнуть к стакану губами или
1: знаю,
0: языком.
1: Я всегда пью кофеек зимой на улице.
0: Так, давай не заступайся за зиму. У нас сегодня лето. Это хвалим.
1: Нет, я, конечно, не заступаюсь, но просто если холодный кофеек, тогда да, можно и языком прилепиться и попросить какого-нибудь прохожего тебя отодрать.
0: Оторви, ну,
1: в смысле, от стакана, да. А вот Александр тут написал комментарий, почему я замешкалась. Просто, ну, тут немного не политкорректно. Сейчас не все можно озвучивать. Да, не все слова, которые раньше можно было произносить.
0: А ты их замени на изюм.
1: Хорошо, ладно.
0: И там будет изюм.
1: Там не изюм. Александр летом становится немного похожим на афроамериканца. Вот. Хотя бы цветом кожи.
0: А, я думала, такой же кудрявый становится.
1: Ну, вот он написал, да, что как бы не теми частями тела, вот, ну, хотя бы цветом кожи Александру тоже
0: Александр,
1: норм.
0: Пришлите фотку, у меня разыгралась фантазия, невероятно.
1: Да. Тогда присылайте Деточкиной. Она проверяет у нас телеграм-канал и группу ВКонтакте. Хотя, знаете, если там запостить такую фотку, то вас сразу забанят. Поэтому не надо, лучше не рисковать. Давайте не рекламу послушаем.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Почувствовали легкое недомогание?

0: 77 бит, один ответ. Бат Фуфлофирон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: Охудеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете.

0: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем не популярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
1: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
0: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки, а ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
1: Займитесь делом. Сперва станок, потом ТикТок.
0: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
1: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» заиграет для вас новыми красками.
0: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса.
1: Займитесь делом.
0: Подробности на сайте .лучшенепой. И точка.
2: Федерация городушного спорта города Поцелуйска приглашает всех желающих в Поцелуйск на главное событие в мире любительских городков. Фестиваль ночной городошной лиги.
3: 8 команд сойдутся в непримиримой битве за кубок мэра Поцелуйска по городкам. Азарт, драйв, накал страстей, мастера биты и броска, легенды городошного спорта. Иван Марамоев, Эраст Козявка, Аникей Хрюкин.
4: Зрителей ждут выставка-продажа городошного снаряжения и атрибутики, торжественное открытие музея славы городошного спорта, концерт поп-группы «Побитые отшельники».
2: Фанат городков, займи свое место на трибуне. Найди свой фан-айди на сайте «Ах, как хочется ворваться в городки.ах».

0: Реклама.
1: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
2: Все, я больше, больше, больше, больше, только, только, только мы хотим. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
1: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
3: А вот такой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. «Теннет Т8» для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах «Теннет» и на «Теннет.ру». Цена на модель «Теннет Т8» комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
15: АО Альфа-банк 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь работал на заводе по производству презервативов. У него есть две дочери. Одна от первого брака, а другая от заводского.

0: буду больше занимать деточкинское место, потому что ей там так хорошо танцуется. А сейчас оттуда же ей хорошо расскажется хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Аналитики составили рейтинг самых популярных мемов в Рунете за последний квартал. Возможно, что вы так же далеки от этого, как я, так что давайте удивляться вместе. На первом месте воздухан. Так называют людей, которые раздают грандиозные обещания и приписывают себе мнимые достижения, но при этом ничего не делают. Мне кажется, вот как раз Дональд Трамп под это слово идеально подходит. Но мне почему-то казалось, что это что-то такое ругательное и связано с порчей воздуха. Оказывается, нет. А на втором месте черемша. Это гибрид льва и кролика. Я думала, что черемша — это вот эта закуска такая вкусненькая, остренькая. Это, оказывается, гибрид льва и кролика. А там
3: Чего?
2: Да, это, короче, это ролики закукли. Какие-то от об СССР, псевдоисторические. Вот в этих роликах есть еще кролик с головой тигра по имени Семга и рыба с головой собаки Бырдыщ. Вот так. А последнее место заняла, кстати, вот это Бырдыщ, 12-е место заняла в рейтинге. Бронза у слова «бурмалда», что в наших реалиях означает какую-то ерунду. Ну, типа бурда и ерунда, и получилось вот это вот самое. Нас, друзья, постоянно пугают отключением любимых соцсетей, но бояться нечего, ведь скоро госуслуги могут стать соцсетью. Там можно будет не только штрафы заплатить, но и фотографии опубликовать, обещают в правительстве. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, возможность создавать собственные события, приглашать друзей и единомышленников, использовать систему достижений с бонусами и подарками. А можно не надо? Я что-то не хочу портить свой завтрак на госуслугах. Я сомневаюсь, что товарищ майору прям вот придет в восторг.
3: Юля.
2: От моих яиц пошел.
3: Как говорила вчера Ира Тонева, по лезвию ходишь.
2: Ну и не все так радужно, ребята. У нас тут столица нашей родины заняла первое место в антирейтинге европейских городов по доступности ипотеки. В Москве ежемесячный платеж по ипотеке составляет 450% от совокупного дохода семьи. Но если проще сказать, то за один месяц нужно отдать 4 зарплаты. А у тебя только одна, и тебе еще на нее жить, детей содержать и все такое. Почему вы не берете ипотеку? На втором месте Нижний Новгород, ну и замыкает тройку Санкт-Петербург. Знаете, где дешевле всего ипотека? В Париже или в Берлине. Там нужно отдать примерно пол зарплаты. И половина тебе еще останется. Мне что-то как-то больно стало. Но я не хочу, конечно, как в Европе. Ни в коем случае.
3: Ладно, тогда я свой комментарий, который наполовину уже вылетел изо рта, запихиваю обратно.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: еще очень важно нам напомнить, что послезавтра в гастроквартале «Три вокзала депо» пройдет огромный, классный, веселый пикник Юмор ФМ, и как будто бы погода тоже будет нам сопутствовать.
1: Да, Юля. У нас будет множество прекрасных конкурсов. Будут котики, будут подарки, будет фотозона, огромное количество. Так что можно наделать фоток и потом выложить во всех соцсетях, чтобы вам все завидовали. Приходите всей семьей. И тем более, что у нас ожидается веселый, огромный концерт. И там будут выступать ваши любимые звезды. Мы очень ждем, что диджей-демиксер всех разогреет. Тестостерон просто зажжет. И будет, конечно, Галибри и Мавик, будет Фабрика, будут Градусы и наш секретный гость, который уже никакой не секретный, да?
0: Да, все Гаязов фанаты Бразерс. Гаязов с Бразерс ликуют уже, готовятся прийти. А вас уже ждем. Самое главное, что все это количество звезд, включая ведущих Еврофэм, можно увидеть совершенно бесплатно. Приходите, отлично проведите день, берите всю семью, вот, ну и не пожалеете, прямо однозначно будете еще потом благодарить нас целый год.
1: Да, там и на Мажару повторить. И на Бурного уже идет пул гостей.
0: А прямо сейчас у нас в эфире Лига городов.
2: Юмор ФМ и ТНТ.

0: красивых девушек. Салават.
1: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
2: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
3: Мужчина, отойдите.
2: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда Владикавказ.
4: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
5: Конечно.
6: Да.
5: Ну, конечно.
4: А Галустян плюс?
5: Нет.
4: А Светлаков плюс?
6: Нет.
4: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
7: Сейчас бы арбуз лавашом.
4: В смысле?
7: Кайфовать хочу.
4: Что?
7: Кайфовать хочу.
8: Я не понял,

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
4: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
1: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20 20 17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20 20 17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нюансы русского языка. «Не надо меня уговаривать» означает «нет, меня не надо уговаривать». Обеими руками «за».

0: Юли, Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.
1: Вы рассказываете, за что вы любите лето в телеграм-канале Юмор ФМ, в нашей группе ВКонтакте, а мы берем и читаем, вот, например, сообщение от Бориса. Он любит лето за то, что можно строить дом. Ура! Пишет он, ура! 4-й год, и на свой праздник я заезжаю в дом 2 августа. На свой
2: ура!
1: Праздник.
2: Ну, там будет день ВДВ, видимо, и он в этот день нас заезжает.
1: Ничего себе, ты прям вот так вот сразу, хоба, 2 августа.
2: На самом деле это было очень с трудом.
1: Я вообще думала, что у него день рождения, и хотела сказать.
2: Не, ну, может быть, конечно.
1: Так долго мечтал о своем доме, даже деревьев насадил. Борис, мы вас поздравляем, счастья, радости желаем.
2: Главное, деревья уже посадил, а дом только настраивает.
1: А фонтан сделал?
2: А сына уже тоже сделал?
1: Подожди, если день ВДВ, фонтан важнее.
2: Ну, да, но можно же фонтан где-то найти, а сына придется своего делать. Дмитрий пишет, люблю лето за то, что можно выехать на озеро, поставить палатку, половить рыбу, сварить уху, сделать кашу из гречки с тушенкой, выпить, глядя на закат солнца, искупаться ночью, а потом греться около костра. Я сразу, Дмитрий, встречный вопрос, а вы не боитесь в озере купаться ночью? Там же наверняка сон сидит. И такой...
1: Уж сижками-то.
2: Не, ну серьезно, как люди... Я так-то боюсь купаться днем, скажем так, а ночью лезть в воду. Там как раз эти ночные рыбы просыпаются и мстят
1: вам. Это в океане. Нет, а в озере, наверное, нет.
2: Ну вот сом, он же большой. Он вот, ну, может 3 метра быть. Говорят, что они едят людей. Дмитрий,
1: где-то
2: мне страшно за вас.
1: Рассказывали, что один сом съел дяденьку. А у знакомого, как
2: остались
1: обычно.
2: Остались только трусики.
1: Владимир пишет. Весь июнь красил спортзал. Вот это супер удовольствие. И так каждый год.
2: Чего?
1: А знаешь почему?
2: Он учитель в школе?
1: Да, Владимир учитель в школе, так что у них лето вот такое, краской дышать.
2: Супер удовольствие,
1: впрочем,
2: согласна.
1: Все мы, да, по весне и в начале лета дышим краской, потому что все же облагораживают, красят. А ждем ваши комментарии, за что вы любите лето. Пишите в телеграм-канале Юмор ФМ, пишите в нашей группе ВКонтакте, почитаем.
0: Дни Юли.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Продал дрель.
3: Пинк.
2: Купил колыбель.
3: Пуньк.
4: Продала пинетки.
3: Пинк.
4: Купила ракетки.
5: Пуньк. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинк-пуньк. Пинк-пуньк.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинк.
7: Покупай безопасно.
3: Пуньк.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена

0: Гречкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Еще немножечко и вечернее шоу на Юмор-ФМ. Час нам остался доработать, и все, и выходные от солнечной деточкины. Всем привет, всем здрасте.
2: Привет-привет, и главное, выходные мы ждем. Почему? Потому что там ожидается веселый, вкусный танцевальный пикник Юмор-ФМ. Мы собираемся туда прийти 26 июля, как следует зажечь его. И за это мы очень любим лето, потому что у нас каждое лето такой пикник. А за что вы любите лето, рассказывайте нам, пожалуйста, в комментариях ВКонтакте, в Телеграме. Сегодня люди пишет, вот Андрей говорит, что у него летом зрение улучшается. Столько красавиц понаехало. Понимаешь, сразу...
1: Конечно, зрение зависит от количества, от наличия красавиц.
2: Ну, знаешь, когда некрасивое, то и не хочется, как будто вот размывается все.
1: Согласна,
2: а когда красивое, раз...
1: Да. Спускаешься в метро и ничего не видишь. Рассказывайте, за что вы любите лето, на номер плюс 7-915-0303-567. Он работает для сообщений в Телеграме, в Макси и смс-очки тоже можно нам писать. А и голосуйте, конечно же. Как всегда, мы с опросом к вам сегодня пришли в Телеграм-канале и ВКонтакте, спросили у вас, лето это лучшее время года или видали и получше? А москвичи, конечно, в этом году видали лето и получше, но все равно большинство людей голосуют, конечно, 72% в Телеграм-канале, что это лучшее время года.
2: ВКонтакте 75% тоже любят лето.
0: Дни Юли на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ.
1: А Юли тут сидят на расслабоне, обсуждают ваши комментарии, которые вы отправляете. Некоторые даже фоточки присылают себя на дачном участке. Приятно посмотреть на наших слушателей, потому что обычно же мы их читаем, как-то себе фантазируем, а вот они присылают фоточки, какие они на самом деле. Кстати, да, можете делать селфи и просто вот нам для настроения отправлять, но комментарии мы, естественно, озвучим. Веселый чат в этом часе будет обязательно, а еще веселый и самый лучший Дэн появится с анекдотом.
2: В рубрике «Деточкина не виновата» расскажу новости из самых разных стран. Что там в Японии, в Германии, в США интересного происходит, узнаем.
1: А вот то самое про Японию ты будешь рассказывать?
2: Какую ту самую?
1: Что ты мне говорила?
2: Нет, разумеется.
1: Нет? Ладно, очень жаль. Статья с юмором зато появится, никому не будет жаль, все наоборот порадуются. А может быть, кто-то даже к его советам прислушается, хотя он дает их, конечно, с сарказмом неким, но в жизни всякое может сработать. Так что слушайте, обязательно это будут советы про то, как бороться с ревностью. Ну а прямо сейчас КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Татнефти, город Альметьевск.
3: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот послушайте.
4: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
3: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
5: Всем пиз, сосем Барбарис, Ярослав, Никита, Григорий, с вами группа Цикорий.
6: Брюква!

0: мазью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандалии. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
4: Тот самый КВН.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у тебя отличное настроение, говорят, чувствую себя на $1 000 000.
2: Так вот, я сегодня чувствую себя примерно на 5 рублей.

0: А сейчас я вовремя включила микрофон, чтобы никто не слышал, как ты подпевала.
1: Ну, вообще.
0: А то
1: здорово.
0: Иногда бывает, я включаю, а она там. Можешь повторить?
1: Нет, я лучше повторю тему, которую мы сегодня обсуждаем. Мы сегодня спрашиваем у вас, почему вы любите лето? Вот за что вы его любите? Ольга пишет: я люблю лето не благодаря, а вопреки насекомым. Ненавижу всех этих комаров, мух и прочую кусачую братью. А бабочки красивые, пишет Ольга.
0: А еще, а вот моль, они же тоже бабочки называются, да?
1: Нет, ну моль бабочки, но они всесезонные, знаешь, бабочки. Они же в любое время года, им тепло, тут батареи, тут
0: вот все. Бабочка бабочки рознь. Екатерина пишет, что она любит лето за то, что оно дарит иллюзию бесконечности. Кажется, что время замедляется. Длинные вечера, теплые ночи, рассветы. За этот особенный воздух, пропитанный запахом шашлыка, скошенной травы и моря. Я как будто сейчас это произведение читаю какого-нибудь Бунина. А лето – это маленькая жизнь, в которую мы успеваем влюбиться, надышаться и нарадоваться, пока оно не закончилось.
1: Я абсолютно согласна.
0: Но оно такое же короткое, как ваше сообщение. Ну, то есть тоже вроде иллюзия, что оно длинное,
1: да,
0: а потом раз
1: и... И нету. А я просто про то, что хотела сказать. Иду на работу, и тут запах шашлыка. И у меня просто голова туда раз, и ноги туда раз, и я ушла.
0: А как так случилось, что ты здесь?
1: Потому что сила воли это называется.
0: А, я думала...
1: Я взяла себя в руки, такая, думаю, куда ты, деточкина, иди прямо, тебе вон туда. Алена нам пишет: я люблю лето за то, что долго светло. Можно гулять до 10 вечера, и мама не говорит: темно, пойдем домой.
0: А вот знаете, в детстве светло было до 11 вечера. А почему? А потому что время переводили.
1: Нет,
0: и я за
1: нет,
0: то, чтобы
1: не
0: перевод времени на летнее вернулся.
1: Нет, просто в детстве все было больше. Деревья были больше, день был больше, и каникулы были длинные, они как сейчас, три месяца.
0: Юль,
1: в нашем детстве
0: помню,
1: год можно было отдыхать.
0: Темнело в 23:00. Это к тому, что трава была зеленее, отношения не имеет. Поэтому, депутаты, дорогие, прежде чем вы уйдете на каникулы или уже ушли, ну, короче, в общем, вместо всяких других законопроектов, рассмотрите, пожалуйста, чтобы вернуть нам летнее время. Ну, а мы прямо сейчас послушаем «Сатью с юмором».
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
3: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
4: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
3: Сатья отвечает.
5: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную, Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова да, в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же. Только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строит отношения. Строит отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий на передок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальной дотацией, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь, живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
3: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмово исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Таким бывает период. 10 букв.
6: Ледниковый.
5: Лето же.
6: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
11: Мы не хмуримся и продолжаем.
10: Новости, от которых хочется улыбаться.
12: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
10: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
10: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
10: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошего менеджера проектов легко узнать по цвету волос. Они должны быть седыми.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Ева, мы не знаем, а вот Юля знаем в эфир с хорошими новостями.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Мы уже рассказывали, что в Японии этим летом адово жара, кондеи не справляются, и офисным работникам разрешили приходить на работу в шортах. И что бы вы думали? Местные женщины подняли скандал. Им не нравится смотреть на волосатые мужские ноги. В Японии даже появился термин «сунихара». Это означает «харассмент волосатыми ногами».
0: Что? В смысле, посмотрела и все?
2: Да, и все как бы, ну, неприятно. Видишь, они привыкли смотреть только на красивое, на выглаженных японцев, которые все время в брючках, там, рубашечках. А тут раз, оказывается, у них волосатые ноги. Дошло до того, что бедные мужики начали брить ноги. Другие вообще пошли на крайние меры, то есть на лазерную эпиляцию, чтобы только не вызывать у женщин отвращение. Я вот вообще, куда катится этот мир? Это же, ну, естественно, что у мужчин волосатые ноги. Более того, скажу, у женщин тоже бывают волосатые ноги. Что?
0: Японцы, приезжайте к нам.
2: У нас мужчин не обижают, у нас их мало. А вот история из Германии. Там учительница ушла на больничный в 2009 году, и все эти 17 лет сидела на больничном, получая деньги. А, кстати, фрау это вовсе не бездельница, она работала в другом месте, она выучилась на какого-то натуропата, там преподавала, открыла курсы, выиграла грант у государства на развитие своего бизнеса. Ну, а в школе просто регулярно продлевала свой больничный, и когда начались разборки, уволить ее не смогли. Ну, просто вот такие законы. Нельзя обижать пожилых людей. Попросили ее уйти на пенсию, но она обжаловала это решение. Как говорится, не сдаются душой ветераны и деньги лопатой гребут. В США все стабильно. Самые дурацкие рекорды всегда там. На днях американец Дэвид Раш попал в книгу рекордов Гиннесса, потому что сумел удержать на голове 195 рулонов туалетной бумаги в течение 30 секунд.
0: Вот это, конечно, достижение.
2: Я думаю, что мы с тобой купим туалетную бумагу и попробуем, чтобы ты удержала у себя на голове хотя бы 5 рулонов.
0: Я желаю, конечно, здоровья этому человеку, но просто сразу представил, какой будет его надгробный памятник.
2: Из рулонов? Но он, кстати, не собирается останавливаться, потому что это не первый его рекорд. Он давным-давно установил рекорд 101 рулон, теперь 195, а дальше хочет 300. Пожелаем ему удачи.
1: Деточкина. Свободу, Юрий. Деточкина. Не виноват.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. И давайте посмотрим, как же чувствует себя наш опрос, который есть в телеграм-канале Юмор-ФМ и ВКонтакте. В общем, в телеге 69% голосуют за то, что лето — это лучшее время года.
1: Да, и ВКонтакте тоже большинство за то, что лучшее время года — лето. Вот и рассказывайте нам, за что же вы его так любите. Пишите свои сообщения на номер плюс 7-915-0303-567 или просто заходите в нашу группу ВКонтакте и там пишите.
0: А я вот люблю лето за самого лучшего Дэна, потому что, ну, он у нас звучит каждый день, круглогодично. Но мне кажется, что вот летом он звучит как-то особенно.
1: Потому что он раздетый.
2: Юмор ФМ представляет. Нет, петь не будем, будем шутить. Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер. Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, науки это, друзья, неизвестно. По этому поводу, собственно говоря, и анекдот. Представьте, вечер, окраина там города, отделение милиции, пятница, сидит уже уставший этот, господи, несчастный капитан, который уже представляет, что в субботу-воскресенье он поедет на рыбалку, и уже собираясь уходить, вдруг врывается такой мужчина, немножко взъерошенный, говорит: так, товарищ капитан, все, я хочу подать заявление, меня вчера украли инопланетяне, отвезли на Марс, так сказать, и изнасиловали. Он на него смотрит, говорит: господи, мужчина, я вас умоляю, пятница, вечер, идите домой. Он говорит: да нет, ну что, как мне стыдно, у меня моральный ущерб. Пишите, товарищ капитан, меня украли инопланетяне, это Зиномарс, и изнасиловали. Он говорит: да я не буду писать, это бред. Он говорит: я сейчас на вас буду писать заявление. Ну, в общем, он понял, что с ним бесполезно о чем-либо говорить. Берет так нехотя листок. И последнее у него такой шанс. Он смотрит мне в глаза, говорит: мужчина, ну скажите честно, ну вы вчера выпивали? Тот говорит: да, но так совпало. Как говорится, от любви до резни один шаг. Разговаривает супружеская пара. Абрамчик, у нас сегодня с тобой годовщина свадьбы, и я предлагаю по этому поводу зарезать курочку. Софочка, прости, а курица тут при чем? Надо резать Беню. Это он нас познакомил. Как много девушек хороших и ласковых имен. Беседуют две подруги. Представляешь, а? Он меня спрашивает: что тебе подарить на 8 марта, Оля? А ты? А я Света! Самый лучший Дэн!
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 20 и, возможен, небольшой дождь.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Начальник пасеки никогда не мог определить по лицу, пили его сотрудники или работали.

0: продолжаем читать ваши сообщения в веселом чате. Сегодня вы рассказываете, за что вы любите лето. И вот Павел обожает летние вечера за комаров. А потому что комары для него – это бесплатный фитнес. Сидишь вот так вот на даче, там беседка, все дела, шашлык. И полчаса машешь руками. Вот тебе и бицепс, и кардио. Шашлык, к сожалению, уже остыл, но спорт
1: мощнее. Я думала, сгорел, пока вы там махали руками.
0: Нет, кстати, когда шашлык, ты же тоже машешь вот этой вот картоночкой, все дела.
1: Кстати, я думала, что когда вот дым от костра и от шашлыка, комары должны разбегаться. Но они, видимо, тоже мясо хотят. Евгения пишет: люблю лето за то, что можно формировать сосны. А все потому, что я мастер бонсай и ниваки. Знаешь, что такое ниваки?
0: Формировать сосны?
1: Сосны, да.
0: А как формировать?
1: Ну, в смысле, придавать им форму.
0: Так, ладно, в общем, не надо. Да,
1: подожди, я хочу знать, что такое ниваки.
0: Юль, не надо. Пятница вечер. Тебе сейчас это не нужно.
1: Ух ты.
0: В понедельник красиво погрузишься, отдохнувшая, посвежевшая. Александра пишет, что лето – это лучшая пора для любовных отношений и классных шашлыков. Вот как это мэчится? Любовные отношения и классные шашлыки.
1: Нет, это ладно, мэчится. Я считаю, что летом не очень хорошо заводить любовные отношения, потому что вот недавно мне одна девушка рассказывала, что летом очень жарко, вот это вот вась-вась. Ну, когда вы поняли.
0: Девочка рассказывала.
1: А ну, ты знакомая девочка, да, рассказывала.
0: Все, понятно, ладно, хорошо. Так, друзья, ну что, мы хотим вам напомнить, что уже послезавтра в Москве в гастроквартале «Три вокзала депо» состоится классный, веселый музыкальный пикник «Юмор-ФМ», на который мы приглашаем всех вас с семьями, совершенно бесплатный. У нас будет классный концерт.
1: Будут «Фабрика», будут «Градусы», «Тестостерон», «Анна Немченко» и многие-многие другие.
0: Обязательно приходите, получите порцию хорошего настроения. Мы там тоже будем, так что прощаемся не до понедельника, а до воскресенья. Наше всем традиционное. Пока!
2: Дни Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Из учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
10: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театр историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Оказывается, сборная России по футболу — это просто переодетые люди.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Rolling Stones, песня «Энджи». Я могу напеть, но не очень, но хотя могу. Готовы?
3: Бомжи, бомжи заходят в аэроэкспресс. Бомжи, бомжи, я чуть на стенку не полез.
2: Тебя песня.
4: У меня очень красивая интерпретация.
2: Давай, давай.
4: Наташа бесится, бесится, бесится. Она уже без мужика 4 месяца.
0: На Юмор ФМ.
2: Песня из кинофильма «Вам и не снилось, черные подковы». Надо это цыганский более тембр сделать.
3: Только на снегу. Только на снегу желтые разводы. Вот такой менталитет

0: завязывай.
1: Я тебе больше скажу. Я даже задумывалась своим друзьям подарить на Новый год ковырялку для пупка. Есть такая.
2: На Юмор ФМ.
0: Очень маленький Шуфутинский.
1: В каждом из нас живет маленький Шуфутинский.
3: А я ТикТок перелесну, и снова полная фигня.
1: И все?
0: Да.
1: В принципе, как ТикТок. Маленькое бессодержание.
0: По делу, да.
1: Ну что,
0: давай.
1: Едем дальше. Салют, Вера.
0: Знаешь песню?
1: Конечно, легендарная песня.

0: вчера салют. Вера.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Черный цвет стройнит только до 48 размера. Дальше он бессилен. Нужны леопардовые лосины.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Алён, 4 года. Едут с мамой в маршрутке. Напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света, 5 лет, говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрыня Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
0: Угарный папа.
1: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные, что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока...

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Постоянные покупатели все для рыбалки, знакомые друг с другом, также и по клубу анонимных алкоголиков.

0: Фоменко. Пять шуток про огород.
1: Я начну выращивать пшеницу и никому не скажу. Но будут злаки. Советы огороднику. Огурцы съешь сам, кабачки поделись с соседями, баклажаны оставь врагу. Огород без забот. Это взял денег и пошел на рынок. Скандал на даче. Бабушка тайком срывает мамины помидоры и торгует ими на остановке.
2: Если вы хотите стать владельцем крупной фирмы на 10 тысяч сотрудников, заведите пасеку.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой, которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?

0: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхен», — сказал Александр Яковлевич, — «познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем.
3: В красном уголке есть стул, английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался. А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он, в смысле пожарной охраны, не подкачает? Придется посмотреть. Милости просим».
2: Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула не было. Бросились искать стул, заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию, но стула так и не нашли. Паша Емельевич проявил в розысках стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: «Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже».
4: «Грустно, девицы», — ледяным голосом произнес Остап.
3: «Это просто смешно»,
4: — нагло повторял Паша Емельевич. «Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в Допре».
3: «Мне ваши беспочвенные обвинения странны», — заметил Паша Емельевич.
5: «Ты кому продал стул?» — спросил Остап позванивающим шепотом.
2: Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
3: «Перекупщику», — ответил он.
4: «Адрес?»
3: «Я его в первый раз в жизни видел».
5: «Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остап. «Только Заратустра не позволяет». «Но пшел к чертовой матери».
2: Паша Емельевич искательно улыбнулся и стал отходить.
4: «Ну ты, жертва аборта!» — высокомерно сказал Остап. «Перекупщик что, блондин, брюнет?»
2: Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами:
4: «Это, безусловно, к пожарной охране не относится».
2: В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
4: «Это 114-я статья Уголовного кодекса», — сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.

0: встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ.
2: Здрасте, здрасте.
1: Погнали. Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца 3-й по счету ребенок, а 3-й по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете.

кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус, как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «Инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать, блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал, блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вы такие, звучит жалко, я знаю. Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой, вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идешь, а ты стоишь и такой. Конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: буду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
2: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Понял, что у нас слишком большая разница в возрасте, когда она показала мне свои фото в младенчестве. А они цветные.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов. Если волк молчит, лучше его не перебивать. Если вам плюют в спину, значит, переплюнуть вас они так и не смогли. Если вам постоянно звонят телефонные мошенники, не отчаивайтесь. Главное, о вас помнят, и вы кому-то нужны. Девушки, которые хотят все и сразу, обычно получают ни хрена и постепенно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Я Нестеренко СН. Обещание бросить пить грубо нарушил хулиганской выходкой в невменяемом состоянии из-за ерша. Так как мне подсунули насмешники кружку с пивом, куда втюрили кружку водки непроверенного качества. Я мог отравиться до смерти. Не спаси меня своевременно полиция, которая и доставила меня в вытрезвитель. Жена во всем виновата. Она все время производит нарушения семейной жизни. Путем непонимания меня и понимания жителя нашего села Коваленко Васьки. После распития спиртного Алдошин пошел провожать Сорокина. Спускаясь по лестнице, они потеряли равновесие и упали с лестницы вниз. При этом ударялись различными частями тела о ступени. По факту моего хулиганского поведения третьего дня имею сказать, что оправлять свои естественные надобности больше никогда в жизни не буду. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Реклама.

0: телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь. Белое, черное, высшее, деревенское, любовное, реальное. То есть эти нереальные все были. Да, да. Вип-магия, пси-магия есть. Я не знаю, это психи лечат, наверное. Замечательное объявление было в газете. Как приворожить мужчину? Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги, записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе. Надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще. Там дальше в 12 часов, когда перестали по темечку водить, готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше, тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, разве? О, лапшевешение. Дальше. Это не все. Записываете? Если фотографию, мне нравятся эти если, вам не удастся достать? Можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь! После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время. Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытирать ноги о половичок. А ну 3 ноги! Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник и смести потом со стола за ним все крошки. А дальше. Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы? Надо его напугать! Чтобы он рассыпал еду. Нормально? Вау! И приписка «Должен принести свои извинения» написано «Даю гарантия». И в скобках. Прошу прощения. Даже презерватив не дает 100% гарантии, а я даю.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас крепкий брак уже 20 лет. А все потому, что каждые выходные мы выезжаем на природу. Я в субботу, она в воскресенье.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
1: Господин президент, разрешите войти.
2: Наконец-то! Черт подери, генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас носит?
3: Господин президент, а зачем вы нас вызвали?
2: Да дело в том, что мы уже 15 минут не составляли никаких санкций против России. Сенатор Кевин,
3: да.
2: Записывайте сейчас, мы составим самый жесткий санкционный список против России. В этот список мы внесем все, абсолютно все, что любят эти русские.
1: Ну тогда давайте туда внесем сметану. Русскую сметану, которую открываешь, там сначала сантиметр воды, и только потом идет сметана. И чтобы до нее добраться, нужно пельмень прям по локоть туда засовывать. Она еще заветривается все время, как будто у русских в холодильнике дофига ветров. Взбесила эта сметана. Давайте два раза, пожалуйста, внесем ее.
2: Запишите сметану два раза.
1: Чего в этой сметане эти русские нашли, я вообще не понимаю. У них еще старая банка не закончилась, они уже новую покупают. А старая стоит в холодильнике полтора года, пока трескаться не начнет. Взбесила, пожалуйста. Давайте третий раз ее внесем.
2: Хорошо, запишите три раза сметана. И давайте уже продолжать этот список. А то у нас в начале списка сметана, сметана, сметана. Запишите, в конце концов, мешок сахара.
3: Что еще за мешок сахара?
2: Они хранят сахар в мешке. В огромном мешке. Из этой 50-килограммовой штуки только два раза можешь насыпать. А потом все время стоишь, пинаешь, чтобы он немножко стал сыпучим. Стоит огромная рафинадина на балконе. Запишите, мешок сахара.
3: Мешок сахара.
1: А еще русские просто обожают отвратительный душ.
2: Что?
3: Что?
1: Ну, такой русский душ с плохими кранами для горячей воды. Ну, который тут чуть-чуть намылился и решил теплее маленечко сделать водичку. Туда лава сразу как полилась. Этот душ может настроить только мастер Шаолинь, блин. Знаете, как русские называют весь этот ад?
2: Как же?
1: Скупнуться, блин! Они с этого начинают свой день, вы представляете?
2: Да они сумасшедшие, запишите!
1: Бесит этот душ, давайте два раза, пожалуйста, вперед.
2: Запишите два раза душ!
3: Есть,
2: прям между сметанами!
3: Есть! Господин президент, а давайте еще включим в этот список макароны!
2: Макароны? Почему?
3: Да, ну потому что фиг знает, как их нужно готовить правильно. Их варишь, варишь, пробуешь, они постоянно твердые. На секунду отворачиваешься, все, блин, каша!
2: Запишите макароны!
3: Я уже записал!
1: Тогда запишите туда еще и русский сад. Ну, только не весь сад, а только деревянные туалеты.
2: Что за деревянные туалеты в саду?
1: Ну, деревянные туалеты, которые стоят рядом с баней. Ну, у русских такой прикол. Они

0: Никто не знает, что под ним. В эту лужу никто не наступал. Все стоят на последней ступеньке лестницы, берут банку и быстро сваливают оттуда. Еще нужно запретить русским караоке, потому что они любят набухаться и очень веселыми поехать в караоке.
1: А зачем они туда едут?
0: Чтобы петь там грустные песни до утра.
1: А потом они едут домой?
0: Нет, потом они ищут шапку. Запишите шапку.
2: Ну все, достаточно. Я вас поздравляю, мы это сделали! 345-й юбилейный санкционный список против России готов!
3: Да! Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
3: Акция действует до конца июля.

0: дней. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Акция действует до конца месяца.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Весь до конца отдался работе. Думал, за деньги, но когда получил зарплату, понял, что по любви.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Усть-Заборский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
2: Без йоды жить нельзя на свете, нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
1: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
3: Поцелуй в невесомости.
1: Танцы с лазерными саблями.
3: Передовая графика. Фантастические спецэффекты. Недорогая водочка в буфете.
1: И главная интрига.
4: Люк, я твой отец.
2: Тятенька.

0: твой отец.
1: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
0: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
2: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
3: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше.
4: Больше.
3: Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой?
2: Благотворительный фонд «Наташа».
5: Наташа.
6: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
5: Наташа.
3: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
2: Благотворительный фонд «Наташа».
3: Обратитесь и катитесь.
5: Наташа.
3: Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотелятакзаманчивогорят.рф.
7: Опять эти пробки. Да сколько можно? Я постоянно опаздываю.
8: А я купил новый автомобильный вазелин «Лизун». И теперь легко преодолеваю любые пробки.
9: «Эврика». Нанесите на кузов вашего

0: отечественный автомобильный вазелин «Лизун».
1: Не ползи, скользи!
0: Только для наружного применения и только для автомобилей.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По именам овец в стадии у пастуха можно узнать, какие девушки ему изменяли.

0: Встречайте! Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
1: Так, ну-ка стоять! Здрасте! Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
2: Да не шарят они в технологиях.
1: Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
3: Да?
1: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
4: Серег, а у Яны Кошкиной титьки настоящие?
1: А я откуда знаю, я же их не трогал. У Федункив настоящие.
3: Серег, у нас в Чепецке магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
1: Я ж не снимался в этой рекламе.
3: Я знаю, это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
1: Ладно.
4: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
1: Да я откуда знаю. Федункив носит.
4: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
1: Ну что?
4: А куда бурановские бабушки пропали?
1: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
2: За внуками приглядывают.
1: Ага, приглядывают. За нами всеми.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор-ФМ. Жители Великого Новгорода чтят древние традиции. Там в подворотне до сих пор можно получить палец по челу.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую! В этом выпуске «Шутить изволите» нам для антуража не помешал бы большой белый рояль. Ведь нас ждут занятные истории из жизни великих композиторов. Но рояля в студии Юмор-ФМ, увы, нет. Видимо, он где-то в кустах. Что ж, попробуем без него. Итак...
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый итальянский композитор Россини присутствовал на представлении оперы Моцарта «Дон Жуан», где одну из главных партий исполнял известный тенор Рубини. Рядом с Россини сидел какой-то молодой человек, который довольно громко подпевал артисту, мешая соседям слушать оперу. «Какой все-таки мерзавец!» — довольно громко возмутился Россини. «Это вы в мой адрес?» — обиделся юноша. «Нет-нет, что вы! Это я по адресу глупого Рубини, который мешает всем нам слушать ваше ангельское пение». Однажды композитор Иоганн Брамс был в гостях у одного аристократа. Желая сделать приятное своему гостю, хозяин велел за обедом подать на стол самое редкое и дорогое вино. Он поднял тост в честь композитора и закончил его так. «Господа, это лучшее вино из моих подвалов, так сказать, Брамс среди вин». На что композитор ответил: «Вино действительно неплохое, но нет ли у вас в подвале Бетховена?» Знаменитый итальянский композитор Джузеппе Верди однажды сказал: «Когда мне было 18 лет, я считал себя великим и говорил «я». Когда мне исполнилось 25 лет, я стал говорить «я и Моцарт». Когда мне стукнуло 40, я говорил «Моцарт и я». Теперь же я говорю просто «Моцарт».
0: Шутить изволите.
1: Друзья, скажу на прощание просто. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся
0: на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко Fake Radio на Юмор ФМ.
1: Если вы не успели в полночь превратиться в тыкву, берегитесь. Потому что с вами Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Это значит, что в ближайший час может произойти все, что угодно. Юмор не для слабонервных. Интервью с смехом наружу. Удивительные гости и ни слова для гопников. Пристегнитесь, все начинается после песни.
0: Фоменко. Фейк Радио.
2: На

0: Да, это я, Николай. Какой бы вы думали, какой вы думали. Ну, хотя, что тут думать. Да, это я, Николай Фоменко. Это же Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. Здесь случаются не только Николаи, но и другие выдающиеся представители земной, да и не только земной цивилизации. Пожалуйста, убедитесь сами. И я с удовольствием уступаю место моему коллеге Владиславу Жульпацкому.
1: Жизнь без пупка.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав!
2: Здравствуйте!
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса. Давай. Сразу два вопроса.
2: Давайте.
0: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
2: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
0: Ну, пожалуйста.
2: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
0: Я запомню.
2: Ничего.
0: Прекрасно.
2: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. И я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет, не откроются двери. Понимаете?
0: Ну, казалось бы.
2: Казалось бы, да. Вот нет, нет, нет, нет. Вот таким же как путем, как все, я иду, я пробиваюсь, я бьюсь головой об камин. Извините, это образно я сейчас сказал. Вот. И что бы я скажу? Поблажки мне не нужны.
0: Казалось бы, просто задери майку.
2: Вот,
0: покажи
2: задери,
0: пупок.
2: Покажи пупок. Хотите, покажу? Не хочу. Я как бы сам себе отвечаю. А зачем? Вам показать пупок?
0: И у меня, Томислав, еще два вопроса к вам.
2: Да, пожалуйста.
0: Ну, вот два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы появились и с чего вы в жизни, чего вы в жизни добились?
2: Да, я сразу отвечу, давайте, на второй вопрос. Хорошо? Вы не против, я на второй отвечу? Хорошо. Ничего. Вы думаете, мне легко? Я что, особенный? Нет.

0: всего два вопроса.
1: Ну?
0: Как проще? С пупком или без пупка? И второй вопрос. Как проще? С пупком или без пупка?
1: А давайте я отвечу сразу на второй вопрос.
0: Давайте.
1: Честно?
0: Угу.
1: С пупком проще.
0: Угу.
1: Проще с пупком.
0: Я вас правильно понимаю?
1: Да.
0: Что
1: да.
0: Вот мы, да. обычные люди, люди да, с пупками,
1: да, да, да.
0: порой не ценим своего пупка.
1: Вот.
0: Мы забываем о нем.
1: Вот.
0: А ведь ему необходимо внимание.
1: Вот.
0: Ну вот хотя бы иногда. Правильно я понимаю?
1: Конечно.
0: Томислав, вот как вы считаете, пупку необходимо внимание?
1: Поймите, у меня никогда не было, нет и не будет пупка.
0: Вот так вот, да?
1: Да. И как человек без пупка, я советую. Любите, любите свой пупок. Понимаете? Вам никогда не понять, что такое жизнь без пупка.
0: Боже
1: любите
0: ты мой.
1: Свой пупок.
0: Боже мой.
1: Вот и все.
0: Любить пупок.
1: Да, вот.
0: Любить свой пупок, это говорит сегодня нам человек.
1: Конечно.
0: Нам говорит это человек, у которого не было, нет и никогда не будет пупка.
1: Вот.
0: Это поразительно. Конечно, со стороны оно виднее. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, мы, конечно, узнали сегодня много интересного и нового. Сегодня у нас в гостях был Томислав Кредов, человек без пупка.
1: Да.
0: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
1: Пока.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Здесь, на Юмор-ФМ, Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио. Естественно, я не могу держать в себе эту информацию, потому скажу, они уже здесь. Гости, которых вы ждали в умопомрачительной рубрике.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Сегодня программа по вашим многочисленным просьбам, как разыграть шмеля и перехитрить пчелу. У нас в гостях прекрасная Зина Тихонов Базова и, соответственно, Александр Гайсун.
3: Да? Да.
2: Александр Гайсун.
3: Да, да.
2: Вот Александр работает в научно-исследовательском институте шершня.
3: Я все время.
2: Да, в институте шершня вы работаете.
3: Шершня,
2: Изольда Тихоновна у нас работает в научно-исследовательском институте мягкокрылых. Ну, как известно, пчелы, конечно, покусывают людей.
3: Они впиваются,
2: да.
3: Мы говорим, не покусывают, а впиваются. Да.
2: Но не гибнут, правильно?
3: Нет.
4: Нет, нисколько.
2: Не
4: гибнут. Нет,
2: абсолютно. И вот что я хочу спросить. Когда пчеловод становится ногим.
4: Ногим, да.
2: И ногого пчеловода видит пчела.
4: Да, да, да, да, да.
2: Она, так сказать, она как бы перестает его кусать.
4: Конечно, абсолютно права. Она взбудоражена, взволнована и благодарна.
2: Вот
3: и получается,
2: и получается так, что голый пчеловод не боится укуса пчелы.
4: Да,
2: абсолютно.
4: Да.
2: А пчеловод одетый?
4: Да, боится.
2: Боится, конечно.
4: Поэтому у нас в нашем исследовательском институте мы устраиваем тренинги, психологические тренинги для пчеловодов.
2: И вот этим вы отличаетесь,
4: конечно,
2: видимо, от того,
4: на институте научной... Александра этих тренингов никто не проводит.
2: Шершня.
3: Извините, институт шершня тоже отличается. Шершень, шершню рознь. Я тебе, извините, на ты... Ничего не так?
2: Да нет, уж давайте лучше на вы.
3: Давайте на вы. Вот к шершню тоже на вы нужно. Вы знаете, я про это говорю.
2: Мы сейчас не занимаемся шершнем. И наши радиослушатели вообще не интересуются шершнем.
4: Да.
2: Только шмелем и пчелой.
3: Я знаю.
2: Я, насколько я понял, нашу сегодняшнюю тему, разыграли шмеля.
4: Да.
2: То есть как бы мы показались в одежде.
4: Да, да.
2: Шмель подлетел, посмотрел, не знаю.
4: Не знаю, такого не знаю.
2: Такого не знаю.
4: Пошел отсюда, да.
2: И улетел.
4: И улетел, да.
2: И в это время подлетает уже пчела.
4: И тут мы оголяем.
2: А в это время успел уже пчеловод раздеться.
4: Да,
2: вот до подлета пчелы должен раздеться пчеловод.
3: Да.
2: Или во время уже.
4: Да, это отдельная тема тренингов. Это нужно уметь быстро раздеться. Понимаете, не каждый может, это далеко не каждый может. Это требует мастерства.
3: Ну, вы знаете, а я, например, умею. Это я умею делать. Когда я быстро раздеваюсь, ни одна пчела, между прочим, меня еще ни разу не укусала, а вас кусали, я помню.
4: Это наговоры.
2: Это наговоры.
3: Кусали, я помню.
4: Александр.
3: Один раз кусали.
4: Вы знаете, вот всякий раз, когда мы встречаемся с Александром, всякий раз какие-то странные новости. Я о себе узнаю. Просто удивительно.
2: Я хочу сейчас сделать сообщение, очень важное. Важное сообщение, о котором еще ни Изольда Тихоновна, ни Александр, и они еще не знают, а я уже знаю.
4: Интересно.
2: И вот, дорогие друзья, это радостное событие, и я сообщаю его. Научно-исследовательский институт шершня и научно-исследовательский институт мягкокрылых.
4: Да.
2: Объединяются со следующего месяца.
3: Как?
2: Да, это будет один единый институт, который будет называться Научно-исследовательский институт мягкокрылых шершней.
3: А, как?
4: Подождите, а когда это случилось, когда это произошло?
2: У вас... Указ подписан вчера.
3: А кто?
2: Указ президента.
3: Вы что?
2: Конечно.

Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Юмор ФМ.
1: А вот сейчас вы чувствуете? Пахнуло харизмой. Да, все верно. Это Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Так и должно быть. Более того, с вами Николай Фоменко, и я не один. Вот вы спросите меня, кто пришел в гости к моему коллеге Юрию Бурзону? А вот спрашивайте, а я вам отвечу. Естественно, что мне скрывать? Выдающаяся личность, я бы даже сказал, организм. Подробности прямо сейчас.
2: Деньги без денег.
3: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
4: Да-да.
3: Но уж тем более,
4: да-да,
3: когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
4: Это я вас спрашиваю тоже.
3: Да.
4: Ну, зачем?
3: Да,
4: понимаете, скажите. Деньги – это фетиш.
3: Да
4: деньги
3: что?
4: Это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
3: То есть, что вы предлагаете?
4: Я вам объясню.
3: Да.
4: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
3: Надо признать.
4: Так. У всех есть мобильный телефон.
3: Ну, конечно.
4: У всех.
3: Ну, конечно.
4: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
3: Так.
4: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
3: Ну, есть, конечно.
4: Конечно,
3: да.
4: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого
3: да,
4: интернета.
3: Да, ну, естественно, конечно.
4: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
3: Какую?
4: У меня 100 тысяч рублей.
3: Ага.
4: На диктофон.
3: Все, только одну фразу?
4: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
3: Так, хорошо. Предположим, все записали. Это
4: да.
3: На диктофон.
4: Да. Ну, дальше что представим дальше? Себе, вот да. Я, предположим, прихожу в кондитерскую.
3: Ну, прихожу, например.
4: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, сколько стоит пирожное?
3: Так.
4: Продавец отвечает, 300 рублей.
3: Так.
4: Понимаете, 300 рублей.
3: Так.
4: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
3: Угу.
4: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
3: Свой диктофон, да.
4: Продал пирожное за 300 рублей.
3: Так, хорошо, ну предположим.
4: Да,
3: так,
4: таким образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
3: Прибавлено.
4: У него 1000... 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
3: 700 рублей,
4: вот
3: да,
4: так,
3: совершенно верно.
4: Да? Так. Это полная цифровизация.
3: Полная.
4: Вы понимаете, куда мы идем?
3: Куда?
4: К полной цифровизации,
3: Господи,
4: таким образом.
3: Господи, Боже.
4: Это
3: мой.
4: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
3: Вообще?
4: Конечно.
3: То есть коррупция исключена.
4: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
3: Честь.
4: Все работает.
3: Все, удивительно.
4: Вы понимаете, как все просто?
3: Это вообще это
4: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и
3: да.
4: Мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
3: Конечно,
4: вот
3: тем более в условиях.
4: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
3: Да.
4: Купил пирожное за 300 рублей,
3: да.
4: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
3: Ну хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке.
4: Например?
3: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, сеть, например.
4: Вы приходите, например, на работу.
3: Сеть закусочных.
4: А ваш работодатель, например, говорит.
3: Да.
4: Выдал зарплату.
3: Так.
4: 100 тысяч рублей.
3: Так.
4: Все. У вас уже 200 тысяч.
3: О, 200 тысяч.
4: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
3: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
4: А я записываю, получил зарплату.
3: Да, получил
4: конечно.
3: Зарплату 100
4: конечно.
3: Тысяч рублей.
4: Да, вот и все. Все
3: то
4: просто.
3: Есть полное доверие.
4: Полное доверие, конечно.
3: Как?
4: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
3: Вы понимаете, что
4: это
3: вы...
4: все прозрачно.
3: Вы понимаете, что вы революцию
4: конечно.
3: Совершили.
4: Конечно, это экономическая революция.
3: Это экономическая революция.
4: Да? Деньги без денег.
3: Да, Егор Ростислав.
4: У вас деньги есть?
3: Есть.
4: Но при этом у вас их и нет.
3: Вроде и нет.
4: Вы понимаете как? Они есть и нет.
3: Они есть и нет.
4: А вы можете все покупать.
3: А я все.
4: Все можете покупать, продавать, все свободно.
3: Легко.
4: Все свободно.
3: Боже мой, вы открыли.
4: Налог на дорожное строительство.
3: Налог.
4: Заплатить 5000 рублей.
3: 5000. Вы
4: говорите,
3: да.
4: Заплатил налог на дорожное строительство.
3: Да.
4: 5000 рублей.
3: 5000. Потрясающе.
4: А там говорят, приняли налог.
3: Приняли 5000. Налог.
4: Вот и все.
3: И они вам верят.
4: И все, и мы верим друг другу.
3: Это здорово.
4: Это настоящая,
3: Егор Ростиславович,
4: настоящая свобода.
3: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы прощаемся с вами и говорим вам всего вам самого-самого.
4: Спасибо.
3: До свидания.
2: Деньги без денег. Fake.
1: Radio.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться.

канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Фейк Радио на Юмор ФМ.

0: Фейк-радио на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, сейчас время сладенького на ночь. Это Фоменко Фейк-радио на Юмор-ФМ. И снова в нашем эфире необычные гости с откровенными признаниями о своей нечеловеческой судьбе. Ну что, мы всем рады? Вот, пожалуйста, слушайте.
2: На газу готовим вместе.
3: Напомню, программа «На газу», и сегодня у нас в гостях повара Виталий и Жанна Скобода.
4: Да, Виталий.
3: Ресторан «Суматра».
4: Да, у Виталия там разогрелось.
5: Ну, все, уже готово. Смотри, сейчас я иску надо отсесть.
4: Здесь я... Виталий.
5: Подожди.
3: Ну, вы почувствовали, да, как они? Вот вы дорогие друзья.
4: А вы чувствуете запах?
3: Да, запах пошел.
4: Запах пошел.
3: Что поразительно, совершенно нет помидоров.
4: Абсолютно нет. Помидоры дают вялость как раз, а мы против.
3: Бодрение.
4: Ну, баклажан.
3: Вот что я хочу спросить. Теперь о ценах в вашем ресторане.
5: Ну, я скажу.
3: Это
5: так,
3: прям не гастрономические какие-то цены.
5: Уж, конечно.
3: А гусок буйвола, я вот смотрю.
5: Никакие
3: ворота, понимаете,
5: не идет. А как вы? Заказ.
3: Комом встанет в горле по такой цене.
5: Мне, например, наши депутаты иногда заказывают. Тоже разные люди бывают. Просто приезжают ко мне.
3: А тяжело попасть в ваш ресторан?
4: Нет, не тяжело. Понимаете, у нас эксклюзивная вся история.
3: Ой, поэтому... это, как вы понимаете, дорогие друзья, на правах рекламы ресторана «Суматра».
4: Поэтому люди многие, совершенно со средним достатком, но они копят эти деньги на этот бодрый огузок, понимаете?
5: Ну, естественно,
4: они копят,
5: конечно,
4: деньги, может быть, несколько месяцев, но зато они получают удовольствие.
5: И они расслабляются.
4: Они получают кайф, да. Им не жалко, совершенно не жалеют.
3: Вот что я понимаю.
4: Да.
3: Если вы съели все-таки, осилили, одолели огузок буйвола в ресторане «Суматра», приготовленный семьей Скобода,
4: даем абонемент.
3: Я понимаю так, что не все ведь, далеко не все могут одолеть огузок.
4: Те, кто одолевает, те получают абонемент нашего ресторана. Да. Абонемент на бесплатные несколько блюд из риса. Да.
5: Ну, рис сопровождает не только из риса.
3: Вот я просто хочу спросить. Ну, значит, что лучше всего, в чьем сопровождении лучше всего чувствует себя огузок? Я вот вижу, у вас здесь бататы.
5: Бататы, да, но это не первая причина бататы. Я бы сказал так, гуаява.
3: Гуаява?
5: Да, простая
3: отлично
5: гуаява.
3: Сопровождает, да?
5: Простая
3: гуаява. И вот такой вот...
5: Всасывается. Прямо всасывается.
3: Она прямо всасывается.
4: Понимаете, сопровождение вообще начинается уже с того, когда она едет, этот огузок едет.
5: Это
4: А сопровождение какое? Это Виталия.
5: Ну, конечно.
4: Это Виталий. Главное сопровождение. Не батат, не гуаява, а сам Виталий.
3: Ну, понятно, что он без него, конечно, огузки просто и не доезжают, конечно.
4: Да, конечно, не доезжают.
3: То есть, по сути, можно сказать, Виталий, что вы в некотором смысле носитесь с огузком, правильно?
4: Да, он их бодрит по пути, понимаете?
5: Я их бодрю. Я, более того, я их гарант.
3: Я просто еще вот что хочу сказать. Вы ведь не с любым огузком, да?
5: Будете вот это носить?
4: Придурочную, что ли?
3: Понимаю вас, понимаю. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, сегодня в программе «На газу» мы с вами готовили огузок буйвола.
5: Вот вам.
3: Повара ресторана «Суматра» были у нас сегодня в гостях.
4: Хорош, получилось, запекся, смотри.
3: Виталий и Жанна Скобода.
5: Пробуйте.
3: Огузок буйвола. Мы прощаемся с вами до следующего раза.
4: Пока.
2: На газу готовим вместе.
0: На Юмор ФМ.
1: А теперь переходим к водным процедурам. Это было Фоменко Фейк-радио на Юмор-ФМ. Владислав Жульпацкий, Юрий Бурзон, Ирина Рыбладзе. Вернемся через неделю. Спокойной ночи и влажных снов.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты. Всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение. Ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратнее с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне что нравится в этом возрасте? Девочки меня поймут. Кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». Это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе, в пятерочке, да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила. На стенде все написанное». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше, я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные. Здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни я не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня, а когда он после секса говорит: «Пойдем пожрем». Я за свои годы, поверьте, не терпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек, вы видели? Тут две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям в сексе. Ну а что? На одну грудь положила, вторую крыла. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну типа, чем больше батарея, да? Вот, да! В общем, не мерзните, народ! А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Нет такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: У женщины никогда не узнаешь правду, потому что сначала у нее девичья память, потом женские секреты, а потом старческий маразм. Знаете ли вы, что если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого человека, то проснется муж и даст вам леща. Можно научить человека рыбачить, но нельзя научить рыбу человечить. Пожарные едут на работу, чтобы отмочить там, где кто-то отжег. Если один муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылочкой пивка. Психолог утверждал, что я никому ничего не должен. А потом выяснилось, что я должен ему 5000 рублей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: У женщины романтика — это несложно. Приходишь и говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Преступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: Когда мы заехали в гараж, я закрыл его изнутри, потому что страдаю клаустрофобией и хотел справиться с этим страхом при поддержке Смирновой. Насильственно я ее не удерживал, а предложение раздеться сделал, потому что в гараже было душно. Ее сообщение в службу спасения могу объяснить желанием привлечь к процессу моего выздоровления квалифицированных специалистов, хотя я был против. Содеянным раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшему. В свое оправдание могу заявить, что не знал, что он является сыном прокурора области. Задержанный громко назвал наряд конной полиции кентаврами, чем наполовину сравнил сотрудников с животными и нанес таким образом оскорбление представителям власти. Борисов с особой циничностью надругался над моими светлыми чувствами и воспользовался минутной слабостью, а потом даже не перезвонил, чем нанес мне моральный ущерб в размере бутылки апероля и разбитого телефона. Прошу привлечь преступника к ответственности и обязать восстановить мою женскую репутацию в виде приглашения в ресторан или театр. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самые трагические расставания всегда происходят по утрам. Например, расставание с подушкой.

0: Мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
1: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
0: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
1: Ну, плакать хочется просто. Представляете,
0: но Липевка, вот это.
1: Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9:00 до 20:00 каждый божий день.
0: Народ талантливый.
1: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам, ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки туалета.
2: Готовы?
1: Написано, закрыто учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж. Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизни. Потрясающие. Присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда. На асфальте кто-то прикололся и написал. Я люблю твою жену. Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик, вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
3: Лежащие полицейские на дорогах. Тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе. Кричат, вау, yes! Ха-ха, я ехал за грузовичком. В грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи.
1: А мужик решил поехать на каток и думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках, а, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули», ай, надену коньки и поеду. Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль. Он сел, поехал. Аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся, авария.
2: А он не выходит. Приехала ГАИ.
1: Говорит, выходи. Он вышел.
0: Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент.
2: Мужик за рулем в коньках. Это чисто российское, друзья.
4: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: В Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
1: Так, Денис Игоревич, да. У нас все хорошо, у нас почти полная посадка, гости довольны, единственная от себя просьба.
2: Тут такое дело, в общем, ну, то, что у нас в заведении открытая кухня, это, конечно, наша фишечка.
3: Конечно.
2: Да, ну, может, мы тогда будем готовое, уже разделанное мясо закупать? Ну, там сейчас просто повар наш на глазах у всех посетителей этого бедного гуся задушить пытается. Дети стоят в шоке, родители говорят, мы это мясо заказывать не будем. Короче, ерунда какая-то. Ну, либо вот повар еще предлагает электрошокер взять.
3: Все, нет денег, Катя, ни на что нет денег. Мы вон QR-коды на столах от руки рисуем. Чуть чихнул, и все. Деньги улетели мумбайскому продавцу специй. Что ты? Все, давай работать, давай. Мне новый костюм нужен, маленький.
2: Еще важный моментик очень тоже. У нас вот тут за шестым столиком Олеся Иванченко сейчас обедала. Да, она сейчас просто в уборную отлучилась.
3: Какая Олеся Иванченко? Что ты мне говоришь?
2: Олеся Иванченко.
3: Олеся, и кто еще?
2: Вот она. Она. Да, в общем, она попросила счет, а я думаю, может, мы не будем денег с нее брать, сделаем за счет заведения.
3: А с хрена ли мы с нее не будем брать денег? У нее что, есть на телефоне видео, где в латексном костюме с кляпом хрю-хрю говорю? А я тебе скажу, у нее нет такого видео. Там он сидит на веранде уже, шестое харчо бесплатно доедает.
2: Вы не понимаете, вы что, она новая звезда. Это ведущая натальной карты.
3: Да мне плевать, если у нее на натальной карте есть деньги, пусть ей расплачивается. Главное, чтобы натальная карта мир была, все.
2: Да. Денис Игоревич, вы просто реально не в теме, вы не понимаете, как это работает.
3: Как?
2: Она сейчас вот вкусненько поест, ей понравится, она раз сторис выложит. И это увидят 2 миллиона людей, подписчиков. И потом все к нам сюда же и придут.
3: Не нужно 2 миллиона людей на 60 посадочных мест. Куда я тебе их посажу? У нас одна вешалка рогатая. На нее можно повесить только 8 пуховиков. И то симметрично очень надо, чтобы не упала она.
2: Не знаю, ну может хотя бы скидочку сделаем. Ну что, нам жалко скидочку сделать?
3: Давай на другом примере. ЖКХ. Вот ЖКХ, да?
2: ЖКХ.
3: Вот, думаешь, там такие разговоры могут быть, типа, знаете, у нас вот в доме Олеся Иванченко живет, она вот горячей водой пользуется. Может, в этом месяце 10 ванн бесплатно ей сделаем? Ты думаешь, так происходит,
2: что ли? Ну, я не знаю.
3: Да не происходит так. Стоять!
2: Тихо.
3: Ты слышишь, звезда, ты куда собралась, а? Думаешь, на халяву, что ли, похавала, а?
4: Да я никуда не собралась. Я, наоборот, подошла попросить, чтобы вы меня посчитали, пожалуйста. Потому что мне нужно уже ехать. У нас сегодня на шоу «Быстрое свидание» психиатр придет. Да, мы должны ему пару найти. А давайте вы к нам тоже на «Быстрое свидание» придете. Мы вам какую-нибудь собаку в пару подберем, а?
3: Что вы ржете, не понятно?
4: Так что, можно я как любой отец на родительском собрании? Просто вам денег дам и иду отсюда, а вы уже сами что-то порешаете.
3: Не, подожди, реально ты вот хочешь заплатить и не по бартеру прям, да? Хочешь заплатить?
4: Конечно. Денежка же имеется, конечно, хотела и чаевые оставить, потому что по законам кармы, девочки, да, мы знаем, нужно обязательно оставить чаевые 10%, да?
2: Конечно,
4: и у меня получается сейчас 250 тысяч рублей вам на чай, да? Если я, конечно, правильно все посчитала.
3: Обезьяна. Что давала, кирпичи. Что она заказала?
2: Там ничего такого, у нее что там, американо, салатик и гренки чесночные. Там рублей на 600.
3: А. Да? Слушай, да, ты все правильно посчитала. Молодец.
4: Да, спасибо. Да.
3: Давай, чтобы все хорошо и на натальной карте у вас хороших гостей было много, чтобы как можно дольше Надя Сысоева не приходила. Вот это все. Вот. Все, короче.
2: Пока, астрологиня.
4: Очень приятно это слышать.
2: Спасибо. До свидания.
3: Давай,
2: до свидания.
3: Пока. Сработала. Давай, работай.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Люди, одумайтесь! Москитная сетка на самом деле удерживает сытых комаров внутри помещения.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Привет, а ты чего такой смурной?
2: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1.5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
1: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен, мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
3: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее. Гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
1: У Сереги еще опция такая классная есть. Обмыть результат. Я ж говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
3: Мужской таролог Серега. Погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
4: Не реклама. 65. Сеть социальных кафе. 65. Вкусно и недорого. Кашки, плюшки, макарошки. 65. Кефирчик, ряженка, компотик.
5: Греча с сосисой за полцены. 65.
4: Для тех, кто действительно вышел на пенсию.

0: Скучаете? Не знаете, чем себя занять? А в продажу уже поступил новый номер мужского журнала «Женатик».
1: А это точно мужской журнал?
0: Да, самый настоящий мужской журнал для мужчин. В новом номере. Как запомнить те самые даты? Мнемонические практики от А до Я. Поберегись! Три верных и два неверных способа увернуться от летящей сковороды. Роковой волосок на пиджаке. Теперь у тебя есть достоверное объяснение.
2: А в нашей специальной рубрике «Вместе и навсегда» учимся ловить настроение второй половинки.
0: «Женатик» также в номере.
2: 10 методов сказать теще «люблю». Как приготовить романтический ужин из перловой крупы. Вешаем полку с помощью логарифмической линейки и пластилина. Девушка месяца Вупи Голдберг.
1: Я надеюсь, одетая?
2: Ну, разумеется. Мужской журнал «Женатик». Спрашивайте в ларьках, носите на руках.
0: В каждом номере подарок. Мужской альманах «Монах».

средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы папа Карло был не плотником, а, скажем, слесарем-жестянщиком, Терминатор появился бы намного раньше.

0: Донецкий кряж. Донецк.
1: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
2: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
1: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
3: Так это ж все несъедобно.
1: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
4: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
5: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
6: Оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Полицейский останавливает машину, из нее выходит мужик, подсаживается к полицейскому. Полицейский молчит, и мужик молчит. Ну, полицейский не выдерживает, спрашивает: а что ты мне ничего не предлагаешь? Водитель говорит: выходи за меня. Два молдаваня едут на скорой помощи. Они говорят: Ваня, посмотри, мигалка работает. Тут из окна высовывается, говорит: нет, да, нет, да, нет, да. Леша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Портовец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
0: Игорь Маменко

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я впервые сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.